Начнем с исторической и немного философской подоплеки всего, что происходит в наши дни. Я хочу рассказать об индивидуализме и противоречии между индивидом и обществом в современной культуре. Например, знаете ли вы, что согласно статистике, 90% людей говорят, что их работа им не нравится, не удовлетворяет их. Какой будет ваша непосредственная реакция на эту информацию? Я лично подумал, потому что я настолько стар, что помню, очень сомнительно, что 70 лет назад работа была намного лучше. Что в работе было больше смысла, или условия труда были лучше. Или больше возможностей к повышению. Или более заботливые начальники. Я сомневаюсь, что 70 лет назад среднестатистическое рабочее место было лучше. Я также очень сомневаюсь, что 90% рабочих сказали бы, что их работа не устраивает. В чем же тогда разница? Как я хочу показать, в индивидуализме мы изменились. Наша реакция на обстановку совершенно другая, хотя обстановка и не поменялась. Так что я расскажу вам немного истории. Дэвид упоминал об этом немного. Я собираюсь рассмотреть книгу философа Чарльза Тейлора «Светский век». В описании современной ситуации я буду полагаться на книгу Роберта Белла, великолепную книгу «Привычки сердца». Кстати, не стану советовать всем прочитать «Светский век». Эта книга написана философом для философов. Читать ее нелегко, она трудная. Однако книгу Роберта Белла «Привычки сердца» я почитать советую всем. В ней он описывает современное общество, современную культуру. Их отличительный признак он называет экспрессивным индивидуализмом. И в-третьих, после всего этого описания, хотя вдохновляющих речей и не предполагалось, это должна была быть подоплека, чуть ли не лекция. Но так как я проповедник, то не могу не удержаться и закончить на вдохновляющей ноте. Предупреждаю вас. Но моя цель — не дать вам ответы, а скорее подготовить путь другим спикерам, чтобы у вас был полный контекст нашего семинара, о чем и почему мы будем говорить. Во-первых, предыстория. Роберт Белла называет современное состояние экспрессивным индивидуализмом. Чарльз Тейлор называет его «век аутентичности». Тейлор говорит, что пришли мы к такому состоянию вследствие очень сложных процессов. Я хочу показать, что три причины, три пути, которые привели нас к обществу, где стоит упор на равноправие, равную ценность каждого, равное достоинство каждого, необходимость равной свободы каждого, делается ударение на важность личности. Откуда это взялось? Я хочу показать, какой большой может быть разница. С одной стороны, само понятие человеческих прав, что у каждого человека есть достоинство и ценность, независимо от касты, класса или расы. Откуда пришло это понятие? Его истоком была не Азия и не Африка. Это понятие произошло от христианства, из Европы, из общества, верившего словам Библии о том, что каждый человек, без исключения, создан по образу Божьему. Существует очень чрезвычайно исчерпывающие, очень однозначные, очень глубокие и очень убедительные исследования. Есть множество исследований о том, откуда взялось понятие ценности личности, а произошло оно из христианства, из Библии. Иудейско-христианские корни, книга Бытия. В истоке стоит идея о том, что каждый человек создан по образу Божьему. Также и понимание того, например, что нужно заботиться о бедных, и всеобщая доброжелательность, что нужно стараться помочь каждому. И что у каждого человека есть права, которые нельзя нарушать. Это понятие выросло из христианских корней. Хотя идея и христианская, но это не значит, что христиане всегда жили по таким принципам. И я к этому вопросу еще вернусь. Однако источник именно здесь. Во-первых, протестантство. Чарльз Тейлор обращает внимание, что повлияло не просто христианство, а протестантство. Появились протестанты, которые утверждали, что спасаются люди не принадлежностью к организации. Католики утверждали, что благодать Божью люди получают посредством присоединения к церкви. Протестанты сказали: «Нет, чтобы получить благодать, нужно приходить непосредственно к Богу и доверять Ему».
Это тоже произвело очень сильное влияние на культуру западного мира, подчеркнув важность личного выбора, значение личной свободы, индивидуального решения. С другой стороны, религиозные войны. Изначально вся Европа верила, что в каждой стране должна быть единственная церковь, одна религия на страну. Что крепкую нацию невозможно построить, если люди не будут думать одинаково. И потому возникали войны между протестантами и католиками, но не всегда только между ними. Но в Европе, в основном 16 и 17 столетия, возникали огромные, кровавые, затяжные войны. Все дрались друг с другом, пытаясь решить, какая церковь будет центральной в их обществе. Было много кровопролитий. А потом появилось движение, поднявшее вопрос, а может получится создать общество, в котором не обязательно всем принадлежать к одной церкви? Что если нашим обществом будет править не церковь, а совокупность индивидов? И совокупность индивидов теперь дает согласие управляемых. Они могут принадлежать ко всякого рода церквям, но, собравшись вместе, сами решают, какого рода правительство им нужно. Пытаясь остановить религиозные распри, Джон Локк и другие философы предложили идею. Давайте сделаем ударение на согласии управляемых, чтобы индивиды решали, какое правление им нужно, независимо от их религии. Я коротко суммирую Тейлора. Хотя, возможно, и это было слишком пространно. Не хочу, чтобы вас на сон клонило. Тейлор раскрывает полную историю, как зародилось то, что мы с вами могли бы назвать политическим индивидуализмом. Политический индивидуализм утверждает, что у всех должно быть право голоса, право высказать мнение. И что, по сути, в обществе должно быть равенство, политическое равенство. Одна группа не должна угнетать другую. Все эти принципы дожили до сих пор. И потому наше общество более индивидуалистично, чем в Африке, Азии, части Латинской Америки и так далее. Однако Чарльз Тейлор рассказывает, что, начиная со Второй мировой войны, произошел взрыв. И политический индивидуализм превратился в так называемый экспрессивный индивидуализм. Тейлор приводит вот такое описание. Перед Второй мировой, по большому счету, было много упора на права личности. Но у прав и желаний личности были границы. В приоритете была семья и страна. Были очень сильные древние традиции и структуры, и вера. И хотя у каждого были равные права, у них не было неограниченной свободы действий. Свои личные интересы и желания все еще нужно было усмирять, подчинять их нуждам семьи, нуждам страны или требованиям Бога. И Тейлор говорит, что после Второй мировой что-то произошло, после чего индивидуализм стал абсолютным. Вот цитата, да, Второй мировой. «Глубокие и древние институты и традиции контролировали индивидуализм. Но теперь новое согласие было в том, что интересы и нужды личности всегда перевешивают интересы и нужды группы, в том числе семьи, города и страны. Противоречить этому не просто заблуждение, но зло и угнетение. Это новое понятие. Мы подняли то, что он называет экспрессивным индивидуализмом. Я об этом еще расскажу. С уровня политического, ограниченного индивидуализма до уровня почти абсолютного индивидуализма. Тейлор приводит несколько причин, почему это произошло. Я перескажу их коротко, и снова, в этой сфере я настолько стар, что видел, о чем именно он говорит. Одним важным фактором было материальное благополучие и капитализм, или так называемая культура потребления. Прочитаю вам цитату, которую слишком молодые люди могут и не понять. Он говорит, «Пришедшее после Второй мировой благоденствие и распространенность предметов, раньше считавшихся роскошью, привело к заострению внимания на личном пространстве и на том, как его заполнить. Старые способы взаимопомощи постепенно отпадали. Люди больше сосредотачивались на собственных жизнях, жили сами по себе, пытаясь построить жизнь на постоянно растущей палитре товаров и услуг и свободном личном образе жизни, который предполагало материальное благополучие». Вот что он пытается сказать. Телевизор заменил крыльцо. Что раньше делали вечером? Сидели на крыльце с соседями. А теперь смотрим телевизор. Автомобиль. Заменил, как бы это сказать,
В прошлом для развлечений люди играли в домино с соседями. На курорты ездили очень редко. Но сейчас у нас есть автомобили и международные трассы, и делать можно что угодно. Стиральные машины, появившиеся после Второй мировой, очень индивидуалистичны, потому что стирку нужно делать дома, вместо того, чтобы идти и встречать других людей. А еще и смартфоны, и все остальное. Но суть в том, что каждое продвижение в технологии, по большому счету, отделяет нас от того, что Тейлор называет старыми способами взаимопомощи. То, что приходилось делать вместе или можно было делать вместе с другими, уже вместе не делается. А еще он говорит, мало того, что материальное благополучие индивидуализирует общество, но еще и лучший способ продать что-либо — сделать упор на личные предпочтения. Например, сказать покупателям, «Если вы хотите показать миру себя, вам необходимы наши шляпы или вот такие чулки». Или именно эта косметика. Тейлор обращает внимание, что лучше всего продаются товары, то есть не только новые товары индивидуализируют общество, но и продаются они лучше всего в индивидуализированном обществе. Нам говорят, вам не нужно быть такими, как другие люди. Наш продукт раскроет вашу индивидуальность, вы покажете себя всему миру. Итак, культура потребления, капитализм, процветание ведут к индивидуализации. Есть и другой важный фактор, так сказать, замыкающий кольцо индивидуализма. То есть это и эффективный способ индивидуализации, и стимул к ней. Это сексуальная революция. Не только потребительская революция, но и сексуальная. Тейлор говорит, что у сексуальной революции следующие признаки. Во-первых, только после Второй мировой сексуальность стала самоцелью. И во-вторых, сексуальность стала идентичностью. Вот цитата. «Новая концепция сексуальности — неотъемлемая часть человеческой идентичности, что не только добавило смысла сексуальной свободе, но стала основой эмансипации великого множества образов сексуальной жизни, ранее бывших неприемлемыми. Сексуальность была уже не вопросом здравого или естественного аппетита, но тем, что определяло человека». Он говорит нечто очень важное. Давайте рассмотрим их совокупно, сексуальную революцию и материальное изобилие. Раньше человек зарабатывал деньги и занимался сексом ради того, чтобы построить общество. Деньги зарабатывались ради семьи, чтобы поднять свой народ. Деньги зарабатывались, чтобы укрепить свою семью, свой клан. Сексом занимались тоже ради укрепления общества, чтобы завести детей, укрепить отношения между мужем и женой. Это был способ общения. По сути, Тейлор говорит, что до Второй мировой деньги зарабатывались и сексом занимались ради общества. А после Второй мировой деньги зарабатывались и сексом занимались ради себя самого. Это неимоверное изменение. Раньше целью было построить общество, а после — создать свою идентичность. В этом причина второго пункта, которым я хочу с вами поделиться. Вот почему современный подход называют экспрессивным индивидуализмом. Роберт Белла во своей великолепной книге «Привычки сердца» говорит об экспрессивном индивидуализме. Вот цитата. «В большинстве исторических эпох считалось, что наша идентичность строится на отношениях, на сопутствующих им ролях и обязанностях. Ожидалось, что человек определит свою суть, соединяясь с источником вне самого себя, Богом или другим космическим благом, или семьей, или обществом. Однако в наши дни, после Второй мировой, источник, с которым нужно найти контакт, уже не снаружи, а глубоко внутри. Наша культура сделала резкий шаг к субъективному. Появляется новое направление внутри себя. Мы считаем себя существами, обладающими внутренней глубиной. В современной культуре идентичность находится внутри нас самих. Вот вам такой пример. Мне этот сериал не особо нравится, но смешные моменты в нем есть. Моя жена часто смотрит ситком «Теория большого взрыва». И однажды я увидел очень смешную сцену. Какая-то женщина постарше, заносчивый психолог,
Разговаривала с бедной молодой девушкой, пытаясь объяснить ей, почему у той так не ладится в жизни. И произнесла такую фразу: «Фокус твоей идентичности находится вне тебя». На что молодая девушка ответила: «О нет, я так и знала». И суть ее слов была очень типичной. Раньше, скажем, до Второй мировой, в культуре старого образца нужно было выйти за границы себя, чтобы определить себя, выйти наружу, чтобы достичь глубины. Иными словами, как мне понять, что я достойный человек, что я хороший человек? Где найти самоуважение? Посмотреть наружу себя, найти Бога, нацию, семью или что угодно, и покорить свои личные интересы общему добру, на пользу всеобщего блага. То есть, если я стану жертвовать ради своей семьи, ради своей страны, если стану жертвовать своими интересами, ради своего Бога, то я хороший человек. Иными словами, мы идем наружу, чтобы войти внутрь себя, определить свою суть. Но женщина в ситкоме утверждала обратное, равно как и наша культура. Прежде внешнего нужно найти внутреннее, посмотреть внутрь себя, спуститься вглубь сердца, разобраться в себе, освоиться во своей внутренней глубине. И только определив самого себя, мы найдем достаточно самоуважения, чтобы выйти во внешний мир. И вот вся суть коротко. Раньше культура утверждала, что «я» — это мои обязанности. Современная культура утверждает, что «я» — это мои желания. Прежняя культура утверждала, чтобы стать хорошим человеком, нужно пожертвовать собой, нужно самопожертвование. А в наши дни, чтобы стать собой, нужно самоутверждение. Раньше люди находили себя, подчиняя свои личные интересы требованиям общества, страны или семьи. В наши дни героический сюжет совершенно противоположен. Единственный героический сюжет. Нужно взглянуть внутрь себя, решить, что я хочу делать или кем хочу быть, и настоять на этом, вопреки всему, что говорят семья, что говорит общество, что говорит культура, а тем более вопреки всему, что говорит церковь. И это новый героический сюжет, понимаете? Новый героический сюжет. Пример старого героического сюжета — Джон Уэйн. Крепкий, верный, преданный, жертвует собой. Новый героический сюжет — Бэйб. Не знаю, смотрели вы фильм «Бэйб». Он о поросенке, который хотел стать овчаркой. И все ему говорили: «Не получится». И в конце поросенок стал овчаркой. И звучит музыка, когда поросенок достигает цели. Помните четвертую симфонию? Звук органа. Невероятная торжественность. И под эту музыку поросенок пасет овец. Вау! И это единственный героический сюжет. Единственный оставшийся. Я не хочу его высмеивать, потому что хочу вам кое-что показать. У меня еще осталось время. Вот описание экспрессивного индивидуализма. Нужно быть собой. Не давайте никому указывать вам, кто вы такие. Мы одобряем сами себя, даруем достоинство сами себе, что бы ни думали окружающие. Фокус нашей идентичности находится внутри нас. Мы не обращаем внимания на мнение других, а решаем сами, кем хотим стать, и даруем достоинство сами себе. Наша идентичность не от кого-то еще, мы решаем ее сами. Мы должны быть свободны жить, как нам только захочется, если это приносит нам радость, согласуется с нашей идентичностью и не вредит окружающим. Вот это экспрессивный индивидуализм. Каковы результаты? Это мой третий пункт, после которого я сделаю очень короткий христианский комментарий. Какие у этого последствия? А вот какие. Во-первых, результатом индивидуализма стало неимоверное добро. Невероятно хорошие плоды. Однако и ужасные плоды. Так, индивидуализм — это хорошо или плохо? Именно так. В этом и суть. Вот хорошее. Это правда, что, например, расовое равноправие и американское движение за гражданские права зародились в афроамериканских церквях, зародились в афроамериканском христианстве. Но вот вам аргумент, против которого пока что никто не возражал. Корни этого движения христианские, но причина, по которой более широкая публика его наконец-то признала, заключалась именно в индивидуализме, который утверждал, что у каждого должно быть право жить, как ему хочется. А это христианская ересь.
Произошла она от христианства, от убеждения в том, что каждый создан по образу Божьему, и потому все равны. Но утверждение, что личные желания никогда не должны подчиняться никакой великой истине, никакому всеобщему благу или Богу, или чему-то еще. Это возведение в абсолют, которое устраняет Бога и делает личное желание новым абсолютом. И потому, что вся культура склонялась в эту сторону, расовое единство произошло так, как вряд ли произошло бы, если бы культуры все еще управляли консервативные христиане. Вот вам еще один пример. Равноправие полов. Не знаю ни одного, хотя нет, все-таки знаю. Мало кто из христиан, пусть и самых консервативных, будет думать, что не стоило давать женщинам право голоса, еще тогда в Британии и Америке. Почти все христиане считают, что это было хорошей идеей. Мало того, если собрать различные места, где говорится об образе Божьем, то я не представляю, как христианин, пусть даже самый консервативный, может посчитать равноправие плохой идеей. Однако вот вопрос. Если бы консервативные христиане действительно были у власти, смогли бы ли мы его достичь? Вот что утверждает Чарльз Тейлор, и это одно из самых неожиданных утверждений, которые я читал за последние 10 лет. Чарльз Тейлор говорит, с одной стороны, чего не хотят признавать светские люди, но о чем им постоянно напоминает Фридрих Ницше, так это, что их самые заветные идеи, что нужно заботиться о бедных, стремиться к равноправию всех людей, что у каждого абсолютно человека есть ценность и достоинство, которое никогда нельзя оскорблять. Ницше подмечает, и Тейлор считает обоснованным, что все эти идеи произошли от Библии. Все эти идеи зародились в христианстве. Фридрих Ницше постоянно повторял. Был один последователь Ницше, который суммировал все обширные идеи Ницше в одном предложении. Вот вся философия Фридриха Ницше в одном предложении. Готовы? Человек произошел от обезьяны. Следовательно, давайте любить друг друга. В чем тут суть? Если Бога нет, и мы не более чем последствия превосходства сильных над слабыми, всего лишь результат слепого случая, который привел нас к такому состоянию. Как же можно тогда утверждать, что у всех одинаковое достоинство, и друг друга нужно любить? Это непоследовательно. Эта идея пришла из христианства, напоминает Ницше. И если избавиться от Бога, избавиться от христианства, нужно избавиться и от идеи равноправия. Иначе не получится. Пока что Ницше никто не опровергнул. Его всего лишь включают в курс психологию, откладывают в сторонку. И Тейлор говорит, что с одной стороны, эти идеи пришли из веры. Они логичны во Вселенной, где существует Бог. А тем более логичны во Вселенной, где Бог стал человеком в Иисусе Христе и проявил свою любовь. Тогда они логичны. А если это все убрать, они нелогичны. Ницше так и говорил. Однако церковь не реализовала своих собственных лучших идей. И в результате западное общество поняло, что прогресса не будет, если церковь не лишить полномочий. У Тейлора есть несколько примеров. Я приведу только свои любимые. Коррупция средневековой церкви. Религиозные войны 16 и 17 столетия. Огромная поддержка работорговли в Америке со стороны церкви, которая привела к американской гражданской войне. Марк Ноль, известный историк, написал книгу под названием «Гражданская война как теологический кризис». Настал момент, когда люди решили, нужно начать войну, потому что церковь никогда этого не решит. Он говорит, вплоть до того, что ни протестантская, ни католическая церковь в Германии не противостояли фашизму в 1930-х годах. Что он говорит? Что Тейлор хочет сказать? Он говорит, что с другой стороны, христиане должны признать, что индивидуализм достиг своего положения, потому что более ограниченная, сбалансированная, пропорциональная альтернатива индивидуализму, где уважается и общественная жизнь, и Слово Божье, где все это сбалансировано, христиане, церковь никогда не смогла показать, что если ее действительно допустить до власти, она сумеет с этим всем справиться. И потому христианам нужно покаяться и признать это.
Но светским людям, говорит Тейлор, нужно признать, откуда пришли их идеи. Между прочим, хочу, чтобы вы знали, насколько мне известно, менее десятой части 1% любой из этих двух групп готовы хотя бы обдумать такое предложение. И вот последнее. Тейлор подмечает еще и факт, который мы все знаем, а именно, что индивидуализм вредит обществу. В одной из глав он говорит: «Общины расшатываются, кварталы и семьи раскалываются, разрушаются государственные институты. Поколение конца 20 века — самое индивидуалистичное поколение. Они просто не доверяют государственным институтам. Проблемы возникают у политических партий. Люди их просто не поддерживают. Проблемы и у деноминаций. Люди их не поддерживают. Проблемы у семей. Люди не хотят вступать в брак. Все государственные институты под угрозой. Под большой угрозой. Этому сопутствует множество проблем. Список довольно длинный, так что читать я его не буду. О них можно прочесть почти каждый день». Самый главный вопрос — что теперь с этим делать? И вот что следует сделать христианам. Прежде всего, христианам следует, особенно в таком месте, как здесь, на этих выходных, Роберт Белла в книге «Привычки сердца» говорит: «Идея о том, что работа — всего лишь средство личного продвижения, что мне это даст?» Это индивидуализм, который нас убивает. А идея о призвании означает, что моя работа — всего лишь средство достижения цели — послужить Богу и ближнему. Любить Бога всем сердцем, разумом и силой, и ближнего, как самого себя. Эти две заповеди, Иисус говорит, что в них подытожены вся любовь и весь закон. И если взять свою работу и применить к этим заповедям, как я могу своей работой послужить Богу и послужить ближнему? Если сделать это своей основной мотивацией, основной причиной, так можно возвратить призвание. Роберт Белла говорит, что одна из немногих вещей, способных начать снова объединить общество, которое индивидуализм разваливает на кусочки, это возвращение идеи о призвании. Но я лично зайду немного дальше. Христианам необходимо осознать одну идею. Кстати, некоторые из вас, возможно, приехали из Африки или Азии, из более традиционного, не индивидуалистичного общества. Ваши родители, особенно их родители, делали огромный упор на семью. Семья — это все. И вот сегодня вы на Манхэттене и слышите снова и снова: «Личность — это все». Так что лучше, традиционный подход, где весь упор на семье и патриотизме, или современный путь западного индивидуализма? Может, так лучше? Христианство отвечает: ни одно из них, потому что, во-первых, оба они удушают. Оба они делают идола из того, что не является Богом. Традиционный подход делает идолом семью, что может привести к необычайным притеснениям и отсутствию гуманности. Потому что главная семья в любых обстоятельствах. Даже если в семье насилие, говорить об этом запрещено. Такого типа проблемы, если сделать идола из кровного родства, из семьи, из нации. Однако, как мы уже видели, если сделать идола из личности, это ведет к одиночеству и социальному разделению. Так откуда черпать идентичность? В своей семье, в своем народе или в выражении собственных чувств и достижении своей мечты? А ответ, конечно же, идентичность строится на наших отношениях с Богом. Христиане всегда утверждают: источником идентичности должен быть Бог, не семья, не наши личные желания и стремления. Индивидуализм, как вы видите, не работает. Знаете почему? Потому что в конечном итоге невозможно сказать: «Мне все равно, если меня ненавидят все в мире, я сам себя уважаю». Так не получится. Мы социальные существа, основанные на отношениях. И только... только получив любовь и одобрение кого-то уважаемого, мы достигнем самоуважения. У нас будет самоуважение только если нас любит и одобряет кто-то нам уважаемый. Если пытаться получить его от друзей, или от начальника, или от детей, или от семьи, в конечном итоге они удушат нас. Но если тот, кем мы восхищаемся, Иисус Христос, восхищается нами своей искупительной любовью,
Это дает нам стабильную идентичность, которая разрешает нам быть частью общества, не делая его идолом и не давая ему удушить нас, и одновременно постигать себя и самоутверждаться, не делая из этого идола. Вот это христианский подход. Вот это путь к прогрессу. И этого, в конечном счете, можно достичь в Иисусе Христе. Это цитата Клайва Льюиса, его известной проповеди под названием «Бремя славы». Ощутить любовь Божью, доставить ему радость, как доставляет ребенок отцу, картина художнику, ум и воображение не могут выдержать такого бремени, но это и есть бремя нашей славы. Слава означает, что Бог принимает нас, заметит нас и признает и впустит в святая святых. Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались. В Иисусе Христе все, чего мы искали от своей семьи и чего никогда не нашли бы, чего искали и не находили в карьере. Это абсолютное, незыблемое признание, которое нельзя потерять. Это мы находим в Иисусе Христе. И потому мы сторонники не индивидуализма, не общности, а христиане.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа мы, дорогие друзья, предложим вам следующие программы: «Наука и религия», «Тайна жизни» и в конце часа 15-минутная передача «На пути».

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете радиопередачу «Наука и религия». Каждую неделю в этот же день и час мы ставим на обсуждение вопрос, действительно ли истинная наука опровергает существование Бога, Творца. В наше время этот вопрос подвергается все чаще и чаще обсуждению. Но чтобы найти правильный ответ на этот вопрос, человек должен знать не только то, что говорят об этом неверующие люди, но должен знать также и аргументы верующих. Обсуждение этого вопроса может вызвать много попутных вопросов. Пришлите нам эти вопросы. С Божьей помощью я постараюсь на них ответить в очередных передачах. Пишите нам по следующему адресу: Николай Водневский,
1: почтовый ящик 26, Хельсинки 53, Финляндия.

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на человеческое ухо. Да, обыкновенное человеческое ухо, этот замечательнейший, превосходнейший по своему строению, если можно так сказать, инструмент, превосходнее, чем когда-либо возведенная арка или коринфская колонна. За последние годы было сделано весьма много поразительных открытий об этом замечательном слуховом органе человека. Наиболее тонкие строения уха настолько сложны, что мало кто действительно понимает их, особенно то, как они работают. Рука Творца явно видна в строении человеческого уха. И весьма трагичен тот факт, что люди не приписывают ему, Творцу, этого величайшего чуда. Внешнее ухо, видимое всеми, само по себе представляет собой шедевр строения, шедевр архитектуры. Оно так сооружено, так рассчитано, чтобы направлять звуки во внутренние компартменты уха. По нежным ходам, нежным лабиринтам. Однако внешнее ухо неуклюже и грубо по сравнению со средним и внутренним. Чудо их строения не поддается пониманию, не поддается описанию. Несмотря на то, что мы узнаем все больше и больше о тайнах слуха, как, например, о том, каким образом звуковые волны заставляют вибрировать поверхность барабанной перепонки, мы все еще не понимаем, как все это работает. И ничто в нашей науке не может даже приблизиться к уху в отношении строения, в отношении действия. Вот, к примеру, среднее ухо имеет в себе воздух, в то время как внутреннее ухо содержит жидкость. Когда звуковые волны заставляют барабанную перепонку вибрировать, эти вибрации передаются с помощью слуховых косточек в жидкости внутреннего уха. Между прочим, барабанная перепонка справляется с 73 тысячами вибраций в секунду. Одна из косточек, подобно шпоре, весит только 1 миллиграмм. В жидкости она действует как пистон, толкающий ее туда и назад в ритм с давлением воздуха. В свою очередь, движение жидкости вызывает вибрацию тоненькой мембраны, передающей толчки сложной структуры, орган Корти, в котором собраны концы слуховых нервов. И все это очень-очень сложная система передачи, которую трудно объяснить простыми словами или понять ее заурядным умом. Одним из чудес электронного века является транзисторное радио, которое легко умещается в ладони руки и в то же время принимает передачи с далеких расстояний. Никто, имея самые заурядные умственные способности, не возьмется утверждать, что это радио не было кем-то задумано, сконструировано по тщательно разработанным схемам и чертежам. Но многие из тех, кто восхищается строением транзистора, отвергают причину ушного транзистора, сделанного из мускулов, плоти, крови и работавшего тысячелетия до того, как радиотрансистор пришел кому-то в голову. Этот приемничек, так сказать, имеет всего четверть дюйма в длину и только 1/250 часть дюйма в толщину. Этот инструмент, который является неотъемлемой частью человека со времен его сотворения, настолько чувствителен, что может улавливать случайный дождь воздушных молекул, может переносить удары звуковых волн настолько сильных, что все тело начинает вибрировать от них. Подумайте также о его разборчивости. В комнате, полной людей, ухо может подавлять нежелательные звуки и шум, сосредотачивая свое внимание на каком-то избранном звуке или голосе. Этим не может похвалиться даже самый лучший слуховой аппарат, созданным человеком. Потом не забудем еще то, что ухо разрешает проблему поглощения звука. Это трудную задачу,
Слыхали ли вы об органе, который бы сам должен решать задачи? Делает ли это какой-нибудь другой орган, допустим, ну, пропеллер самолета? Есть такой механизм, который сам разрешает эти задачи. Неужели ухо само собой разрешает проблему поглощения звука? Или тот, кто сотворил его, заложил в него эту способность? Как вы думаете? Трудно представить себе то, что говорят эволюционисты о теле человека, утверждая, что на протяжении миллионов лет оно решало свои задачи само в процессе случайного происходящего наугад, наобум, развития. Однако эволюции нужно разрешить не одну проблему, миллионы проблем. Как же может случайное сплетение обстоятельств разрешить что-либо? Теоретики говорят, что эволюция разрешила ту или иную проблему. А скажите мне, пожалуйста, кто такая эволюция сама по себе? Вы встречались с ней? Я отвечу вам на этот вопрос. Эволюция не кто-то, а что-то. Это ничто. И все же эволюционисты уверяют, что ничто разрешает все. Разрешает проблемы чего-то. И даже такие проблемы, которые непонятны ученым и повергают их в полное замешательство. И такое вот объяснение Вселенной преподается детям в школах до последнего класса, потом в высших школах, в университетах. Я уверен, что найдутся люди, которые назовут меня старомодным, чудаком. Но я верю, что за творением Вселенной и человека кроется разум, вселенский разум. Я верю, что такое чудо, как ухо, есть дело рук Божьих, его разума, который планировал, замышлял, рассчитывал функции его. Если какая вера считается признаком глупости, я охотно согласен быть глупым, даже горжусь этим. Я верю, что Бог сотворил наш слуховой аппарат, когда сотворил человека и все живое. Я вижу расчет, следовательно, я вижу разум. Когда гляжу на телевизор, я вижу разум. Или компьютер, или космический корабль. А почему вы меня нужно считать глупцом за то, что я настаиваю на том, что такое чудо, как ухо, должно было быть задумано и распланировано и сотворено? Давайте обратим внимание на ту важность, которую придает уху его Творец, Бог. Библия много говорит об ушах. И в ней вы найдете жаждущие уши, послушные уши, отяжелевшие уши, склонные уши и так далее. Она говорит также о тех, кто намеренно закрывает свои уши на истину. «Имеющие уши слышат, да слышит», — говорит Господь, зная, что в числе его слушателей были глухие, глухие к его слову, в таком смысле. И времена не переменились. Во время своего земного служения Христос исцелил не одни уши от глухоты. Однажды к нему привели глухонемого. Уложив пальцы в оба уха, он произнес так громко, что глубины души могли уловить этот звук. «Аффа, фа», то есть «отверзись». И тот, который прожил беззвучающую жизнь, моментально услыхал плеск волн на берегу Галилейского моря. Иисус Христос все еще занимается исцелением глухих ушей сегодня. Ему стоит только прикоснуться к барабанной перепонке, и звуки, каких человек никогда не слыхал раньше, зазвучат с дивной ясностью и красотой. Строитель уха прислушивается также к самым тихим воздыханиям его творений. Псалмопевец писал так: «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонил свое ухо ко мне и услышал вопль мой». Псалом 39. И в другом псалме тоже пишет так: «Преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои». Псалом 114. «Друг мой, брат мой, сестра моя, вам не нужно бояться, что, давши вам дар слуха, отвернется от вас, когда вы будете вызывать к нему. Нет, у него тонкий слух, нежное сердце. Насадивший ухо не услышит ли? Да-да, он услышит. Только обратитесь к нему сегодня». Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья. До новой встречи в эфире.

0: этом мы заканчиваем беседу из серии «Наука и религия». Следующую лекцию слушайте через неделю в то же время. Мы желаем получить от вас отзывы и вопросы. Пишите по адресу Николай Водневский, почтовый ящик номер 26, Хельсинки 5-3, Финляндия.
1: До свидания.
0: Пусть Господь обильно благословит вас.

0: Послушайте получасовую программу «Тайна жизни». После нее звучит передача «На пути».
1: В эфире программа «Тайна жизни». Ведущая Ольга Феофанова.
2: Вы слышали о нейротеологии? Давайте расшифруем этот термин. Нейро – то, что относится к нервной системе. Теология – это учение о Боге. Так что же изучает нейротеология? Давайте спросим об этом гости нашей студии, специалиста в области естественных наук, священнослужителя Сергея Викторовича Рягузова. Здравствуйте, Сергей Викторович.
3: Здравствуйте.
2: А это что, какая-то новая отрасль науки – нейротеология?
3: Как уже говорилось раньше на наших встречах, нейрофизиология, наука об изучении мозга, она фактически задала тон и некоторые горизонты для новых идей и для новых столкновений различных моделей мышления. И поэтому, хотим мы того или не хотим, нейрофизиология иногда упрощает тот подход, который имеет, допустим, мозг верующего человека. Казалось бы, все то, что казалось нам волшебным, таинственным, сакральным, мистическим, она разобрала буквально на фрагменты, разобрала и пыталась объяснить, что такое душа человека, как человек познает этот мир, что наше сознание напрямую зависит от физиологии нашей. И фактически речь в нейротеологии ведет о том, насколько духовный опыт, который есть у человека, можно его исследовать. И исследовать не только инструментами философскими или инструментами богословскими, но исследовать даже и людям, занимающимся нейрофизиологией, вообще физиологией человека. И эта область науки, она пока только зарождается, но она непременно будет к себе собирать взгляды людей, интересующихся, как же все-таки человек верит и как Бог влияет на мозг человека.
2: То есть это, как бы сказать, получается, что нейротеология ищет следы присутствия Бога в человеческом сознании, мозге?
3: Да. Да, получается именно так. Вообще, эта охота за Богом, она давно есть у нас на этой земле, и началась она с эпохи Просвещения, а может быть, даже и раньше. Ведь и раньше как было? Люди сначала пытались найти душу человека, пытаясь, допустим, увидеть, нет ли во внутренностях человека, там, может быть, что-то скрыто. Следующий этап был попытка рассмотреть, а в крови есть душа. Знаете, в Библии написано, в крови душа человеческая.
2: Да, в Ветхом Завете есть.
3: Да, но под душой подразумевается, сегодня мы понимаем, что жизнь, а не как субстанция с сознанием. Вот, и люди исследовали клетки крови, посмотрели на микроструктуру, допустим, телец различных в крови, клеток кровеносных, и там нашли, что все работает, все отлично гармонизируется, все прекрасно себя ведет. Потом люди стали спускаться вообще в неживую материю, в субатомный мир, и посмотреть хотели, кто же всем этим управляет, Бог или само все по себе работает. Но все, что человек до сих пор обнаруживал, он увидел, что все очень тонко настроено, прибрано, убрано, поставлено на свои места, чтобы все хорошо функционировало. Словно здесь потрудился часовщик, настроил четко механизмы, которые работают. Нас часто смущает мысль, мы можем говорить так о неживой материи, но так сложно это слышится, когда мы говорим о мозге, о нашем сознании, об этом святом моменте в нашей жизни. Неужели человека можно вот так вот разобрать? И вообще, можно ли покушаться на такие вещи, которые связаны с особенным индивидуальным опытом? Вот, вообще, дело, место ли там медикам или тем, кто...
2: Вообще, посторонним наблюдателям есть ли место в моем внутреннем мире? Может быть, я не хочу никого туда пускать?
3: Но для меня есть хороший намек в Священном Писании. Ведь Библия говорит, что Бог – создатель человека. Это, во-первых, что Он знает, как мы мыслим, как мы думаем. И он знает наши мысли, все наши тайны, хорошее оно или плохое. Он знает наше сердце, в Библии говорит. Он знает наши мотивы. Фактически, зная, как мы устроены, ибо мы прах, ибо мы персть, как иногда мы встречаем такие слова в Священном Писании, мы понимаем, что и советы, которые он дает о нашей жизни, о нашем изменении, они тоже связаны не просто с мыслительным процессом, но они связаны и со всей нашей физиологией. Потому что советы в Священном Писании касаются не только мысли, но и здоровья человека. А как мы в последнее время убедились, вот исследуя нейрофизиологию, что все это очень сильно взаимосвязано. Что ты поел, как ты отдохнул, в каком обществе ты находишься, все это влияет на твое мировоззрение, на твое мировосприятие. Представьте себе, если вы живете в обществе, где только исповедуют, допустим, индуистскую религию. Ваша ментальность, она неизбежно будет впитывать все эти вещи. Или, допустим, вы окажетесь среди миллиарда китайцев. Их менталитет тоже совершенно другой. И даже менталитет юга России отличается от менталитета севера. Менталитет восточных народов, горных народов. Есть даже такое некоторое социологическое исследование у одного социолога. Он пытался понять, как пространство, узкое или широкое, влияет на дальнейшее развитие целого рода, народа. Он заметил,
2: так интересно.
3: Да, заметил такую тенденцию, что чем кучнее народ живет и чем беднее ресурсы, то люди, как говорят, из кожи вон лезут, чтобы проявить свои творческие способности. Поэтому, говорят, Европа очень тесная, очень населенная, и там очень много талантливых ремесленников, потому что нет так много ресурсов, как в нашей стране.
2: Конкуренция.
3: У них и сапоги, и пироги, и все такое. А у нас душа гуляй, у нас все есть. Да? Пошел в одну сторону в поле, можешь жить там, в другую сторону. В общем, есть какие-то тенденции, которые влияют на то, что матриархальное общество или патриархальное, агрессивное или более свободное. Даже культура общение близкого или далекого тоже зависит от плотности населения, в котором мы с вами живем. Посмотрите, сколько факторов. Все это влияет на наше мышление. И тем более, если мы говорим о духовном опыте человека, на него тоже влияет то место, где он находится. Фактически, когда Бог создал человека, он давал заповеди отношений между людьми, заповеди для духовной жизни. 10 заповедей, если мы будем их вспоминать, то они таковы. А когда он говорил, что исследуйте Священное Писание, потому что через него вы имеете жизнь вечную, фактически это намек на то, что мы должны свой разум насыщать вот такими светлыми мыслями, вот такими благородными позывами и мотивами. Я даже процитирую вам текст из послания к Филиппийцам, 4 глава, с 8 по 9 текст сказано: «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо и что чисто, что только любезно и достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились и приняли, и слышали, и видели во мне, то исполняйте». Говоря языком нейрофизиологии, он говорит: используйте свои зеркальные нейроны, копируйте то, что видите во мне, все, что слышали, все, что запоминаете, берите этот пример, воплощайте в жизнь. Старайтесь думать о светлом, о добром. И получается, что Бог знает, как мы устроены, и Он говорит нам правильные вещи. Словно люди, если вы хотите иметь счастье в жизни и хотите, чтобы общество было вокруг вас счастливым, вы сами должны быть позитивно настроены. Вы не то что должны искать и дергать других: «люби меня, принимай меня». Наоборот, становитесь донорами, становитесь существами, которые вполне автономные, которые могут позаботиться и о себе, и в то же время уделить внимание другому человеку. Видите, как все у нас пересекается, переплетается из огромного космоса, из неживой материи. Мы перешли к теме размышления о том, как мозг наш устроен. И теперь мы переходим в саму социологию отношений между людьми. Вот этот подход – это словно только лишь маленький угол, маленькая грань того большого объема информации, который для нас Бог приготовил в вечности, на все эти года, чтобы понимать суть вот этих всех вещей.
2: Сергей Викторович, если вот возвращаясь к нейротеологии, Но я вот как-то уже давно приняла к сведению, так скажем, такую мысль, что наука в принципе не занимается проблемами божественного. Она отказывается это рассматривать. Это не ее сфера. Не будет ли нейротеология просто признана лженаукой? И тогда уже никаких перспективных исследований нам ожидать не придется от нее.
3: Сама нейротеология, она не рассматривает попытки доказать или опровергнуть существование высшего разума. И этой пищи для ума достаточно вокруг нас, во Вселенной, в элементарном частицах, в строении мироздания. И множество философских выкладок и богословских изысканий очень красноречиво говорит о незыблемости присутствия в нашем мироздании Творца. И много раз мы это подчеркивали, мы пытались увидеть. Да. Здесь, если относиться с предельной осторожностью или, так скажем, сохраняя границы, то можно впустить в свое миропонимание немножечко, может быть, для подготовленного ума, что наш религиозный опыт можно рассматривать и с точки зрения и физиологии тоже.
2: Поясните, пожалуйста.
3: Ну, допустим, правильная поза для молитвы, когда мы говорили, да, играет важную роль. Или молитвы, произносящие про себя, или молитвы, произносящиеся вслух. Или, допустим, когда ты либо один познаешь Бога, либо когда ты сидишь в церкви, либо когда у тебя есть друзья в церкви, то есть когда ты принимаешь участие в социальном служении, в религиозном богопоклонении. Эти вещи ученые отмечают как благостные, как добрые, как полезные. А также сквозь эти наблюдения можно увидеть и отрицательные моменты, которые не должны присутствовать, не то что в церкви, они не должны присутствовать вообще в жизни человека. Я говорю, что есть противоположное качество доброты – это гнев, это подозрительность.
2: Фанатизм.
3: Фанатизм – это неуступчивость. И под какими бы масками это ни было, какими бы оправданиями это бы не поддерживалось, во всяком случае, человек с закрытым сердцем, он менее восприимчив к широте взглядов, к мышлению, которое позволит нам раскрепоститься и, так скажем, обрести свободу, о которой говорил Иисус. Фактически знание и истина, оно дает свободу человеку. И помните, фраза такая, что «Я истина, да? И познаете истину, и она сделает вас свободным».
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Если посмотреть на жизнь Христа, вы обратите внимание, что Он отличался от книжников и фарисеев того времени. Фактически для них Он был человек с такими широкими взглядами, с таким пониманием закона, его обширности, его другого качества любви. Он не был замусорен множеством взаимоисключающих правил, правила на правила. И сегодня люди, к сожалению, в разных протестантских церквах или, может быть, в каких-то других религиозных течениях, есть люди, которые чувствуют себя свободно, а есть те люди, которые мучаются. Иногда это зависит от того, как они представляют себе Бога. Вот тоже, если мы говорим о том, что мы Бога тоже представляем, наш кусок плоти, находящийся у нас в черепной коробке, именно там мы познаем Бога как Создателя, именно там, в этой физиологии, именно там мы принимаем Христа как своего Спасителя. И если в нашем представлении Бог – это карающий судья, и только карающий судья, или тот, кто преследует грешников, или тот, кто привык буквально докучать совершенством или требованием совершенства от своих последователей, то, естественно, человек не будет находить удовольствия в том обществе, где бы он ни находился, будь то церковь или какое-нибудь другое общество, он будет придираться ко всему. А если человек понял, что основа духовного, религиозного опыта – это свобода радости, свобода изъяснения личности, подача любви от самого себя и фактически служение другому человеку – это совершенно другая религия, это совершенно другой Бог.
2: Ну вот вы знаете, а нет ли тут такой опасности, что мы, поиски Бога, даже если это нам принесет, например, какое-то страдание, неудобство, заменяем поисками выгоды для себя с помощью религии. То есть мы не ищем Бога, а вот, как вы сказали, нейротеология рассматривает пользу религии для нас, а мы пытаемся просто получше устроиться, а религия нам в этом во как хорошо помогает.
3: Нельзя исключать, что такое мышление есть у некоторых
2: людей. И оно, это большое искушение, потому что так и думается, что верующие люди, причем верующие люди широких взглядов, как вы говорите, они живут лучше человека с костным мышлением.
3: Да.
2: И получается, что мы уже подменяем.
3: Если мы осознаем, что есть грань, вот эта, нам нужно обязательно проводить самоанализ в этом плане. Потому что можно называть душевные вещи, которые являются для нас успокоительными в плане психологии или взаимоотношения с людьми. А есть глубокий религиозный опыт. Опыт, который подчеркивается в Библии как личный духовный опыт. И он настолько личный, что никто у вас его не отнимет. Иногда он остается с вами один на один, и он единственный, кто позволит вам устоять во время испытаний, во время каких-то стрессов. И вы будете из себя представлять стержень, твердое основание для преодоления стрессов, даже тогда, когда вам придется прощать своих обидчиков, даже когда вам придется выслушивать упреки, во всяком случае подаете из себя человека, который уже можно приписать или приравнять к тому, кто живет уже вечностью, кто живет и дышит воздухом атмосферы вечности, потому что его самооценка, она находится в Боге. Он не черпает чувство значимости в том, что о нем скажут другие люди. Он не мучается от того, что он чего-то не достиг или не успел сделать. Во всяком случае, этот человек счастлив здесь и сейчас. Иногда мы, люди, сами виноваты в этой бесконечной трескотне рассудка, которая у нас есть, когда мы то обвиняем, то жалеем, то что-то наращиваем, то что-то собираем. И если успокоиться в какой-то момент и понять, что изначально Бог создал веру в себя и отношения между собой ненагруженными, ненагруженными мистикой, обрядами, ритуалами. Изначально это был всегда диалог. Посмотрите, как пишет Бытие. Он ходил в тени сада. И он спросил Адама, где ты? Помните? То есть фактически Бог изначально создает Вселенную для того, чтобы она была легкой для жизни, для того, чтобы она была интересной для познания. Вы знаете, заморочки, которые есть в нашем мире, эти стереотипы, они дают о себе знать. Я хотел бы привести один очень интересный пример. Я прочитал в интернете письмо, видимо, вдохновение нашло на этого человека. И эта девушка, эта женщина написала такую прозу, она называется «Дорогое мироздание». Она обращается к Богу, но как обычный светский человек, вот как мы привыкли, мы просим у Бога чем-то нам помочь. А уж как там надо чего-то успеть сделать, как там чему-то соответствовать, еще знаний таких нету. Обычно такие знания у долго посещающих церковь. Вот. И вот я даже назову этого человека, это психолог Юлия Рублева. Она говорит о том, как мы относимся к своим мечтам и сколько у нас есть разных стереотипов. Послушайте, мы себя находим здесь, в этой притче. Она пишет. «Дорогое мироздание, пишет тебе Маша из города Москвы. Я очень хочу быть счастливой. Дай мне, пожалуйста, мужа любимого, любящего, ребенка, ну, мальчика лучше. А так уж и быть, я не перейду на новую работу, и где платят больше и удобнее ездить. Ну вот, потерплю». Отвечает ей мироздание. Ну, образно мы можем говорить, что Бог, да, который несет гармонию. Он говорит, дорогая Маша, честно говоря, я почесал затылки, когда увидел строчки про работу. Вот, даже не знаю, что сказать. Ты вполне можешь переходить на новую работу, а я пока для тебя поищу мужа. Удачи, твое мироздание. И дальше там перечисляется диалог, когда она начинает с ним практически торговаться. Но ведь не бывает же такое, что сразу и работа хорошая, и муж хороший, добрый, и дети, и зарплата.
2: Ну, кстати, да, так да. Обычно прям чувствуешь вину, когда у тебя все-все хорошо. Как же так же не бывает? Не должно так быть. Где-то есть подвох. Потом, наверное, будет плохо.
3: И вот, кстати, ваши слова вот буквально здесь цитирую.
2: Ну, вот, поймали
3: волной. Вот смотрите, что она пишет. Уважаемое мироздание, спасибо, что так быстро ответила. Но бабушка мне говорила, что кому многое дается, с того много и спросится. Вдруг я буду иметь и то, и другое, а ты мне отрежешь ногу, когда я буду переходить трамвайные пути. Вот буквально так, контрастно. Ну, пусть даже буду жить в хрущевке. Ну, как тебе такой расклад? Ну, торговля такая. Дорогая Машенька, пишет мироздание, хохотала, когда услышала про ногу. Смысл бабушки поговорки совершенно другой. Вот. Но ты не беспокойся, а ногу оставь себе. Можешь искать хорошую работу, я подыщу тебе хорошего мужа и так далее. Фу, думает Мария. Ну хорошо, ладно. У меня есть мечты, я хотела воплотить их то, воплотить это. Ну ладно, хотя бы... Если будет и то, и это, но я даже прощу, если даже муж будет погуливать. Но, знаете, вот идет постепенно, вот ментальность смещается. Вот.

0: хобби, на этом хобби ты будешь хорошо зарабатывать, покупай себе, себе швейную машину, все, что хочешь, вяжи, рисуй, люблю тебя, дорогая Машенька. Вот. Ну и в конце я процитирую, чтобы не затягивать, вот такие последние слова. Маша уже пишет своему мирозданию и говорит: ты знаешь, все получила. И то, и это, у меня все теперь есть. Иногда думаю, за что мне такое счастье? Последний вопрос. И вот он очень правильный, в конце делается вывод. Смущенно признаюсь, что ты все еще до сих пор не все это понимаешь. Быть счастливым – это нормально. Воспринимай все, что есть в твоей жизни, как захватывающий подарок. А все остальное – квартира, муж, поездки, там, курорты – это как какой-то фон жизни. Вот живи, наслаждайся жизнью. Дух захватывает иногда от мелочей, которому каждому достается без всякой просьбы. Не мое это дело заставлять петь птиц под твоим окном. Это по умолчанию. Это дается каждому человеку. Твое дело их слышать, а дальше ты живи и думай сама. Суть всякой веры и особенного духовного религиозного опыта – это обрести вот эту гармонию, обрести общение с Богом на индивидуальном уровне и в то же время быть донором этого счастья для окружающих тебя людей. И тогда, конечно же, вот эта ментальность, которая есть, она переходит постепенно от человека к человеку. В общем-то, наука нейротеология, хоть она тоже немножко схематична, может быть, она педантична в каких-то моментах исследования, наблюдения, как ведет себя эмоционально человек в тех или иных сферах, когда он молится или когда не молится, когда он отчаивается и думает о своих грехах, что с ним происходит. Но, с другой стороны, как и во всякой науке, есть горизонт, к которому ты стремишься и понимаешь. И даже те люди, которые совмещают и веру свою с наукой, они обязательно находят в этом определенную гармонию. Фактически каждого из нас жизнь – это общение с нашим дорогим мирозданием. И чувствовать себя счастливым – это неплохо. Это хорошо. Это должно быть, в принципе, у каждого человека. Вот. Есть множество разных моментов, которые являются полезными для нас. Знание, например, что каждый из нас может меняться, способен меняться. Мне очень понравилась однажды фраза одного человека, который говорил: «Наш мозг может абсолютно все. Наши руки не знают, чего они могут, чего они не могут. Наши ноги не знают своих способностей, сколько километров пути они пройдут. Но все зависит от того, как ты настроишь себя, как ты смотивируешь себя на этот путь. И таким образом ты сможешь все преодолеть». А ведь это все исходит отсюда. Понимаете? Вот тут и здесь и физика, а здесь и химия, и нейрофизиология, и все наши мотивы. Здесь наша любовь, здесь наше ощущение счастья жизни. И поэтому, когда Христос пришел на эту землю, Он всегда подчеркивал вопросы милости, вопросы любви, вопросы служения другому человеку, счастья. Ну, конечно же, это на фоне тех моментов, когда люди заморочены.
1: Вы знаете, я вспоминаю одну фразу. Я ее, конечно, не совсем точно, наверное, процитирую, потому что давно читал, но смысл такой. Конечно, важно, что мы думаем о Боге, но гораздо важнее то, что Он думает о нас.
0: Да, это верная истина, потому что отсюда фактически мы черпаем свою самооценку. Самооценка, она делает человека стабильным, способным хорошо функционировать в социуме, в этом обществе. Есть одна книга, написал ее Роберт МакГи, называется «Поиск значимости». В ней он четко рассмотрел особенную потерю, которая произошла между человеком и человеком, и человеком и Богом. Он подчеркивает, что был момент, когда Адам и Ева, будучи сотворенными, они понимали главную вещь. Они приняты, они любимы, они признаны, они нужны, они часть того счастья, которое Бог сделал даже для самого себя, создав этот мир. Но когда наступил грех, если вы заметите, будете читать книгу «Бытие», то там описывается ситуация их первой ссоры. И они не то что обвиняли друг друга, они даже обвиняли Бога. Господи, ты так все сделаешь, что вот мы, видишь, без

0: Образие там творили. И с тех пор человек стал искать самооценку друг в друге. Допустим, когда супруги становятся близкими друг с другом, наступает момент, когда они перестают восхищаться друг другом, а черпают самооценку в том, как кто к кому относится. Но вот не удовлетворил ты его нужды, ну, значит, плохо относишься, да? И люди стремятся соответствовать каким-то правилам, стремятся достичь каких-то вершин и высот для того, чтобы чувствовать себя хорошо. А ведь Бог изначально сделал так: я уже вас принял, мироздание уже вас любит, все остальное фон. И у Христа на земле, когда он ходил здесь среди учеников, у людей в те времена, у него была очень здравая самооценка, он понимал, что Бог его принимает. И поэтому никакая похвала не возносила его, никакое порицание не ввергало его в уныние. И фактически христианство и вот эта красота отношений между человеком и Богом, вот этот духовный опыт, полет, атмосфера вечности, воздух вечности, он содержится вот в этой связи, в этой любви.
1: Очень важно доверять Богу, помня то, что Он желает нам только блага, что Он нас ведет.
0: Да, это правильно.
1: Спасибо, Сергей Викторович. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши программы, заходите на наш сайт, пишите, звоните. Всего доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

Тема сегодняшней программы – лицемерие. Под лицемерием Библия определяет такое поведение человека, при котором его слова и поступки не соответствуют внутренним убеждениям. Лицемерие может выражаться в отдельных, вполне осознанных действиях, но может быть и привычным состоянием, то есть неосознанным. Одно из проявлений лицемерия – это лесть. Наше русское слово «лицемер» – это непосредственная калька с греческого слова «хипократис», которое употребляется в Новом Завете и, прежде всего, имеет значение «лицедей», то есть «актер», и подразумевает человека, который носит маску и играет определенную роль. Лицемер – это человек, который льстит другому, чтобы получить выгоду или навредить ближнему. Петр проявлял лицемерие, когда из боязни перед людьми встал на сторону закона, которого в действительности уже не признавал. Об этом читаем мы в послании к Галатам, 2 глава, 13 стих. В Новом Завете лицемерными названы фарисеи и книжники. У многих из них первоначальное рвение в служении Господу сменилось привычкой и стало лишь внешним выражением благочестия. Своей напускной набожностью они вводили в заблуждение не только окружающих, но и самих себя. Под их благочестивой внешностью часто скрывалось порочное сердце и дух, который был направлен против Бога. В этом состоит опасность набожности, которая превращается в привычку, когда стирается граница между мнимым и истинным благочестием. Человек, который довольствуется лишь внешней религиозностью, подлежит Божьему суду. Вот как об этом написано в Евангелии от Матфея, 15 глава, стихи с 7 по 9. «Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Как видим, этот стих налагает особую степень ответственности на тех, кто преподает истины Божьи и возвещает их публично, предупреждая таковых не оказаться лицемерными учителями. Как и у фарисеев, у таких учителей есть опасность возвысить заповеди человеческие над постановлениями Божьими. Нам в особенности нужно быть внимательными, потому что Писание предупреждает, что именно в последнее время лицемерие будет пытаться поднять голову. В первом послании Тимофею, 4 глава, стихи с 1 по 3 мы читаем: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением». Одним из проявлений лицемерия может являться лесть. В последнее время, говорит Писание, люди будут выбирать себе учителей, которые льстили бы слуху, то есть говорили то, что нравится слушателям, что импонирует их настроению и не влечет особых последствий для их нынешнего состояния, не зовет их к истинному преображению во Христе. Одним из проявлений лицемерия может быть громкая напускная молитва. Писание призывает нас молиться публично, и мы видим, что Господь благословляет первую церковь, которая молилась единодушно, одним глазом. Однако лишь Господь знает сердца каждого, кто на собрании открывает свои уста для молитвы. Это величайшая ответственность, и ее может брать на себя лишь тот, кто прежде получил уверенность в налаживании своей тайной молитвенной жизни, о которой знает лишь только один Бог. Вот как об этом сказано в Библии: «И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю тебе, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо одни думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него». Эти слова Иисуса Христа мы находим в Евангелии от Матфея, 6 глава, стихи с 5 по 8.
Очень многие имеют обыкновение долго и прилюдно молиться, взывая к Богу высокопарными фразами, может быть, чтобы перед другими показать свой духовный уровень. Не оказаться бы такому человеку лицемерным перед Богом.

Еще одним жестоким проявлением лицемерия является ложное братолюбие. Это тогда, когда мы с радушием встречаем и приветствуем друг друга, но за глаза готовы высказать об этом человеке все, что о нем в действительности думаем. Грозно звучат в этой связи слова Христа: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Евангелие от Матфея, 7 глава, 5 стих. Прежде чем что-либо говорить о другом, необходимо убедиться в собственном правильном положении перед Богом и верной оценке ситуации. Господь призывает нас к нелицемерному братолюбию. В первом послании Петра, 1 глава, 22 стих, мы читаем: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Многие, приходя на собрание, здороваются и общаются только со своими, так сказать, приближенными, родственниками и знакомыми, гнушаясь остальных людей. И здесь вспоминаются слова Христа, тоже сказанные в Нагорной проповеди, в Евангелии от Матфея, в 5 главе: «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?» Хочется спросить, чем же тогда отличаются такие христиане от всех остальных людей в мире? Проявлением лицемерия также является милостыня перед людьми, то есть милостыня на показ. Христос и здесь имеет нечто нам сказать: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми, с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Это я читаю из Евангелия от Матфея, 6 глава, начиная с 1 стиха. «Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Люди, дающие деньги на благотворительность или для церковных нужд на показ, являются лицемерами. Таковые, по словам Христа, уже здесь, на земле, получают награду свою, будучи обольщены сетями собственного тщеславия. Мы привели лишь некоторые наиболее распространенные проявления лицемерия. В конце считаем своим долгом напомнить, что Писание квалифицирует лицемерие как тяжкий грех. У Иова, 8 глава, 13 стих, мы читаем: «Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет». Будем же наблюдать за собою и звать на помощь всемогущего и всемилостивого Христа, если заметим хотя бы первые признаки этого пагубного порока в собственном сердце.

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам вначале христианское хоровое пение, затем передачу «Истина сегодня» и в конце часа программу «На круге своя».

одинока холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачи «Истина сегодня» и «На круге своя». Начинаем беседы, посвященные изучению послания филиппийцам. Сегодня мы начнем изучать первую главу, стихи 1 и 2. В них написано: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Нам нравится получать письма, особенно от тех, кого мы любим. Живя с семьей в Австралии, мы часто поджидали почтальона. Когда он приходил, мы бросались к почтовому ящику посмотреть, нет ли весточек из Америки от родных и друзей. Этой беседой мы начинаем изучение любовного послания Павла, его письма к церкви в Филиппах. Нашу серию бесед я назвал «Радостное христианство», а эту беседу мы назвали «Когда Павел писал домой». В этой вступительной беседе мы главным образом рассмотрим первые два стиха книги. Вот еще раз эти стихи. «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы также сделаем краткий обзор этого послания. Это подготовит нас ко всей серии. Рассмотрим некоторые факты. Один из способов, как можно подойти к изучению 1 и 2 стихов, это разбирать слова и фразы по порядку. Первое слово здесь — «Павел». Это был великий апостол к язычникам и на момент написания письма, скорее всего, узник в Риме. Павел сам говорит о своем заточении в 13 стихе 1 главы и о возможной смерти. Давайте прочитаем этот 13 стих. «Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». О своей возможной смерти Павел говорит в 1 главе с 21 по 24 стихи. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас». Рим считается наиболее вероятным местом заточения на основании слов апостола, который пишет, что его узы способствовали тому, что дело Христово стало известно всей притории, или, как сказано в современном переводе, всей дворцовой страже, то есть элитным войскам, охранявшим кесаря. К этому же он посылает приветствие из кесарева дома. Мы читаем об этом в 4 главе, в 22 стихе. Стих 1, 1 главы продолжается словами «и Тимофей». Тимофей — это спутник Павла в странствиях, молодой проповедник, бывший с ним во время написания письма. Упоминание Тимофея не означает, что он был соавтором книги. Всю книгу Павел пишет от первого лица единственного числа. Для этого можно посмотреть 1 главу 3 стих, стихи с 6 по 9, а также стих 12. Апостол, вероятно, просто подчеркивал, что Тимофей был его соработником, и эти слова могут означать, что Тимофей писал под его диктовку. Себя и Тимофея Павел называет «рабы Иисуса Христа». Хотя в современном переводе написано «слуги», в греческом употреблено не это слово, множественная форма слова «диаконос», а именно эквивалент слова «раб», то есть «дулос». Использование данного слова указывает на несколько истин в отношении этих двух благовестников. Во-первых, они принадлежали Иисусу Христу. Они были куплены дорогою ценою, как написано в первом послании к Коринфянам 7:23. Во-вторых, они были под властью Христа и посвятили себя исполнению Его воли. В-третьих, исходя из того, как это слово употреблено в Септуагинте, то есть в греческом переводе Ветхого Завета, они были ценными слугами. Это одно из немногих писем, в которых Павел не называет себя апостолом, возможно, потому что не было необходимости удостоверять свою личность филиппийской церкви. Письмо адресовано всем святым во Христе Иисусе. Слово «святые» не означает «достигшее состояние безгрешного совершенства». Греческое слово, переведенное «святые», это слово «хагиос»,
в дательном падеже множественного числа, что означает «отделенное». В современном переводе это «божьи люди», те, кто отделен для служения Богу. Письмо адресовано ко всем христианам той местности. Павел обращается к конкретным святым, находящимся в Филиппах. Филиппы — это город в Македонии. Этот небольшой городок имел большое историческое значение. Филипп Македонский использовал золото, добываемое в его окрестностях, для осуществления своей цели объединения Греции. Он переименовал этот город, назвав его в честь себя Филиппами. Через много лет недалеко от него произошла одна из величайших битв в истории, когда Октавиан и Антоний разгромили Брута и Кассия, захватив власть над Римской империей. В честь этой победы Филиппы получили статус римской колонии, о чем можно прочитать в «Деяниях апостолов», 16 глава, 12 стих. Там написано: «Оттуда же Филиппы — это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней». Однако сегодня о Филиппах вспоминают не в связи с их светской историей, а потому что туда принес благую весть проповедник по имени Павел, о чем можно прочитать в 16 главе книги «Деяния апостолов». Далее упоминаются руководители общины. Написано в первом стихе также «с епископами и диаконами». Епископ происходит от греческого «episkopos» — сложносоставного слова, состоящего из предлога «над» — «эпи» и слова «смотрящий» — «скопос» и означает «надсмотрщик», «надзиратель» или «блюститель». Епископы в Библии называются по-разному: епископы, пресвитеры, что по-гречески означает старейшины, блюстители, пастыри, это означает пастухи. Эти слова употребляются в книге «Деяний апостолов», 20 глава, 17 и 28 стихи, послание к Титу, 1 глава, 5 и 7 стихи, первое послание Петра, 5 глава, 1 и 2 стихи в синодальном и современном переводах. Можно это сравнить также с греческим оригиналом. Термин «епископы» или «блюстители» указывает на объем ответственности, возложенной на старейшин, пресвитеров. Они надзирают за всем, что имеет отношение к общине, и особенно пекутся о вверенных им душах. Об этом можно прочитать в первом послании Петра, 5 глава, 2 стих. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». В послании к Евреям, 13 глава, 17 стих, мы читаем: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Слово «диаконы» от греческого «диаконос» — «слуга» — буквально означает «слуги». В данном контексте оно означает особых служителей церкви, о которых упоминается в первом послании Тимофея, 3 глава, стихи с 8 по 13. Эти служители работали вместе со старейшинами и под их началом. Из всех своих писем Павел только здесь, в приветствии, выделяет руководителей церкви. Возможно, он это делает потому, что хочет поблагодарить филиппийцев за их финансовую помощь, а сбором и распределением средств, как правило, занимаются руководители общины. Приветствие завершается словами: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Это типичное приветствие Павла. Те же слова мы находим в его письмах в Рим, Коринф, Галатию и Эфес. В других его письмах приблизительно такие же приветствия, лишь немного видоизмененные. Здесь сочетается греческое приветствие «благодать» и еврейское «мир», то есть «шалом». Посмотрим на чувства апостола Павла. Вышеизложенное обсуждение фактов соответствует разбору первых двух стихов в каком-либо комментарии. Однако я хочу сказать, что так быстро отложить в сторону первой фразы Павла значит выпустить из виду те чувства и эмоции, которые стоят за ними. В первой главе, в 7 стихе этого послания Павел пишет: «Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце». Церковь в Филиппах была особенно дорога Павлу. Ее можно назвать возлюбленной церковью Павла. В главе 4 Павел так обращается к членам этой церкви: «Братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой возлюбленные». 4 глава, 1 стих.
В этом письме Павел не холодный логик, основательный теолог или страстный защитник веры. Он человек, пишущий от сердца своим друзьям. Вот почему я назвал сегодняшнюю беседу «Когда Павел писал домой». Говоря «домой», я не имею в виду, что Павел родился и вырос в Филиппах. Он родился в Старсе, а учился в Иерусалиме, как говорится в Деяниях апостолов, 22 глава, 3 стих. «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сём городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». Однако после своего обращения Павел стал гражданином всего мира. Он много путешествовал, и дом для него был всюду, где были его братья и сестры во Христе. В этом отношении я чувствую себя близким родственником Павла. В детстве мои родители часто переезжали с одного места на другое. Когда люди спрашивают, где мой дом, я иногда отвечаю: «Я родился в Пенхендле, штат Оклахома, вырос на крайнем юго-западе Оклахомы, закончил школу в Центральной Оклахоме, продолжил образование в Западном Техасе, а проповедовал в Центральной и Восточной Оклахоме, Австралии, Северном Техасе и Арканзасе. А дом — дом там, где моя семья и друзья». Если правда, что дом — там, где наше сердце, то Павел вполне мог называть Филиппы домом. Могу себе представить, как, садясь за письмо святым в Филиппах, он перебирал в памяти разные эпизоды своего многолетнего общения с ними. Возможно, вначале он вспомнил свое второе миссионерское путешествие, когда вместе с Силой повторно посещал общины, о чем записано в «Деяниях апостолов», глава 15, с 36 по 41 стихи. В Листре или Дервии к ним присоединился юный Тимофей, 16 глава Деяний, стихи с 1 по 5. Павел хотел продолжить свое путешествие по римской дороге в Эфес, столицу римской провинции Асии, но дух запретил ему, о чем сказано в 6 стихе 16 главы. Когда он решил пойти на север, в Вифинию, но дух снова не допустил их, 7 стих. И так он оказался в Троаде, портовом городе на Эгейском море, 8 стих 16 главы. Там ему был македонский зов, видение человека, говорившего: «Приди в Македонию и помоги нам», стих 9. Вместе с присоединившимся к ним доктором Лукой маленькая группа отплыла в Неаполь, о чем мы читаем в стихах 10 и 11. И оттуда они прошли 16 километров вглубь и прибыли в Филиппы, 12 стих. В город они вошли, скорее всего, по Игнатиевой дороге, оживленной римской магистрали, по которой проходил один из главных торговых путей, соединявших восточную и западную части Римской империи. Став римской колонией, Филиппы стремились быть Римом в миниатюре. Входя в город, Павел ступал на новую территорию для проповеди Евангелия. О своем служении в Филиппах и окрестностях города он говорит такими словами, как «первый день и начало благовествования» Филиппийцам 1 глава 5 стих и 4 глава стих 15. Служение в новой местности Павел обычно начинал с того, что шел в синагогу, но среди филиппийцев, видимо, не нашлось и 10 иудеев, необходимых для открытия синагоги. В конце концов апостол обнаружил группу женщин, поклонявшихся у реки за городом, 16 глава Деяний, 13 стих. «В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами». Он наставил и крестил женщину по имени Лидия вместе с ее домашними, основав тем самым церковь в Филиппах. 14 и 15 стихи 16 главы Деяний говорят: «И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: „Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите у меня“, и убедила нас». Вскоре после этого Павел был арестован за изгнание нечистого духа из служанки.
о чем написано в этой же 16 главе Деяний, стихи с 16 по 21. Их с силой избили и бросили в тюрьму, 16 глава, стихи 22-24. В полночь сильное землетрясение освободило Павла и других узников, 25-26 стихи. События вокруг этого случая смягчили сердце их стража и представили возможность наставить и крестить его вместе со всеми домашними, о чем записано в 16 главе с 27 по 34 стихи. Так маленькая филиппийская церковь пополнилась новыми членами. На следующее утро городские служители отпустили Павла и Силу, но велели покинуть город, читаем мы с 35 по 39 стихи. После короткой встречи с новообращенными христианами в Филиппах Павел, Сила и Тимофей ушли, оставив доктора Луку продолжать работу. Павел пробыл в Филиппах не более нескольких недель, и все же тамошние христиане навсегда остались в его сердце. Он ушел, но связь между ними не прервалась. Из Филипп Павел направился благовествовать в Фессалонику, читаем мы в Деяниях апостолов, 17 глава, 1 стих. Туда филиппийцы послали ему помощь, как говорит послание филиппийцам, 4 глава, стихи 15 и 16. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». После этого Павел короткое время работал в Верии и в Афинах, а затем пошел в Коринф, как говорится в других стихах из 17 главы. И снова филиппийские братья помогли ему, как говорится во втором послании к Коринфянам, 11 глава, 9 стих. «Ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии, да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость». Так продолжались многие годы, говорится в послании филиппийцам, 1 глава, 5 стих. «За ваше участие в благовествовании от первого дня даже и до ныне». При малейшей возможности Павел старался посетить своих братьев и сестер в Филиппах. Во время своего третьего миссионерского путешествия, проведя почти 3 года в Эфесе, он пошел в Македонию, говорится в Деяниях апостолов, 20 глава, 1 стих, и 2 послание к Коринфянам, 2 глава, 13 стих и 7 глава, 5 стих. В Македонии находились Филиппы. В конце третьего путешествия он из Коринфа направился в Иерусалим. Однако он не сел на корабль, идущий прямо в Иерусалим, а вначале пошел на север, в Филиппы, говорится в Деяниях 20 глава 3 и 6 стихи, где к ним присоединился также Лука. В Иерусалиме его сразу же арестовали, читаем мы в Деяниях 21 главе. После нескольких лет заключения, 24 глава, стих 27, он был отправлен в Рим, чтобы предстать перед кесарем. Об этом читаем в Деяниях в главах 27 и 28. В ожидании суда он писал тюремные послания. Среди этих посланий было и письмо церкви, которое всегда присутствовало в его мыслях. Общине в Филиппах. Другие тюремные послания – это послание к Эфесянам, Колоссянам и Филимону. Любовь – достаточный повод для любого письма, но когда мы читаем это послание, то приходим к выводу, что Павлом двигало несколько мыслей. Во-первых, это мысль о той помощи, которую филиппийцы послали ему, когда он находился в Риме. В Филиппийцам 1:5 Павел говорит об их участии в благовествовании от первого дня даже до ныне. В 4 главе 14 стихе он вспоминает о проявленном к нему участии. Очевидно, на какое-то время они потеряли с ним связь в соответствии с 4 главой 10 стихом, но когда узнали, где он и в чем нуждается, то послали к нему одного из своих товарищей, Епафродита. Епафродит принес помощь из Филипп, но мало того, он стал лично служить апостолу. 2 глава, стих 25. Павел говорит филиппийцам, что получил от Епафродита посланное ими как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. 4 глава, 18 стих. Одной из целей написания апостолом этого письма было поблагодарить филиппийских христиан.
Другим поводом для письма было рассказать о самом Епафродите. Будучи в Риме, он смертельно заболел, читаем мы во второй главе, стихах 25, 27 и 30. Слух о его болезни дошел до Филиппа, и христиане встревожились. 2 глава, 26 стих. Павел успокоил их, написав письмо и отослав Епафродита назад. 2 глава, 25 и 28 стихи. Вероятно, он сам, вернувшись в Филиппы, и передал им это письмо. Еще одна мысль о церкви в Филиппах не давала покоя Павлу. В этом городе с ним обошлись жестоко, и гонение, видимо, продолжалось. Он призывает филиппийцам не страшиться ни в чем противников. 1 глава, 28 стих. «Потому что вам, — пишет он, — дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, который вы видели во мне и ныне слышите обо мне». 1 глава, 29 и 30 стихи. Павел пытается ободрить их, рассказав о своих планах. Он собирался вскоре послать к ним Тимофея, 2 глава, стихи 19 и 23, а также надеялся освободиться из заключения и прийти к ним лично. 1 глава, 26 стих и 2 глава, 24 стих. В другом тюремном послании Павел выражает уверенность о скором освобождении. Филимон, 22 стих. А пока он хотел послать им весть, чтобы укрепить и утешить их. Как обычно в своих письмах, Павел пользуется удобным случаем, чтобы похвалить их. Мы об этом читаем в первой главе стихи с 3 по 7. «Повелеть им» — это 2 глава, 5 стих, «предостеречь их» — 3 глава, 2 стих, «и поправить их» — 4 глава, 2 стих. Что касается исправления, то некоторые толкователи считают, что в филиппийской церкви были большие духовные проблемы. Павел велит тамошним христианам иметь одни мысли, 2 глава, 2 стих, и толкователи воспринимают это как свидетельство того, что в общине было множество разногласий. К тому же апостол говорит своим читателям: «Все делайте без ропота и сомнения», Филиппийцам 2:14, в связи с чем некоторые делают вывод, что роптали все члены. Однако к разнообразным темам этого письма могла и может с пользой для себя прислушаться любая община, где бы она ни находилась, независимо от того, есть у нее значительные проблемы в этих областях или нет. Павел действительно перечисляет несколько проблем, с которыми столкнулась община. Две сестры там, очевидно, не ладили между собой, как говорится в 4 главе во 2 стихе. Кроме того, апостол предостерегает церковь от лжеучителей, 3 глава, стихи 2, 18 и 19. Тем не менее, я настаиваю, что апостол пишет письмо филиппийцам не для того, чтобы исправить множество проблем, как в случае с первым и вторым посланиях к Коринфянам. Внешнюю причину беспокойства Павла

особенности. Мы находим в начале, в первой главе, первом стихе указание автора: «Павел и Тимофей – рабы Иисуса Христа». Дальше в этом же стихе находим указание адресата: «Всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами». Приветствие звучит во втором стихе первой главы: «Благодать вам и мир от Бога, Отца нашего и Господа Иисуса Христа». И дальше с 3 по 5 стихи мы находим благодарение, которое звучит так: «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою за ваше участие в благовествовании от первого дня и даже до ныне». Дальше с 1 главы 12 стиха по 4 главу 23 стих само содержание послания, основная его часть. Заметим, что письма было принято заканчивать дополнительными словами благословения и приветствий. Павел так и заканчивает. Мы находим его дополнительное благословение и приветствие в конце письма в 4 главе с 21 по 23 стихи. Можно спросить, почему имя отправителя стоит в начале письма, а не в конце, где мы ставим его сегодня? В те дни письма писали на свитках, и потому соответствующую информацию помещали в начало свитка, чтобы сразу, как только его начинали раскручивать, было известно, кто написал и с какой целью. Послание филиппийцам не просто письмо, это личное письмо, и поэтому оно переходит одной темы к другой без четкой системы и особой заботы о том, чтобы все было связано. Это как непринужденный разговор, когда одна тема незаметно сменяет другую, как в неформальной беседе друзей. И поэтому любой план к этой книге будет несколько натянутым. Как можно проанализировать любовное письмо? И все же существует несколько полезных планов этой книги. Вот классический план Эвана Милоуна. Глава 1. Христос – наша цель. Глава 2. Христос – наш образец. Глава 3. Христос – наша награда. И глава 4. Христос – наш даятель. Поскольку, как мы увидим, главной темой книги является то, как мы мыслим, то Уоррен Уирсби свой план строит, исходя именно из этой темы. Глава 1. Одни мысли. Глава 2. Смиренные мысли. Глава 3. Духовные мысли. Глава 4. Верные мысли. Хотя кажется, что письмо почти не имеет какой-либо внутренней организации, оно содержит несколько все время повторяющихся тем. Одна из них — это общение или участие. Находим мы эту тему в 1 главе 5 стихе, 2 глава стихи 1 и 25 и 4 глава 3 и 15 стихи. Другая — помыслы. Читая книгу, поищите такие слова, как мысли, чувствования, помышления, думать, размышлять, воспоминания. В книге есть также как бы идущие вторым планом рассуждения о гонении и страдании. Одной из преобладающих тем является радость. Послание филиппийцам называют гимном радости. Слова «радость» и «радоваться» в книге встречаются 15 раз. К примеру, мы читаем в 4 главе: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем людям. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В связи с радостью в книге встречаются и другие слова, например, «благодарение», «мир» и «доволен». Вот почему изучение этой книги я называю «радостное христианство». Поймите, что эта радость не просто результат позитивного настроя. Книга ясно говорит, что источник нашей радости – Христос. Тема «Иисус Христос» и притом распятый проходит через все послание. Определение «Христос» самостоятельно встречается в книге 17 раз. Имя «Иисус» самостоятельно встречается один раз во 2 главе в 10 стихе. Сочетание «Иисус Христос» или «Иисус Христос» без слова «Господь» встречается 16 раз. Титул «Господь» самостоятельно встречается 9 раз. Сочетание «Господь» и «Иисус» без слова «Христос» встречается один раз в 19 стихе 2 главы. Самый полный титул «Господь Иисус Христос» или «Христос Иисус Господь мой» встречается 4 раза. Своей кульминации этот титул достигает в 3 главе в 20 стихе, где Павел предваряет его словом «Спаситель».

Имеются также указания на смерть Иисуса плюс 9 ссылок на Евангелие. Ключевое выражение этой книги – «во Христе» или его эквивалент, оно употреблено по меньшей мере 16 раз. В других местах оно может быть не таким явным. Например, в 1 главе 13 стихе «узы мои о Христе» буквально означают «мое заключение во Христе». Во Христе – это излюбленное выражение апостола Павла. Он использовал его, когда хотел сказать о нашей связи с Господом, связи настолько особенной, насколько тесной, настолько близкой, что передать ее мы можем, лишь сказав, что мы в нем. Христианин живет во Христе, как птица в воздухе, рыба в воде, а дерево укоренено в земле. Христианин отличен от других, ибо всегда знает о всеохватывающем присутствии Иисуса». Некоторое время назад я сказал своей 88-летней матери, что планирую написать о послании к филиппийцам. Ее лицо осветилось, и она сказала: «Я люблю эту книгу». И потом задумчиво добавила: «Но я не всегда соответствую тому, чему она учит». Это заставило меня вспомнить места в книге, обличающие меня. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». 4 глава, 4 стих. «Все делайте без ропота», 2 глава, 14 стих. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть», 4 глава, стих 11. Изучение этой книги будет экзаменом для меня и, возможно, для вас тоже. Однако я с нетерпением приступаю к ней, потому что наряду с обличением она приносит и утешение. Изучение радостного христианства будет волнующим занятием.

0: На вашей волне «Христианское радио на пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас мы предложим вам программу «На круге своя», подготовленную сотрудниками Трансмирового радио.
1: Вы слушаете Трансмировое радио «На круге своя».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Библейские женщины Ветхого Завета». Сегодня перед нами яркий, интересный и неоднозначный женский образ – Мелхола. Она была второй дочерью царя Саула, правившего в те времена в Израиле. Имя Мелхола означает «ручей», «поток». Ручей ассоциируется у нас с чистой, журчащей, освежающей водой, но представление о потоке уносит нашу мысль в горное ущелье, по которому с грохотом низвергаясь катится вода, сметая все на своем пути. Так и Мелхола. Она начинает свою жизнь с чистой и нежной любви к юному и прекрасному Давиду, но бурный поток жизни увлек ее настолько, что Мелхола растеряла и нежность, и любовь, и верность не только к своему мужу, но и к Богу. Но вернемся к началу этой истории. В первой книге царств мы читаем, что первая дочь Саула, Мерова, была выдана в замужество за Адриэла из Мехолы. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. И когда возвестили об этом Саулу, то это было приятно ему. Саул думал: «Отдам ее за него, и она будет ему сетью». И отрок играет безумцу царю,

говорит: «Огонь в тебе, юноша, дивный горит, и я за такое лекарство отдам тебе дочку и царство». А царская дочка глядит на певца, ей песен не нужно, не нужно венца. В душе ее скорбь и обида, но хочет Мелхола Давида. Бледнее, чем мертвая, рот ее сжат, в зеленых глазах исступление. Сияют одежды и стройно звенят запястья при каждом движении.

0: отравой мне дали питье, и мой помрачается дух. Бесстыдство мое, униженье мое, бродяга, разбойник, пастух. Зачем же никто из придворных вельмож, увы, на него не похож? А солнце лучи, а звезды в ночи, а это холодная дрожь. Удивительно точно в стихотворении поэтесса Анна Ахматова пишет о том, что Милхолу мучили противоречивые чувства, ведь она влюбилась в человека, который не был знатен и богат. Что ж, вполне возможно, что Милхола думала об этом, но все же чувства были сильнее разума. Тем более, что Давид был мужественным и привлекательным. Да и как можно было не влюбиться в такого героя, как Давид, который прославился в поединке с Голиафом? Перед Голиафом трепетали бывалые солдаты, а этот юноша легко убил его камнем из ручья. Меткость, ловкость, смелость Давида восхитили тогда всех, и его готовы были полюбить все девушки Израиля. Это они пели о нем: «Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч». Хитрый Саул охотно выдает Милхолу замуж за Давида, который ведет войны царя. Он замышляет через свою дочь погубить героя. Саул потребовал у Давида вена за Милхолу, 100 краеобрезаний филистимских в отмщении врагам царя, лелея тайную мысль, что в этой схватке с ними Давид погибнет, и Милхола ему не достанется. Но отважный влюбленный легко справляется с этим заданием и добывает Саулу 100 краеобрезаний филистимских, а в награду получает от царя Милхолу в жены. Став женой Давида, Милхола, движимая чувством искренней любви, защищает его от происков отца, помогая избежать многих опасностей. Расчеты Саула на то, что его дочь будет заодно с отцом и послужит для Давида сетью, не оправдались. Библия передает, как однажды Саул послал своих слуг схватить Давида, но Милхола вовремя обнаружила их и помогла Давиду скрыться, спустив его по веревке из окна. Когда же Саул вторично послал своих слуг обыскать дворец, приказав принести ему Давида прямо на постели, они врываются в его спальню, и вот на постели статуя, а в изголовье ее козья кожа, читаемый в первой книге царств. Так ум и изобретательность Милхолы помогают Давиду скрыться и спастись от верной смерти. Разгневанный Саул продолжает свое преследование, и ни в чем не повинный Давид вынужден бежать и много лет скитаться по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. А что в это время делает Милхола? Может быть, как любящая жена следует за ним в места его убежищ и заботится о нем? Или, может быть, ожидая от него вестей, хранит ему верность и ищет с ним встреч, чтоб содействовать его возвращению? Увы, к сожалению, ни того, ни другого мы не видим. Куда же девалась ее прежняя страстная любовь к Давиду? Как жена, она обязана была бы предпринять какие-то шаги, чтобы видеться с ним, чтобы поддерживать его дух, ведь он так нуждался в ее поддержке, в ее любви, нуждался в материальной помощи. Но Милхола молчит. Либо у нее не хватило мужества, либо она подчинилась воле своего отца. В Библии ничего не сказано об этом. Как же далее стали развиваться события? В первой книге царств, главе 25, читаем, что Саул отдает Милхолу в жены Фалтию, сыну Лаиша, что из Галлима. И она соглашается на это замужество. Если бы Милхола обладала мужеством, духовной силой, то бежала бы из дома, отыскала Давида, как сделал ее родной брат Иоаннафан. Он, вопреки воле отца, поддерживал Давида, укреплял его дух упованием на Бога. Почему же Мелхола не воспользовалась услугами брата и не поспешила пойти вместе с ним на свидание к мужу? Скорее всего, избалованная, изнеженная, живущая в роскошных хоромах, Мелхола была не способна на самопожертвование, на риск, на скитание в пустынях и горах. Легко было любить Давида, пока он был окружен славой, почетом, все считали его героем. Но стоило этому измениться, иссякла и любовь, как ручей в летнюю засуху. Давид тоже женился. Он взял себе в жены Авигею, кармелитянку, бывшую жену Навала. Жену мудрую, прекрасную видом и сердцем, как написано в первой книге царств. Авигея была полной противоположностью Мелхоле. Она следовала за Давидом всюду, разделив с ним скитание и все превратности его судьбы. Она высоко ценила его не только как мужа, но и как национального героя, как пророка Божия. Авигея верила в звезду Давида, в его великое будущее, возвышала его, заботилась о нем и, как истинная израильтянка, была предана Богу всем сердцем, как и он. Окруженный любовью и заботой такой женщины, Давид все же не забыл и Мелхолу. Почему? Потому что она была его первой юношеской любовью. Кроме того, Мелхола была его законной женой, а, как известно, в те времена мужчина мог иметь несколько жен. Из-за нее Давид подвергал себя смертельной опасности. Благодарной душой он помнил, как она когда-то любила и спасала его. И когда умер царь Саул, Давид послал гонцов к его сыну Иевасфею и потребовал у него возвратить Мелхолу. Иевасфей повиновался, и Мелхола была возвращена. Священная история не описывает, как протекала жизнь Мелхолы по возвращении ее к Давиду. Бесспорно, быть женой царя было совсем неплохо. Но сердце Мелхолы, ее душа, как видно, так ничем и не обогатилась от общения с таким мужем, как Давид. Она не ценила ни его славных дел, ни его трепетного поклонения Богу. Такой вывод можно сделать, прочитав шестую главу во второй книге царств. Здесь описывается великое событие. Давид и слуги его вместе со всем народом, со священниками и левитами переносят ковчег Божий из дома Авидара Гефянина в Иерусалим. Это нужно было для того, чтобы возвысить значение города Давидова в глазах народа, а еще более для того, чтобы оживить религиозный дух народа. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, Давид приносил им жертву тельца и овна. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льняной ефод. Все ощущали необыкновенный подъем и воодушевление. Все славили присутствие Бога, прообразом которого был ковчег Завета. Одна только Мелхола не встала от окна, не вышла на улицу. Ее сердце очерствело, охладело к Богу. И, увидев Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем, как написано в Библии. Когда же Давид возвратился в царский дворец, чтобы благословить свой дом, Мелхола вышла ему навстречу и выплеснула в лицо все дерзкие мысли, накопившиеся в ее душе по поводу увиденного. «Как отличился сегодня царь Израилев!» — ядовито замечает она. «Обнажившись сегодня пред глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек!» Сколько желчи, холодного презрения в ее словах! Сколько желаний уязвить побольнее того, кто был пророком Божиим, национальным героем Израиля, и которого она некогда так горячо любила, но к которому теперь растеряла свою любовь, нежность и уважение. Давид сразу все понял и ответил ей с должным достоинством. И сказал Давид Мелхоле: «Пред Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Господня Израиля, пред Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». После этого Давид устранил Мелхолу от близости к себе, и у нее, как свидетельствует святой летописец, не было детей до дня смерти ее. Бог не дал Мелхоле детей от Давида ни в молодости, ни в зрелые годы. В старости он не приближался к ней совершенно. Очень часто в браке муж и жена влияют друг на друга, а к концу жизни становятся внутренне и внешне похожими друг на друга, духовно близкими. Но ничего подобного не произошло в данной истории. Равнодушная и холодная Мелхола не разделяла с Давидом его религиозных чувств. Ее не трогали ни чудные духовные псалмы Давида, ни его песнопения, сопровождаемые гуслями. Бесплодие и бездетность Мелхолы были наказанием Божиим. Так бесславно окончилась жизнь той, которая имела все возможности принести добрый плод в житницу Божию, но не сделала этого. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Программу вела Елена Кондратьева. Оставайтесь с Богом.
1: Восемь вечера по тихоокеанскому времени.
2: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
3: Дорогие друзья, ежедневно в это же время на нашей волне звучит получасовая христианская программа «Новые Нивы». После ее окончания слушайте передачу «Разбор Библии для молодежи».

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе

0: Это письмо пришло к нам из Украины, Сумской области, от брата Одарченко Якова. Вот некоторые строки из его письма.
1: Возлюбленные братья и сестры, приветствуем вас всех на Ниве Господней. Мы очень благодарны Господу, что вы совершаете этот великий труд. Ваши программы очень полезны для нас. Любим ваши стихотворения. Они так трогают нашу душу. Мы с женой всегда с жаждой слушаем передачи и всегда молимся за вас. Спойте, пожалуйста, гимн «Жить для Иисуса». Наименьший ваш брат во Христе Яков.
0: Дорогой брат Яков, мы с удовольствием прочитали ваше письмо и радуемся, что наши программы приносят вам ободрение и утешение, и что они полезны вам. Как прекрасно жить для Иисуса и трудиться для Него!
2: Дорогой брат Яков, мы с удовольствием выполняем вашу просьбу. Для вас прозвучит гимн «Жить для Иисуса, с Ним умирать».

0: В книге пророка Исаии, в 41 главе, в 10 стихе, Господь сказал:
1: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницу правды моей».
0: Этими словами Господь утешает нас. Он знает каждого из нас, знает наши трудности, наши нужды, и поэтому Он говорит: «Не бойтесь, ибо Я с вами». Какие великие слова утешения и ободрения оставил нам Господь! Нам нужно только полностью довериться Его Слову, Его обещаниям, и Он исполнит. Господь радуется каждому нашему успеху и плачет вместе с нами, когда мы испытываем трудности и переживаем скорбь. Он хочет, чтобы мы Ему все доверили. Но мы должны не забывать благодарить Бога за услышанные молитвы, радоваться Ему от всего сердца, что Он, сопровождая нас на путях наших, находится с нами каждое мгновение.

Бог, превозношу Тебя, и имя Я Твое благословляю, и Я Твое величие восхваляю, и всей душой стремлюсь к Тебе, любя.

о Твоей славе буду размышлять, о деле рук Твоих провозглашая. Владычество для всех людей являя, я буду Твое имя восхвалять.

могуч Господь, и достохвален Он. О щедрости Его я размышляю, и милость как подарок принимаю, и дух мой благодатью пленен.

Он праведен и благ в делах своих. Он близок к тем, кто в истине взывает, боящихся желание исполняет, вопль слышит и спасает дивно их.

0: падает, поддерживает Бог. Низверженных Он сам восстанавливает. Их поддержать за руку успевает. Велик Господь, и план Его высок.
1: Хранит Господь всех любящих Его, а нечестивых всех Он истребляет. Детей Своих Он сам благословляет, не постыдит надежда на Него.

0: Божие присутствие показывает нам нашу греховность, которая присуща как нашей природе, так и нашей жизни. Кровь Иисуса – это Божие средство, помогающее преодолеть нам грех.
1: В первом послании Иоанна, в первой главе, с 5 по 7 стихах сказано:
2: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха».
1: Да, дорогие друзья, жить во свете значит жить в общении с Отцом и Сыном. Грех прерывает, а покаяние восстанавливает это общение. Поэтому для того, чтобы наше общение с Господом не прерывалось, необходимо немедленное исповедание любого греха, совершенного нами.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире. Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать разбор Библии для молодежи.
1: Творение, представленное в Библии. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод». Откровение 14 глава, 6 и 7 стих. «Шесть дней, один мир и множество причин верить». Оно заняло всего лишь 6 дней и было совершено настоящим Богом. Это было творение, и через всю Библию мы видим свидетельство Его истинности. Однажды на занятии я понял, что мне необходимо дополнительное исследование. Что произойдет, если неверующий подставит под сомнение мою веру? А все, на что я могу сослаться, будет находиться в первом стихе первой главы книги Бытия. Как жалко я буду выглядеть! Этот текст, как и первая и вторая глава книги Бытия, не являются единственными в Библии, где говорится о творении. Например, в 103-м псалме Давид показывает нам, как Бог заботится о своем творении. Это является прямым свидетельством того, что Бог является Творцом этого мира. Теперь посмотрите книгу Иова. Большую часть книги Иов и его друзья обсуждают, почему, по какой причине Иов переживает тяготы жизни. Когда в конце концов Бог присоединяется к их разговору, то он спрашивает: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Иова 38 глава, 4 стих. И Бог продолжает говорить практически всю последнюю часть книги, вопрошая, разве Иов не понимает, что он всемогущий Творец? Но если слова человека по сердцу Божьему и слово самого Бога, обращенное к праведному Иову, недостаточно убедительны, тогда давайте обратимся к Новому Завету. В книге Деяний написано: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». И дополняет это слово из второго послания Коринфянам: «Потому что Бог, повеливший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Таким образом, Новый Завет подтверждает точность Ветхого Завета. 6 дней, которые ушли у Бога на творение этого мира, а также день, в который Он покоился, простояли века и будут стоять веки вечные. Изучая урок этой недели, отмечайте все основания, которые мы имеем, чтобы верить в то, что Бог сотворил этот мир.
2: Полагающее основание – Творец всего. Бытие, 2 глава. Можно объяснить на примере игры в сломанный телефон, когда первоначальное сообщение становится запутанным. В попытке смысла жизни в культурах всего мира сохранились рассказы, объясняющие появление человека задолго до того, как теория Большого Взрыва и теория эволюции стали общепринятыми ответами. К примеру этому служит вавилоно-аккадский эпос «Энума Элиш», написанный в 12 столетии до нашей эры и обнаруженный в середине 19 столетия. Этот эпос рассказывает, как богиня моря Тиамат была убита, а из останков ее тела были сотворены небо и земля. В другом описании творения, пришедшем от иракезов, основание земли было положено подземными животными, вынесшими грязь из морских глубин и положившими ее на спину черепахи, чтобы спасти женщину, упавшую в море. Женщина – это небо, и сидела она на земляной насыпи. Разработка научного подхода базировалась на подобных историях-мифах. Тем не менее, сохранился библейский рассказ о творении, и он считается одним из наиболее уважаемых и важных исторических документов. Указание мест, имеющих географическое значение, ставит это повествование отдельно от других. Из Эдема выходила река, и потом разделялась на 4 реки. Имя одной – Фисон, имя второй реки – Гихон, она обтекает всю землю Куш. Бытие, 2 глава, с 10 по 13 стихи. Рассказ продолжается с указанием расположения 3 и 4 рек – Хиддекель и Ефрат. Кроме этих географических указаний поражает детальностью описание функций небесного свода. Смотри, Бытие, 2 глава, 5-6 стихи. Тот факт, что истории о происхождении Земли так похожи одна на другую, можно объяснить на примере игры в сломанный телефон, когда изменяются имена героев и названия местностей, а первоначальное сообщение становится запутанным. Однако, понимая библейскую историю творения, мы можем быть ближе к истине, чем позволяют научные доказательства. В конце концов, наличие этих историй направляет наш взгляд на самое главное. Есть великий и сильный Бог, который продолжает проявлять свою силу в жизни сотворенных им существ.
1: Как прекрасно верить! Размышляя об истории творения, необходимо понимать ее значение. Она объясняет, почему нам надо ценить природу, себя, своих спутников. По существу, история творения оказывает влияние на все сферы нашей жизни. Есть причина, почему в самом начале Библии детально описано Божье творение этого мира, а также с той же степенью важности это описано и в конце. Откровение 4 глава, 11 стих. Нам следует понимать, что наша самооценка должна быть постоянно на высоте только потому, что мы знаем, что Бог уделил время для того, чтобы создать нас и прекрасный мир для нашей жизни. Бог говорит в 1 главе книги Бытия: «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу, а всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». Давайте каждый день отмечать то, как Бог заботится о нас. Давайте ценить Его заботу и молиться, чтобы мы могли это понимать. В первой и второй главах книги Бытие описаны первые мгновения, минуты, часы и дни мира. Люди, сообщества и различные религиозные движения проводят бесконечные дебаты и исследования в попытке определить, откуда мы появились. Некоторые верят в эволюцию и теорию Большого Взрыва, тогда как верующие верят Библии и находят утешение и мир в том, что познали истину. Второе послание к Тимофею уверяет нас: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Хвалите Бога! История, творение, истина. В 38 главе Бог противостоит Иову и его жалости по отношению к себе. Он четко утверждает, что он создал землю и поэтому знает, что делает. Бог спрашивает Иова: «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Хотя и кажется, что Бог выговаривает Иову,

0: существует и что нет другой силы. Она опровергает их богохульство. Например, Бог говорит об Орионе, стих 31, молнии, стих 35, ловкости львов, стих 39, и бедности, стих 41. Это все, что мы сегодня видим в нашем мире. Другими словами, Бог и сегодня тот же Бог, который был тогда. И в будущем Он будет тем же Богом. Нам не нужно беспокоиться, потому что мы верим в реального Бога, который любит нас и который больше нас. Как прекрасно знать Бога. Что в творении помогает вам понимать природу Бога? В чем, по-вашему, значимость творения? Какое утешение вы находите в знании того, что Бог никогда не меняется? Знать, что ты имеешь значение. Рано или поздно все мы начинаем думать о смысле жизни, устройстве мироздания, и являемся ли мы продуктом большого взрыва, пришедшими в мир, чтобы пожить, поработать, а потом умереть и навсегда кануть в забвение? Когда мы видим боль и страдания в этом мире, когда кажется, будто все разваливается на части, то как мы можем быть уверены в том, что есть Бог, создавший нас с определенной целью? Об этом нам говорит Библия. Исаия 45 глава 18 стих описывает Бога, который не оставил мир, а создал его для конкретной цели. И мы были им созданы для определенной цели. Первоначальный Божий замысел в конце концов будет исполнен вне зависимости от целей врага и опустошения, которое он может произвести через грех. Творение не было завершенным действием, а имело определенную цель. Бытие 2 глава 7 стих и 22 рассказывает нам, что Бог буквально своими руками сотворил человека. В 7 стихе язык оригинала подразумевает, что это было действие формирования и придания формы, соответствующей дизайну и внешнему виду божественного плана. В 22 стихе используемое слово является синонимом слову «создавать». Вместо того, чтобы просто создать нас словом, Творец уделил время, чтобы склониться и самостоятельно образовать нас. Так же, как родители, Он очень ценит каждого человека во всех поколениях. В действительности, Он уделяет нам настолько много внимания, что даже знает, сколько у нас волос на голове. Матфея 10 глава, 30 стих. Бытие 1 глава 27 стих повествует нам, что мы сотворены по образу Божьему. Это самая лучшая награда, которую Он только мог нам дать. Мы можем любить, рассуждать, выбирать и чувствовать. Бог вряд ли вложил подобные способности в существа, о которых Он не стал бы заботиться. Через творение Бог показывает, что Он о нас заботится, и для каждого из нас у Него наготове большое духовное приключение. Бог сотворил нас всех, каждый из нас представляет для Него ценность и имеет свою цель. Как нам надо изменить наши отношения друг с другом? Вы были созданы с определенной целью. Глядя на свои таланты, интересы и дарования, как вы думаете, какова может быть ваша цель?
1: Помня великого. Иов с 38 по 42 главы. Зачастую во время переживаний христианам сложно верить, что Бог настолько велик, что создал этот мир. Где этот всемогущий Бог? Часто удивляются люди, оставаясь в замешательстве и в некоторых случаях теряя веру. Само по себе творение было великим событием. Книга Иова описывает это как праздник. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Иов 38:7. Можете ли вы себе представить подобные события и сопровождающие его звуки? Каждое величественное существо, созданное прежде нас, наблюдая за этим грандиозным событием, ожидало, что же еще сделает Бог, удивляясь его силе и величию. Тем не менее, кажется, что хаос, царящий в нашей жизни, зачастую остается без присмотра. Даже многие верные люди, герои Библии, испытывали сомнения. В частности, Иов. Он потерял все, что имел, и не мог видеть, с кем говорит и что может его Бог. В моменты печали, боли и агонии может казаться, что Творец невнимателен к нашим трудностям. Тем не менее, это далеко от истины. В подобные моменты история творения имеет более глубокое значение. Это величественное событие показывает нам безграничную силу нашего Бога. Он является Богом, дающим ответы. Он тот, кто знает, где кончается тьма и начинается свет –

Это тот Бог, который ограничил берегами океаны. Наш разум не способен по-настоящему понять, насколько чудесным было творение. Часто нам сложно осознать, что сегодня существует тот же самый Бог, и у Него есть та же сила и мудрость, которая была в дни творения. Наши проблемы могут заставить нас сомневаться, подобно Иову. Но несмотря на проблемы, охватывающие нас, мы не должны забывать сотворившего нас Бога. Библия ясно говорит о творении. Когда приходят сомнения, читайте первую и вторую главы книги «Бытие», чтобы обновить вашу веру в Бога, заботящегося о том, что Он создал, о вас. Дискуссия. Как история творения придает вам уверенность в том, что Бог способен разрешить проблемы вашей жизни? Почему зачастую так легко забыть о Боге-творце во время трудностей? Что мы можем сделать, чтобы избежать этого?

0: Говорит радио «На пути».
1: На радио «На пути» в течение этого часа две 30-минутные радиопрограммы «В мире природы» и «Читаем христианскую литературу».
2: «В мире природы».
3: В сегодняшней передаче о своей жизни у моря расскажет белокрылая чайка.
4: А затем в нашей программе речь пойдет о простом железе.

0: Куда ты летишь, белокрылая чайка?
1: Куда я лечу? А вот угадай-ка.
0: Не знаю, зачем ты над морем летаешь.
1: Об этом не знаешь и не угадаешь?
0: Нет, чайка, я всех подробностей твоей жизни действительно не знаю. Не могла бы ты мне о себе рассказать?
1: Тебя интересует моя жизнь?
0: Да, и я думаю, нашим слушателям тоже интересно было бы услышать твой рассказ.
1: Каким слушателям? Нас никто не слушает.
0: Я могу записать нашу беседу на пленку, и тогда ее смогут услышать радиослушатели.
1: Нашу беседу передадут по радио?
0: Конечно. И надеюсь, кто-нибудь будет ее слушать.
1: Интересно. Ну что ж, хорошо. Могу тебе кое-что рассказать.
0: Отлично.
1: Если хочешь знать, лет 100 назад ни одна чайка не стала бы с вами, людьми, дружеские беседы вести.
0: Почему?
1: Потому что тогда люди чуть ли не всех чаек перебили.
0: Не может быть.
1: Да, в 1899 году чайка стала считаться редкой птицей.
0: Неужели? Из-за чего это?
1: Из-за шляп.
0: Из-за шляп? Каких шляп?
1: Дамских шляп.
0: Какое отношение имеют дамские шляпы к морским чайкам?
1: А вот какое. В те времена было модно украшать дамские головные уборы множеством перьев.
0: Ах, вот в чем дело.
1: Да, и теперь ты, наверное, догадываешься, кто поставлял фабрикантам головных уборов нужные им перья.
0: Охотники на чаек?
1: Верно. Перья чаек очень ценились. И охотники не просто ловили чаек и вырывали у них несколько перьев.
0: Они убивали птиц?
1: Конечно. Поэтому-то чайки в тот период и стали исчезать с лица земли.
0: Ужасно.
1: Хорошо, что нашлись добрые люди, спохватились. И в конце концов уничтожение чаек было запрещено.
0: И теперь у вас чаек почти нет врагов?
1: Да, у нас врагов почти нет. Мы селимся часто неподалеку от людей и людям приносим пользу.
0: Правда?
1: Да. Мы поедаем брошенные вами остатки пищи.
0: И таким образом наводите чистоту?
1: Конечно.
0: Молодцы.
1: А знаешь, в одном городе в Америке чайкам поставили памятник.
0: Да что ты?
1: Да. Это за то, что чайки помогли фермерам уберечь поля во время нашествия саранчи в 1848 году.
0: Чайки поклевали саранчу?
1: Ну да.
0: Вот это здорово.
1: Конечно, здорово. И в честь этого в центре города Солт-Лейк-Сити был поставлен памятник, наверху которого красуются две чайки, вылитые из металла.
0: Интересно. Скажи, вы, чайки, чаще всего живете по берегам морей и океанов?
1: Конечно. Для приморской жизни мы и были созданы нашим Творцом.
0: Согласна. Значит, ты любишь парить над волнами?
1: Да. Теплый воздух поднимается над морем и поднимает меня.
0: Ты используешь воздушные потоки?
1: Ну, конечно.
0: Вот почему ты можешь летать, не махая крыльями.
1: Верно. Я могу часами парить в голубом небе над океаном, не сделав ни одного энергичного взмаха крыльями.
0: Отлично.
1: Да, главное умело потоки воздуха использовать.
0: Молодец ты, чайка.
1: Так летать над морем меня мой создатель научил.
0: заметила, что твоих ног не видно, когда ты летаешь.
1: Конечно. Дворец научил меня прижимать их к перышкам во время полета, чтобы не было лишнего сопротивления воздуха.
0: Разумно.
1: Да, я создана очень разумно. Людям вряд ли удастся когда-нибудь спроектировать летающую машину, устроенную настолько же целесообразно и рационально, как я.
0: С этим можно согласиться. Ты, Чайка, как я видела, не только летать умеешь, но и плавать?
1: Да. Иногда я пикирую за рыбой, стремительно снижаюсь над морем и приводняюсь.
0: И плывешь?
1: Да, плыву, гребу своими лапками.
0: У тебя лапки перепончатые?
1: Да, они перепончатые, чтобы мне было удобнее ими грести. Создатель и это предусмотрел.
0: Прекрасно. Скажи, Чайка, а что ты делаешь, если пить захочешь?
1: Пить? Очень просто. Опускаю свой клюв в воду и пью.
0: Пьешь морскую воду? Она же соленая.
1: Ну и что?
0: Как ну и что? Ее пить нельзя. Выпитая соленая вода будет усвоена твоей кровью, а это очень опасно. От этого твое сердце может остановиться.
1: Никакой опасности нет. У меня в голове есть специальное устройство для опреснения морской воды.
0: Да что ты говоришь?
1: Да. У меня есть особая железа, забирающая соль из воды, которую я пью.
0: Вот это здорово! И соль не поступает в твою кровь?
1: Нет, это бы меня погубило. Благодарение Богу, он снабдил меня такой специальной железой. Соль в ней остается, а опресненная вода идет в мой желудок.
0: Потрясающе! А куда соль девается?
1: А вот видишь, у меня есть маленькое отверстие. Там, где клюв подходит к голове. Вот оно.
0: А, да-да, верно.
1: Ну вот, из этого отверстия соль и уходит обратно в воду.
0: Надо же, мудро устроено.
1: Да, мудрый создатель меня сотворил.
0: Это верно. Чайка, я заметила, что вы не только целый день летаете или плаваете, но и по берегу морскому любите гулять.
1: Да, но мы не просто так гуляем, мы за волнами наблюдаем.
0: Наблюдаете за волнами?
1: Да, знаешь, как волны на берег морской набегают, а потом обратно в море отступают.
0: Конечно, знаю.
1: Ну вот, и волны часто выбрасывают на берег крошечных морских существ, например, крабиков маленьких или даже рыбок.
0: Ага, вот вы почему за волнами следите. Не выбросят ли они вам чего-нибудь вкусного на обед?
1: Точно. Волна в море отступает, а я бегу за ней, смотрю, не оставила ли она на берегу чего-нибудь вкусненького.
0: А когда следующая волна набегает?
1: Тогда я задом пячусь, на берег отступаю.
0: А когда она отходит, снова вперед за ней следом бежишь?
1: Верно. Так я и бегаю взад-вперед. Причем я не поворачиваюсь, чтобы назад бежать, а всегда задом пячусь.
0: Задом пятишься?
1: Конечно, так скорее, чтобы время не тратить, когда поворачиваешься.
0: Вот как! Ловко!
1: Да, вот почему мы, чайки, на морском берегу топчемся. За волной вперед бежим и обратно, задом наперед. Вперед и задом наперед.
0: Интересно! Вы сами догадались так за волнами бегать?
1: Нет, мы инстинкты особые от рождения имеем. Они побуждают нас так поступать. Их в нас наш Творец вложил.
0: Понятно.
1: Да, особенно радуюсь я, если волна выбросит на берег раковину моллюска или устрицы.
0: Ты, оказывается, моллюсков и устриц любишь?
1: Еще бы.
0: А чем ты их раковину открываешь? Ведь это не так-то просто.
1: Хватаю я ракушку клювом, вверх взмываю, а потом с высоты ее на камни бросаю. Она и ломается.
0: Хитро ты, чайка, действуешь.
1: Да, так вот мы и питаемся дарами моря.
0: Скажи, чайка, а как вы друг друга узнаете? Ведь все вы внешне одинаковые, белокрылые. Как ты, например, своего мужа от других отличаешь?
1: Очень просто. Перышки-то у нас, чаек, одинаковые, а кольца вокруг глаз разные.
0: Что-что? Кольца вокруг глаз?
1: Да, вот смотри, вокруг моих глаз есть кольца, вроде ободочки.
0: Верно.
1: Ну и вот, у каждой чайки они немного иного цвета, эти кольца.
0: Правда?
1: Да. И вот по цвету колец, вокруг глаз расположенных, мы своих друзей или родных и узнаем.
0: Теперь понимаю.
1: Да, натуралистам однажды захотелось выяснить это.
0: Как вы чайки своих знакомых отличаете?
1: Ну да. Вот ученые-натуралисты и сделали однажды такой трюк, вернее, такой опыт. Некоторым чайкам кольца вокруг глаз в другой цвет перекрасили.
0: И что получилось?
1: А то, что знакомые чайки этих перекрашенных-то и не узнали.
0: Ах, вот как! Интересно. Все это очень интересно. Большое спасибо тебе, белокрылая чайка, за твой рассказ.
1: Пожалуйста.
0: А теперь настал момент прощания. До свидания, чайка.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, вы когда-нибудь видели живых чаек? Я видела их, когда была на море, и даже кормила их кусочками хлеба. Чайки очень красивые птицы. Интересно наблюдать за ними, когда они летают над морем. Как мы слышали сегодня, чайки очень хорошо приспособлены именно к жизни у моря. Они прекрасно умеют парить, используя поднимающиеся над волнами потоки теплого воздуха, обладают способностью плавать, умеют с лета ловить рыбу и ловко подбирать выбрасываемую волнами на берег мелкую живность. Чайки могут даже пить соленую морскую воду, благодаря имеющимся у них в организме специальным опреснителям. Однако, имеем ли мы право утверждать, что чайки сами так хорошо приспособились к приморской жизни? Или они уже были рождены, были созданы приспособленными? На основании научных данных можно смело сказать, что чайки не смогли бы сами научиться всему тому, что они умеют, а их организм не мог бы сам собой сделаться приспособленным к такому образу жизни, который они ведут, к окружающим природным условиям. Кто же создал чаек, приспособленными к жизни у моря? Кто рационально организовал их жизнь? Задумываясь над этим вопросом, приходим мы к убеждению, что чайки, как и другие живые существа, были сотворены мудрым Создателем. Разумность, наблюдаемая в природе, свидетельствует нам о Боге-Творце. О нем мы находим такие слова в Священном Писании. «Невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы».
1: Продолжаем еженедельную передачу «В мире природы». Дорогие друзья, после того, как вы услышали разговор с чайкой, давайте теперь поговорим о железе, о простом железе.
2: Спросишь иного школьника, что такое железо, он не на шутку обидится. Что скажете, я маленький, что ли? Могу ответить на вопросы потруднее. А железо вот оно, и вытащит гвоздь или винтик, которые лежат у него на всякий случай в кармане. А между тем и гвоздь, и винтик сделаны из стали, а не из простого железа. На нашей планете чистое железо — редкость. Зато соединенное с другими веществами, оно часто встречается и на поверхности Земли, и глубоко в ее недрах, и на дне озер. Это и есть железная руда, добычей которой заняты на земном шаре сотни тысяч людей. Железо, впрочем, встречается не только в виде руды, оно имеется даже в воде. Кроме того, железо — обязательная частица всего живого на свете. В организме взрослого человека знаете, сколько содержится граммов железа? Около 4 граммов. Это, конечно, вроде бы совсем немного. Из такого количества можно было бы, пожалуй, изготовить всего-навсего один, да и то небольшой гвоздик. Однако значение железа в жизни человека огромно. Если в организме недостает железа, человек заболевает, врачи советуют ему принимать железо внутрь, ну, естественно, в виде порошка. Лечебное железо изготавливается особым способом в аптеках. Чистое железо соединяется здесь с другими лекарствами. Фрукты, овощи, особенно яблоки, капуста, шпинат, содержат много железа. Человек ест их и быстро пополняет драгоценные запасы железа в своем организме. Установлено, что железо – одно из самых распространенных веществ, и не только самых распространенных, но и самых полезных. Люди пользуются множеством вещей, изготовленных из чугуна или стали. А ведь главная составная часть чугуна и стали — железо. Трудно представить себе, что бы произошло, если бы оно вдруг исчезло. Если бы, например, над нашей планетой пронесся гигантский магнит, который притягивает железо, он, наверное, бы унес и утюги, кровать, и сковородку, и швейную машину, рассыпались бы по листочкам тетрадки, книжки, ведь их страницы скреплены стальной проволокой. Разрушились бы дома, в которых живут люди. А что бы стало заводами и фабриками? Они бы опустели, ведь машины, стоящие там, тоже изготовлены из металла. А железнодорожные рельсы, и они поднялись бы в воздух. Впрочем, то же самое случилось бы и с тепловозами, и вагонами. Но, к счастью, такая опасность не угрожает человечеству. Мы нарисовали эту картину только лишь для того, чтобы лучше представить себе, как необходимо железо людям.
0: Поистине железная руда — богатство, дарованное нам Творцом природы. Люди гордятся своими техническими достижениями, своей мощной индустрией. Однако технический прогресс, развитие промышленности вряд ли было бы возможно без природных запасов металлических руд. Подчас мы не ценим заботу о нас, нашего Создателя, предусмотревшего залежи природных ископаемых и давшего нам, людям, разум, чтобы мы могли научиться эти природные богатства использовать. Однако в настоящее время, когда запасы полезных ископаемых во многих местах земного шара истощились, люди по-новому осознают, насколько необходимы и важны эти природные богатства, и в том числе запасы железа для существования цивилизации. Возникает серьезный вопрос: хватит ли на Земле железа для нужд человечества? Ведь с каждым годом железа требуется все больше и больше.
2: Ученые Древней Греции еще 20 веков назад предсказывали, будто запасов железных руд хватит человечеству лишь на несколько десятилетий, а затем на Земле наступит страшный железный голод. Но прошли не десятилетия, а тысячи лет, и такие опасения, как мы знаем, не оправдались. Это произошло потому, что были открыты новые богатые залежи железа. И кроме того, люди научились выплавлять металл из таких руд, которые раньше считались бедными. Железо составляло чуть более трети их веса, и они поэтому прежде вовсе не использовались. Но наука идет вперед, и недалеко то время, когда люди сумеют добывать железо из еще более бедных руд. Кроме того, за последние годы у железа появилось немало заменителей, ну, например, алюминий. Новые огромные запасы железа обнаружены в металлических изделиях, уже сослуживших свою службу и пришедших в негодность. Железо обрело подлинное бессмертие, когда люди научились вновь переплавлять старый металл. И этот металл возвращается к нам в виде красивой швейной машины, новенькой кухонной посуды, перочинного ножика или сверкающих стальных коньков. Вес всего, что изготовлено людьми из железа на земном шаре, достигает сейчас цифры в 2 миллиарда тонн. 2 миллиарда тонн — это целые горные хребты из металла. Металла, такого необходимого для наших нужд, дарованного нам нашим Создателем.
0: Хотя железная руда и представляет большую ценность, она не принесет пользы людям, если из нее не будет выплавлено железо и сталь. Чтобы из добытой руды получился великолепный прочный металл, руда должна быть подвергнута переплавке в доменной печи, стать новым материалом. Нечто подобное происходит и в духовной жизни людей. В каждую душу человеческую самим Творцом заложены добрые качества, ибо человек создан по образу Божию. Однако добрые душевные качества зачастую не получают развития. Добро в человеческой душе заглушается злом. С момента грехопадения первых людей, не захотевших избрать путь добра, путь послушания Богу, злые, греховные наклонности передаются из поколения в поколение. В Священном Писании говорится: «Все согрешили и лишены славы Божией».
2: Но Бог желает, чтобы люди вернулись на путь праведности. Он желает видеть в нас проявление добрых качеств. Хочет, чтобы мы возлюбили добро и возненавидели зло. «Будьте святы, потому что я свят», — говорит нам Господь устами пророка. Отец Небесный хочет, чтобы мы с тобой стали лучше, и Он открыл нам путь к очищению, обновлению душ наших, путь к духовному возрождению. Это путь веры во Христа. Иисус Христос искупил пред Богом грехи всего человечества. И всякий, кто искренне обращается к Богу в молитве во имя Христа со словами покаяния, получает от Бога прощение грехов и дар жизни вечной.
0: С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Этими словами Михаил Юрьевич Лермонтов в своем стихотворении «Молитва» описывает состояние обращающегося к Богу человека. Духовная сила, нисходящая от Бога, обновляет душу такого человека, возрождает его к новой жизни, побуждает стремиться к добру, отвергнув зло. Как сказано в Священном Писании, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке».
2: Подобно тому, как железная руда изменяется во время переплавки, превращаясь в прекрасный металл, преображается душа человека, вступившего на путь веры, искренне решившего посвятить свою жизнь Богу. В испытаниях и искушениях, встречаемых на жизненном пути, вера того, кто предан Господу, не угасает, но все больше укрепляется и возрастает. Этот процесс тоже можно сравнить с переплавкой. В Библии, в книге пророка Даниила, мы находим такие слова: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении». Душа преданного Господу человека в жизненных испытаниях не ожесточается, но лишь больше очищается от зла.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Весолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: Игнат поднял сложенные перед лицом ладони кверху. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое». В унисон этим словам в слезах и в радости молились и Ивановна с Анной. Чудное, благословенное время молитвы, время полного единения с Богом. Вот уж воистину, пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его. И еще раз прервалась молитва, теперь уже из-за негромкого стука в дверь. Негромкого, но все равно неожиданного. И тут же, не дожидаясь приглашения, в дверь протиснулась, но прямо очень солидная женщина. «Соседка моя», — шепнула Ивановна. Она успела подняться и теперь вопросительно смотрела на гостью, вполне резонно ожидая объяснения столь позднего визита. А соседка и не думала скрывать. Первым делом, пытливым взором обшарила все углы в горнице и только потом пришла к ним в кухню.
1: «Так, а милиционер-то с дружками?»
0: «Где?» — поинтересовалась, присаживаясь к столу.
1: «Не возвернулись разве?»
0: «Вот что значит деревня. Ни души на улице, а все известно».
1: «А тебе, а не Авдотья, на что нужны-то?»
0: — усмехнулась Ефросинья.
1: «Ну так боязно за себя стало. И чего это, думаю, приперлися?»
0: «Так взяла бы, да и зашла, пока тут был. Чего проще-то? Зашла бы, да узнала».
1: «Ага, вот так взяла и зашла».
0: Даже обиделась Авдотья на такое, как ей показалось, глупое предположение.
1: «Зайти-то зайдешь, а выйдешь ли потом? От этих бандюк разве что доброе может быть».
0: «Так а с чего ты взяла, что это бандиты?» Удивился Игнат. Он уже два раза видел эту женщину, когда проводил здесь собрание. Один же из них в форме был. Милиционеры, стало быть?
1: «Вот то-то и боязно, что в форме. Обыкновенный-то бандит. Только что сворует или ограбит. А эти ироды и ограбят. Да тебя же еще и зарестуют. Мы те чё? Дети неразумные, не понимаем, что ли? Он вон, милиционер этот, лошаденку-то ни у кого другого, как у Петра Тужикова, то ли конфисковал?
0: Догадался Игнат.
1: «Во-во!»
0: — облегченно выдохнула Авдотья.
1: «Конфискация! Отобрал словом у Петьки, то ли с ним самим в сговоре. Петька-то хлюст еще тот».
0: «Ты это, Авдотья, о чем?» — насторожился Игнат.
1: «Он ведь какой-никакой, а начальник? Не боишься так говорить про него?» «Кого? Вас с Ивановной, что ли, боятся? Да вам самим бояться их надо», —
0: многозначительно поджала губы говорливая соседка. «Ну это ладно, боимся мы. А откуда про лошадь-то знаешь?»
1: «А чё это ты тут мне допрос устраиваешь?» — притворно возмутилась Авдотья. «Как будто мне больше и делать-то нечего, как сплетни собирать».
0: И плечами я так передернула, однако сама же и продолжала без всякой паузы. «Мужик мой в Брагино вроде как конюхом при колхозе был, а на самом деле только и делал, что вот на этой самой коняшке в яблоках, ой, приметный конь, не спутаешь, Петра по гулянкам возить. Потом он дурня моего простодырного отблагодарил в кавычках за службу верную, ирод, на 3 года в тюрьму определил. Сами там проворовались в постсовете ихнем. А на Степана моего все свалили».
1: Авдотья вытерла уголком платка несуществующие слезы. «Это чтобы он, дурак-то мой, много про его шашни да делишки темные не смог обсказать. Он, вишь ты, совестливый был. Это ж надо было догадаться, чтобы тамошнему участковому обо всем поведать. Торопов, кажется, участковый-то. Ну, конечно, хотел-то как лучше. Вот и получил на орехи.
0: Да, дело это серьезное, задумчиво протянул Игнат.
1: Но хоть кто-нибудь пытался как-то Степана защищать? Или самой в милицию на Петра пожаловаться? Или еще как? Нет?
0: На лице Авдотьи появилась столь снисходительная улыбка от его вопроса, что Игнат даже смутился. Не улыбка даже, а некое выражение жалости. Так смотрит учитель на нерадивого ученика, который плохо выучил урок и от этого несет всякую ерунду.
1: «Да, правду говорят, что вы, баптисты, не от мира сего!»
0: Как бы жалеюще вздохнула она.
1: «Ты что, Игнат Николаевич, и впрямь с неба свалился, чтобы и меня упекли рядом с ним? Да ладно бы, шо рядом, а то ведь зашлют на край света. Вот как тебя на этот, как его, бело...
0: И смолкла говоруня на полуслове, будто косточка поперхнулась, увидев, как сидевшая в углу Анна поднялась и пошла на плач ребенка. Пока она сидела, соседка и не смотрела в ее сторону. Но сидит, да и сидит. Часто ее Ивановна так-то за стол усаживала. Принесут с кем-нибудь, да и посадят. Теперь же Авдотья не сводила с Ани изумленных глаз и, открыв рот, проследовала взглядом за ней в горницу и даже руку вскинула, чтоб перекреститься, но не решилась. И так с зависшей рукой и замерла. Потом потерла ею виски.
1: «Дева, так чё, ходит?»
0: Осведомилась об Анне почему-то в третьем лице.
1: «Ну и чудеса!
0: А когда встала-то? Встала-то, говорю, когда?» И сразу забыла обо всем. И как не ждала приглашения войти, точно так же, не дожидаясь ответа, заспешила к двери, пояснив на ходу.
1: «Ой, некогда мне! Засиделась я! А дома дел не в проворот!»
0: Будто ее тут силой удерживали.
1: «Ну, теперь бабоньки-то повалят, да одна, да за другой», — спрогнозировала Ефросинья.
0: «Хорошо, что полночь уже, а то бы и сейчас тут были. Надо ворота с калиткой запереть, а то жди веселого утречка. Ложись-ка, Анюта, чую, что ни тебе, ни ребенку поспать не дадут».
1: «Не надо запирать, пусть идут», — улыбнулся Игнат. «Пусть видят люди Божий промысел. Это действеннее всякого мудрого слова. А заодно я поговорю с народом. Ну, кто там придет? Я как раз до утра и побуду».
0: «А потом?» Встревожилась Иванна и, словно догадалась о чем-то, приобняла Аню.
1: «Ты ведь хотел пару деньков здесь провести?»
0: «Да, Ефросинья Ивановна», — понял ее движение Игнат. «Надо нам теперь с Аней к своему берегу прибиваться, а то ведь дом без хозяина, та же сирота. А ее заколоченный стоит, да и мой вроде как бесхозный. Забыл уже, когда в последний раз и был-то в нем. Вот приведу все в порядок и приеду за Аней. Скоро войне конец, Колюшка вернется, и решим тогда, в каком доме остаться. А тебя еще чаще, чем прежде, буду навещать». И поправился. «Будем, конечно же, будем. Но прежде всего отвезу твой трофей в район, капитану Тарасову. В доме держать его негоже. Еще нам же что-нибудь и припишут за хранение. А так-то думаю, что очень благодарны они тебе должны быть. Особенно Легойда, про которого я уже столько раз рассказывал. Кстати, как фамилия Авдотьи и ее мужа?»
1: «Брянцевы они, Брянцевы. А что?»
0: «Буду просить, чтобы пересмотрели его дело, как они говорят, в свете новых открывшихся обстоятельств».
1: «Ой, дал бы Господь, дал бы Господь!» — вздохнула старушка.

Прогноз Ивановны подтвердился. Было еще раннее утро, а в избе уже был добрый десяток женщин, и некоторые из них, несмотря на ранний час, с детьми. Но было и двое стариков, а люди еще подходили, в том числе и из других сел. Столь быстро разнеслась добрая молва о больной племяннице Ефросинье. Так она представила Анну. В деревне все знали ее и очень жалели. За эти полгода сердобольные сельчане чего только не приносили ее сыночку в гостиниц, каких только советов не советовали, чтобы поднять ее от болезни. И почему-то надеялись, что она встанет. А те, кто верил в Бога, к примеру, вот эти старики, еще непрестанно молились за ее выздоровление. В общем, секрета из ее болезни никто не делал, и тайной это ни для кого не было. И вот чудо совершилось. Хотя большинство гостей восприняло это как добрый знак, но нашлись и сомневающиеся. Так две женщины, явно не местные, и, как потом выяснилось, медики, с разрешения Ани тщательно осмотрели ее. Одна стесняясь, другая не очень. И в итоге попросили назвать лекарства, которые помогли побороть болезнь. «Молитвы», – кротко отвечала Аня, – «только молитвы Иисусу. Мои и всех моих братьев и сестер по вере. И еще их любовь». Анна, смущенной улыбки, обвела взглядом горницу. «Да вот они, все тут. Спросите у них сами». Тогда Игнат, оберегая ее от столь интенсивного общения, очень скоро у нее закружилась голова, да и много ли надо ослабевшему организму, попросил Ивановну еще раз подробно рассказать о вчерашнем приключении, начиная с визита бандита в милицейской форме. А потом уже сам обратился к сельчанам с проповедью об исцеляющей силе Иисуса Христа. Рассказал о том, как люди приводили к нему своих немощных близких, одержимых разными болезнями, в том числе слепых и парализованных. И он исцелял их. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, сказал в заключении бедарь и призвал к покаянию. Сначала вышли к нему два тех старца и, склонившись на колени, со слезами на глазах прославили Бога. За ними потянулись женщины, а Игнат все призывал. Вот пошли и те, что были с детьми, и на всех он возлагал руки и просил Иисуса принять их к себе. Последней подошла уже знакомая нам Авдотья. И теперь уже с настоящими, а не мнимыми слезами обратилась к Богу с просьбой облегчить участь мужа. «Молись, дорогая сестра, непрестанно молись о муже своем», — положил на нее руки Игнат. «Только с верою молись. И вот как сейчас услышала в сердце своем Иисуса, так и верь в Его любовь и всемогущество, и будет тебе по слову Его». Лишь ближе к обеду он отправился в обратный путь на подводе с Пахомычем, местным стариком-конюхом. А уже в 3 пополудни караульный пропустил его в кабинет Тарасова. Игнат даже не удивился, что застал там капитана Легойду. А тот с молчаливым интересом встретил его, дескать, с чем пожаловал. Игнат, не спеша, достал из своей походной сумки белую тряпицу, осторожно развернул ее и выложил на стол револьвер системы «Наган». Привстали от неожиданности оба капитана, подвинул оружие один другому и вновь молча воззрились на него. «Вчера в Лютово одна старушка у Букина конфисковала», — пояснил бедарь обыденным голосом, поочередно взглянув на обоих. «Он к ней, раненый, за помощью приходил и повернулся к Легойде, к той самой Ивановне. Это

0: вам ответ, как наши прихожане реагируют на бандитов.
1: «Вот это ты, Игнат Николаевич, услужил, так услужил!»
0: Первым отозвался Тарасов и расплылся в улыбке. «Прямо хоть к награде старушку ту представляй!» «А что, и представим?» Поднялся Назар и заходил по кабинету. «Если подтвердится, что наган принадлежал тому милиционеру, то дело Никиты, можно сказать, замкнется».
2: «Да...» — хмыкнул Тарасов. «Если еще экспертиза покажет, что все 4 человека были убиты из него».
1: «Да...»
2: «И остается сущая ерунда — задержать Букина. Только где его искать? Ведь тогда получается, что он не мог быть в ключах. Не может же он почти в одно и то же время в двух местах орудовать. А значит, Балога действительно может его знать». Он кисло улыбнулся и знаком остановил марширующего Назара.
1: «Слушай, а может быть, нам стоит посвятить товарища Бедаря, да? Вдруг да его людям известно что-нибудь?»
0: «Согласен», — с готовностью принял предложение Легойда и попросил ничего не понимавшего Игната присесть в углу за столом. «Сейчас приведут человека, и отсюда ты его хорошо рассмотришь», — пояснил доверительно. «Сейчас все поймешь. Видишь ли, мы тут одного типа задержали, и тоже вчера. И знаешь где? У Фени Босых».
1: «Погоди, погоди!» – жестом остановил Бедаря, заметив, что он хочет что-то вставить. «Потом свои соображения выскажешь, а то у меня времени совсем не остается. Возвращаться надо в Абакан».
0: «Так вот, наши орлы поторопились взять его. А теперь и попробуй докажи, связан ли он с Букиным или нет». «Упирается мужик. Дескать, знать не знаю и знать никого не хочу».
1: «А что зашел?» «Так просто, мол, за самогоном».
0: «Но откуда тогда знает, где взять этот самый самогон, если не местный?» «В общем, пока вопросов больше, чем ответов. Думаю, есть смысл, чтобы ты взглянул на него». И снова перебил пытавшегося что-то сказать Игната.
1: «Потом! Потом! Сначала взгляни на него!»
0: Открыв дверь, Назар крикнул караульного, и через несколько минут тот привел какого-то замухрышного мужичка, в котором читатель сразу бы узнал Василия, подельника Никиты.
1: «Ну?» – быстро взглянул Легойда на Игната, но тот отрицательно покачал головой. «Дескать, нет, никогда не видел. Такого джентльмена достаточно увидеть хотя бы мельком один раз, чтобы он запечатлелся в памяти навсегда».
0: «А ты не спеши, присмотрись получше», — снова шепнул Назар. Арестант осторожно взглянул на них, с полным безразличием отвернулся и вопросительно уставился на сидящего за столом Тарасова.
1: «Ну-ка, подойди сюда, Василий Балога», — приказал капитан и пододвинул наган к краю стола.
0: «Узнаешь ли?»
1: «Ты чё гонишь, начальник?» —
0: нагловато ухмыльнулся Васька.
1: «Я своей справой обхожусь, а эту пуколку не знаю, с какого конца брать».
0: «Так я и не говорю, что это твой наган. Куда тебе до таких вещей? Это же Букина. Посмотри-ка хорошенько. Или как ты его зовешь? Бука?»
1: «Да не знаю я никакого Букина или Бякина», — нахмурив белесые брови, возмутился Балога. «Че ты, начальник, шьешь мне тут чужие дела, когда у меня своих выше крыши? За свое и отвечу».
0: «Ну, тебя уж и спросить нельзя», — насмешливо сощурился капитан.
1: «Не дотрога прямо. Может, скажешь, и в Лютого вчера не был?»
0: «А че это я там потерял? Не был я нигде. Вот где взяли, там и был». Уже не так нагло выпалил Васька, при этом глазки его трусливо забегали.
1: «Да верю, верю», — быстро обменялся Тарасов взглядом с Легойдой и вопросительно кивнул в сторону Игната. «Дескать, не стоит дальше при постороннем-то допрашивать арестованного».
0: «Уведи», — сказал тот конвоиру.
1: пока мы тут беседу закончим». И повернулся к Игнату. «Итак, товарищ бедарь, что ты порывался сказать?»
0: Ответить Игнат не успел. Васька, находясь уже у двери, расслышал фамилию.
1: Резко обернулся и бросил на него уничижительный, полный ненависти взгляд.
3: «А, начальник, со всякой сектой шепчетесь, да в бирюльки играете, а меня так ни за что схапали, изгноить готовы? Эх, жаль, я вчера не замочил тебя, гада, послушался придурка!»
0: И только тут спохватился, что выдал себя с потрохами, и юркнул было в дверь, но конвоир по команде Тарасова схватил его за шиворот и усадил на стул у стола.
1: «Ну что?»
0: — грозно прорычал капитан. Куда и делся его насмешливый чуть юморком тон.
3: «Вляпался? Говори, где Никита, или я тебя сейчас же урою!»
0: «Ну, где сейчас? Про то я не знаю». Мгновенно сдался Болога.
1: «А все остальное расскажу. Только секту сначала уберите. Я против их воевал и буду воевать».
0: «А, так ты еще и воин», — удивился Легойда.
1: «А я думал, просто вор. Смотри, нам Букин теперь не так-то и нужен. Мы теперь спокойно все трупы повесим на тебя, и вся недолго. Правда, капитан?»
3: «Конечно»,
0: — подтвердил тот.
1: «Эй, начальник, а я чё?»
3: «Я нет. Я не убивал. Это они с Ипатом. Я же сказал, всё расскажу».
0: Заелозил на стуле Васька и зашмыгал носом.
1: «Только сперва вот это уберите».
3: «Ты тут условия нам не диктуй», — брезгливо оборвал Назар и кивнул конвоиру.
1: «Уведи. Пусть пишет чистосердечное».
0: И снова заёрзавшему на стуле Балоге.
1: «Зачтётся, зачтётся. Иди, вояка, и постарайся вспомнить всё, в том числе и где сейчас может находиться Никита».
0: И вот только что наглый, самоуверенный уголовник на глазах превратился в покорную, тихую дворняжку. И будто на поводке засеменил за конвоиром, втянув голову в плечи.
1: «Быстро спёкся, однако», — сморщился, как от зубной боли Легойда.
0: «Тьфу ты! А гонору-то было!
1: Ну, ещё раз спасибо, товарищ бедр, за помощь! Ах, да ты ведь, наверное, насчёт старушки хотел поговорить. Так мы подумаем об этом».
0: «Совсем нет. И думать не надо, капитан. Во-первых, верующему человеку мирская награда ни к чему. У него одна награда — спасение Христово. А во-вторых, вам же снова неудобно будет. Или забыли?»
1: «Ах ты, ёлки зелёные!» — несколько смутился Назар. «И правда, запамятовал».
0: «А что такое?»
1: — заинтересовался Тарасов.
0: «Да нескладно как-то вышло».
1: Неохотно отозвался Легойда. «Сына его на фронте к награде за мужество батальонный представил, а в верхах не дали. Баптист, мол».
0: «Ну что ж, это бывает».
1: «Да, мы не в обиде», — улыбнулся Игнат. «Мне тут кое-что на ум пришло, когда ваш Болога проговорился, что вчера с Букиным был».
0: «Ну, это он нам сам напишет», — довольно хмыкнул Тарасов.
1: «Напишет? А вот о чем может не написать, так это на чьей лошадке они втроем горцевали Полютова. Это вам, кстати, о том, как быстро Никита смог очутиться в ключах. Лошадка у них была уж больно резвая. Я глазом не успел моргнуть, как они уже за околицей очутились».
0: «Так-так-так», — подтянулись оба офицера. «Вот тебе и разгадка. Приехал Никита, что-то почуял, сам затаился, а Балогу послал к Фене.
1: Все правильно. И чья же она, лошадка-то?»
0: «Тужикова.
1: Конь серый в яблоках, он тут один на всю округу».
3: «Вот те раз!»

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

0: по следам Иисуса.
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Сейчас вы услышите программу «Русский библейский институт» по радио. Через полчаса программы «Момент творения» и «События через призму Писания». Передачу, которую подготовил Александр Осадчий. В конце часа слушайте программу «Злачные пажити».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Мы видим теперь, что в природе нашей существует закон, который тянет нас вниз на животный уровень, ослепляет наш разум, ожесточает совесть, парализует волю, и мы оказываемся осужденными вследствие наших собственных поступков. Бог свят и справедлив. Он не может терпеть греха. Грех разлучает с Богом и навлекает гнев Божий на душу человека. Человек утратил свое моральное, рассудочное и духовное ощущение Бога, потому что он потерял его. И до тех пор он не обретет Бога, пока не найдет пути к Нему. Путь возвращения к Богу – это не рассудочный путь и не моральный путь. Вы не можете придумать себе путь к Богу, потому что человеческий образ мыслей не согласуется с божественным образом мыслей, ибо плотский разум враждебен Богу. Вы не можете найти путь к Богу посредством поклонения, потому что человек перед лицом Бога – духовный мятежник. И вы не можете найти этот путь посредством нравственного усовершенствования, потому что человеческая личность испорчена грехом. Поэтому у нас возникает естественный вопрос: что же мне делать? С чего начать? И что начать? Какой же путь ведет обратно к Богу? К Богу ведет обратно только один путь. Иисус Христос сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Таким образом, Иисус Христос требовал обращения. Вот с чего надо начинать, и вот как надо начать. Вы должны обратиться. Есть много людей, смешивающих обращение с соблюдением закона. Моисеев закон определен в особых выражениях в Библии, и цель его совершенно ясна. Он не был бы предложен как чудодейственное средство от всех мирских бед. Скорее всего, это диагноз мирских бед. Он определяет причину наших горестей, но не лечение их. Библия говорит: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Закон разоблачил неправедность человека, и Библия говорит: «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». Обратиться путем соблюдения закона невозможно. Библия учит: «Ибо законом познается грех». Закон — это зеркало нравственного поведения. Он осуждает, но не обращает. Он требует, но не изменяет. Он указывает пальцем, но не предлагает милости. В законе нет жизни. В нем только смерть, ибо закон провозглашает: «Ты должен умереть». Есть много людей, которые говорят, что их религией является Нагорная проповедь. Но не родилось еще такого человека, который жил бы по Нагорной проповеди. Библия же говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Проверьте самого себя, прежде чем вы утверждаете, что безупречны и не нуждаетесь в обращении. Загляните в собственное сердце честно и глубоко, прежде чем вы скажете, что религиозное обращение хорошо для других, но что вам не может быть от него никакой пользы. Когда я проповедовал в Голливуде, группа артистов попросила меня побеседовать с ними о религиозных переживаниях. После моего слова мы вели беседу, и первым вопросом слушателей было: что такое обращение? Некоторое время спустя на мою долю выпала честь обратиться к группе политических деятелей в Вашингтоне. Когда началась дискуссия, первым вопросом опять-таки было: что такое обращение? Почти в каждом университете или колледже, когда я веду дискуссию с группой студентов, мне неизменно задается тот же самый вопрос: что такое обращение? Вероятно, на этот вопрос имеется большое число различных ответов, и большее, чем на другие религиозные вопросы. Что же такое обращение? Что в него входит? Как оно совершается? Каковы его последствия? Почему вы должны обратиться, чтобы войти в Царствие Небесное? Понятие об обращении, разумеется, не является чем-то необычным в нашем обществе.
Каждый хороший купец знает, что он должен обратить внимание покупателей на свой определенный товар. Заведующий рекламой знает, что он должен обратить внимание покупателя, чтобы уговорить его предпочесть один сорт другому. Мы говорим о политических деятелях, обратившихся к другому политическому учению, отказавшись от своих прежних взглядов. Во время последней войны мы достаточно много слышали о предприятиях мирной промышленности, перешедших в военное производство, и большинство установок центрального нефтяного отопления в домах было переведено на угольные топки. И в самом деле, слово «обращение» означает «повернуться», «переменить взгляды», «повернуться назад» или «возвратиться». В области религии оно часто объясняется как «раскаяться», «возродиться», «получить милость», «переживание веры», «приобретение», уверенности. Мне вспоминается один убежденный алкоголик, пришедший ко мне на одном из моих первых собраний и сказавший: «Мистер Грэм, я сомневаюсь, что в том, что вы говорите, есть слово правды, но я испытаю вашего Христа, и если Он хоть чуточку сделает так, как говорите вы о Нем, то я приду к вам и решусь Ему отдаться на всю жизнь». Несколько недель спустя он сказал мне, что не понимает, что с ним происходит, но каждый раз, когда он начинал пить, ему казалось, что кто-то останавливал его. Христос дал ему победу над его порочной привычкой. Он вернулся к своей семье и теперь живет для Христа. Другими словами, у него совершился полный оборот в жизни. Он изменил свое направление. Он обратился. Обращение может принимать различные формы. Путь, которым оно совершается, зависит большей частью от личности человека, его темперамента, душевного равновесия, окружающей его обстановки и предшествовавших условий образа его жизни. Обращение может последовать за большим переживанием в личной жизни, или оно может прийти тогда, когда все прежние ценности обесценились, когда было пережито большое разочарование, когда человек потерял материальное состояние или любимое существо. Мужчина или женщина, поставившие себе целью приобретения материальных выгод в делах ли или в общественном положении, или сосредоточивших всю свою любовь на каком-нибудь одном лице, переживают вдруг страшное чувство потери, когда утрачивают то, что давало смысл их жизни. В эти трагические минуты, когда человек лишается своего мирского положения или когда любимый им человек уходит без возврата, он понимает внезапно, насколько он совершенно и ужасно одинок. В этот момент Дух Святой может дать мирской пелене спасть с его глаз, и он прозреет впервые в своей жизни. Он увидит, что единственным источником подлинной силы является Бог, и что Он служит единственным неиссякаемым источником любви и поддержки. Или в другом случае, обращение может произойти в самых лучших условиях жизни и благосостояния, когда все дела идут прекрасно, и безграничная милость Божия щедро проливается на вас. Но именно эта самая доброта Божия может привести вас к сознанию, что вы всем обязаны Богу, и таким образом сама милость Божия приведет вас к покаянию. Обращение в такую минуту может быть внезапным и драматическим, как обращение язычников, которые переносят свое поклонение и веру в истуканов, вырезанных из дерева или камня, на личность Иисуса Христа. Не все обращения происходят внезапно, как луч света, зажигающий и освещающий душу. Есть многие другие обращения, совершающиеся только после длительного и трудного конфликта с внутренними побуждениями человека. У многих людей обращение происходит как завершение долгого периода постепенного обращения, отхода от забот и нужд к откровению о Божьем плане спасения. Этот замедленный процесс заканчивается сознательным принятием Христа как личного Спасителя и согласованием жизни с Ним. Мы можем сказать поэтому, что обращение может быть мгновенно совершающимся событием, кризисом,
во время которого перед человеком раскрывается Божья любовь, или оно может быть постепенным развитием с последующим завершением в тот момент, когда человек переступает, наконец, черту, разделяющую свет от тьмы, смерть от вечной жизни. Но и это происходит не всегда точно таким образом. Моя жена, например, не может вспомнить точно того дня или часа, когда она стала христианкой, но она уверена, что такое мгновение было в ее жизни, когда она действительно переступила черту. Многие молодые люди, выросшие в христианских семьях и пользовавшиеся благами христианского воспитания, не могут осознать того времени, когда они действительно отдали свою жизнь Христу. Другие, наоборот, отчетливо помнят, когда они открыто исповедали свою веру. Сведения об обращениях в Новом Завете указывают, что большинство из них было внезапного и решительного типа. В течение многих лет обращение и религиозный опыт не разбирались психологически. Но за последние 25 или 30 лет психологи привели ряд исследований процесса обращения. Они указывают, что обращение – это не только переживание христианина, но может произойти и в других религиях, и даже не должно быть непременно религиозным явлением, а может произойти также и в нерелигиозной области. Исследователи-психологи сошлись на том, что имеется три стадии обращения. Первая – это ощущение смятения и неуверенности. Вторая – постепенное развитие до поворотного пункта. И третье – облегчение, приносящее чувство успокоения и радости. Старбек говорит, что есть два рода обращения. Первый, по его словам, сопровождается усиленным ощущением греха, другой – чувством неудовлетворенности и борьбой за более чистую жизнь и духовное просвещение. Значение психологических исследований обращения недостаточно оценено. Мы не можем просто обойти их и не обращать на них внимания. Они проливают много света в этой области, но только немногие психологи склонны принять библейское обращение как сверхъестественное переживание. В действительности же библейское обращение заключается в трех стадиях, две из которых активны, а третья – пассивна. В активное обращение входит раскаяние, покаяние и вера. Раскаяние есть начало обращения, точка поворота от прежней жизни. Вера показывает действие обращения, поворот к Богу. Третью, пассивную стадию, можно назвать обновлением или возрождением. «Для того, чтобы войти в Царство Небесное, — сказал Христос, — вы должны обратиться. Это не я говорю, это говорит Иисус Христос. Это не человеческое мнение, это мнение Бога. Иисус Христос сказал, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Истинное обращение распространяется на весь разум, на все чувства, на всю волю. Тысячи людей были по разуму обращены к Богу. Они верят во всю Библию, они верят всему и о Христе, но тем не менее они активно не обратились и истинно не обратились к Нему. Во второй главе Евангелия от Иоанна есть описание сотен людей, последовавших за Иисусом Христом в начале Его учения. В тексте говорится, что многие верили в Него, но Иисус Христос не вверял Себя им, ибо Он знал сердца людей. Почему же Он не доверял им? Потому что Он знал, что они верили разумом, но не сердцем. Существует большая разница между рассудочным обращением и полным обращением, спасающим душу. Должна быть полная перемена вашего мышления и сознательного признания Христа. Имеются тысячи людей, испытывающих известный род душевных переживаний, на которые они указывают как на обращение, но которые в действительности никогда не были действительно обращены ко Христу. Иисус Христос требует полной перемены вашей жизни, и если ваша жизнь не согласуется с вашим опытом, то у вас есть все основания сомневаться в вашем опыте. Разумеется, должна произойти перемена во всех ваших чувствах, когда вы придете ко Христу, ибо они связаны с любовью и ненавистью. Вы начнете ненавидеть грех и любить правду. Все ваши чувства подвергнутся изменениям. Ваша преданность Христу станет безграничной. Ваша любовь к Нему
не сможет поддаться описанию. Но если у нас только рассудочное принятие Христа и чувственный опыт, этого еще недостаточно. Должно произойти обращение воли. Должна наступить решимость подчиняться Христу и следовать за Ним. Ваша воля должна склониться пред Божьей волей. Ваше «я» должно быть пригвождено ко Христу. Единственным вашим стремлением будет угодить Ему. Когда при обращении вы стоите у подножия креста, Дух Святой дает вам осознать ваши грехи. Он направляет вашу веру на Христа, умершего вместо вас, и вы должны открыть Ему свое сердце, дабы Он вошел в него. Именно в это мгновение Дух Святой совершает чудо нового рождения, и вы в самом деле становитесь новым нравственным существом. Происходит как бы пересадка божественного естества, и вы становитесь участником божеской жизни. Иисус Христос через Духа Святого вселяется в ваше сердце. Обращение настолько просто, что и малый ребенок может обратиться, но вместе с тем оно так глубоко, что на протяжении всей истории богословы не могли изменить и измерить всей глубины его смысла. Бог дал нам путь спасения настолько простым, что идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Никому не будет закрыт доступ в Царство Небесное по той причине, что человек не был способен понять этот путь. Богатый ли, бедный, умный или простой, все могут обратиться. Короче говоря, обращение значит перемена. Если человек обратился, то он может продолжать любить то или другое, что он раньше любил, но произойдет перемена в причинах, почему он любит. Обращенный человек может и отказаться от предметов своей прежней любви, он может даже удалиться от своих мирских друзей, но не потому, что он презирает их, ибо многие из них могут быть порядочными и достойными людьми, но потому, что его больше влечет в общество с верующими, разделяющими его мировоззрение. Обращенный человек будет любить то, что он раньше ненавидел, и ненавидеть то, что он раньше любил. Перемена произойдет в его сердце и в отношении к Богу. Если раньше он беспечно относился к Богу и жил в постоянном страхе, под угрозой и во враждебности к Нему, то теперь он окажется в состоянии полного благоговения, доверия, послушания и преданности. Он будет испытывать благоговейный страх перед Богом, постоянную благодарность к Нему, свою зависимость от Бога и новую преданность по отношению к Нему. До обращения человек живет плотской жизнью. Культурные и рассудочные цели или зарабатывание денег могут иметь первостепенное и преобладающее значение. Но теперь, обратившись, справедливость и святость сердца, ведение христианской жизни для него выше всего, ибо единственным, имеющим истинное значение и смысл, станет желание угодить Христу. Другими словами, обращение означает полную перемену в жизни отдельного человека. Мне живо вспоминается молодая девушка, сделавшая в Нью-Йорке карьеру и приехавшая в Лос-Анджелес, чтобы выйти замуж. Она встретилась с молодым человеком, с которым работала вместе в крупном рекламном предприятии в Нью-Йорке. Их роман протекал в ночных клубах и других увеселительных местах. Обуреваемый честолюбием и желанием как можно скорее получить повышение по службе, молодой человек перевелся в отделение предприятия в Калифорнии, рассчитывая, что через полгода девушка приедет к нему, и они смогут пожениться. Через неделю после того, как она приехала в Лос-Анджелес, ожидая, что снова начнется прежняя веселая жизнь, она обнаружила, что молодой человек влюбился в одну артистку и не имел мужества признаться ей в этом, пока она была еще в Нью-Йорке. Теперь она очутилась здесь, в чужом городе, где у нее не было ни одного знакомого человека. Все ее планы рухнули, гордость уязвлена, и будущее представлялось пустым и мрачным. Ее семья не была религиозной, и в эту минуту крайней нужды она не знала никого, кому могла бы обратиться за утешением, советом и руководством. Идя по незнакомым улицам в попытке справиться со своим горем и унижением, она набрела на палаточную церковь, в которой мы проповедовали.
Она рассказывала потом, как не решалась войти, но все-таки вошла и просидела в полумраке все богослужение. На следующий вечер она пришла снова и приходила каждый вечер всю неделю подряд, до тех пор, пока облако горечи и уныния, окутывавшее ее, не рассеялось, и она не услышала голос Божий и не обратилась с просьбой о спасении. Когда через веру во Иисуса Христа бремя вины и отрицания было снято с ее плеч, то она увидела, что любовь, которую она потеряла, была только ступенькой к более великой и богатой любви. Чувство унижения, удерживавшее ее от возвращения на прежнюю работу в Нью-Йорк, исчезло. Жизнь не казалась больше законченной, но после ее возвращения стала иметь больше смысла, чем прежде. Разница была только в том, что вместо того, чтобы употреблять свой ум и организационные способности на бесконечную вереницу увеселительных мест, она стала чрезвычайно активно трудиться для Господа. Свою фантазию, которую она посвящала прежде для поддержания своего престижа, теперь она употребляет, чтобы оживленно передавать библейские рассказы для молодежи. Ее финансовые способности на службе теперь обратились на пользу делу Господнему, и пастор в ее церкви признает, что она дала ему прекрасные идеи, благодаря которым регулярное посещение богослужений заметно увеличилось. Она не может больше чувствовать себя покинутой и ненужной, потому что она непрестанно нужна кому-нибудь из членов ее церкви. А самое главное, что у нее совершенно исчезло чувство одиночества, ибо она знает теперь, что Иисус Христос всегда находится рядом с ней, готовый ее утешить, вести и защитить. Все это произошло вследствие ее обращения, вследствие того, что она отвернулась от пустого, унылого мирского пути, на котором она была так несчастна, и обратилась к своему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Она нашла мир с Богом.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: Момент творения. Пружина в птичьей груди. Вы когда-нибудь задумывались о том, для чего птицам, например, индейкам, уткам, курам, нужна такая грудная кость, как вилочка? Если бы вы могли взять в руки эту косточку до того, как она высохнет, у вас, возможно, появилось какое-либо соображение на этот счет. Как это ни удивительно, даже ученые, несмотря на многочисленные эксперименты, до сих пор не знают наверняка, для чего служит вилочка. В ходе одного из таких экспериментов скворцов помещали в аэродинамическую трубу. Конструкция трубы позволяла птицам держаться в воздухе, почти не перемещаясь относительно стен тоннеля. Ученые получили рентгеновские снимки летящих на месте скворцов. И таким образом выяснили, что вилочка – это пружина. Когда скворцы находились в покое, расстояние между открытыми концами вилочек составляло всего 11 или 12 мм. Когда же они расправляли крылья и взлетали, это расстояние увеличивалось до 18-20 мм. С каждым взмахом крыльев вилочка то смыкалась, то раскрывалась. Ученые не знают, помогает ли вилочка полету. Они предполагают, что она значительно расширяет легкие птицы, и та может вдыхать больше воздуха. Поэтому-то птицы не так быстро устают от полета. Если изъясняться в терминах современной инженерной науки, пружина-вилочка служит для птицы основой для второй дыхательной системы, гораздо более эффективной, чем первая. Строение вилочки убедительно свидетельствует о том, что животный мир – это дело рук великого конструктора-творца, который послал своего сына искупить наши грехи. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Правительство Дании в лице министра по вопросам равных возможностей Мари Мьер сделало громкое заявление, в котором она сказала, что существует только два пола. Также министр дал оценку изменщикам пола. Цитата. «Вы не можете изменить свой биологический пол. Поэтому трансмужчины не являются биологическими мужчинами, а трансженщины не являются биологическими женщинами». Настолько когда-то несущественный вопрос о поле. Все люди знали во все времена, что пол только два. Разве может быть три или 10, 20? Настолько когда-то несущественный вопрос сегодня перерос вопрос первоочередной. Ведь именно в нем проходит ясный раздел черного и белого. Белое – это здравый смысл и правда о двух полах. Мужском и женском, который сотворил Господь. Черный, в данном случае, это дьявольская ложь о множестве полов и возможности изменения пола. Слава Всевышнему за политиков, представляющих страны и регионы, которые не запятнали себя ложью, а держатся правдой Божьей. Самая подделываемая валюта в мире. Какая вы думаете? Евро ли? Швейцарский франк? Австралийский доллар? Нет, доллар США. Именно 100-долларовая купюра является любимой для фальшивомонетчиков. Не думайте, что фальшивомонетчики – это только люди, которые дома на принтерах печатают. Да, есть и такие. Но самые крупные суммы печатаются не дома и не на принтерах. В этом процессе задействованы целые страны, которые печатают и сбывают поддельные деньги. Люди видят ценность в банкнотах, драгоценных металлах, в акциях компаний. Еще много в чем, однако в главной ценности, которую Бог дал людям, они предпочитают не вспоминать. Поэтому почти не услышишь, чтобы кто-то Библии в таком количестве, как доллар подпольно печатал, да и государственные типографии на это не заточены.

Именно поэтому мы можем что-то выращивать. И на нашем столе есть разнообразие фруктов, овощей. И сама земля продолжает растить различные плоды. Видео сбора черники, которая в большинстве своем растет без участия человека, нам остается только собирать. Вы найдете в нашем телеграм-канале. События через призму писания. Хвала Отцу Небесному за его великую милость, что, несмотря на строгий приговор Адаму, земля продолжает произрастать столь прекрасные плоды. На кого только не похожи современные люди. Одна женщина сделала огромное количество татуировок на своем теле. В частности, на своем лице. Она проколола свой нос, губы, щеки. В общем, зрелище не для слабонервных. А кем человек является изначально? Он является младенцем. Младенец рождается с красивой кожей. Но что делает человек потом со своей кожей? Потом человек превращается, в кого он только не превращается. Кем только он не становится. Почему? Потому что люди хотят как-то еще свое тело, как назвать, модернизировать, преобразить. Они не понимают, что лучше сделать его, чем дал Господь, не получится. А получится только хуже. Вот эти уродования тела, татуировки, проколы. От этого тела только хуже. Во-первых, боль. Во-вторых, уродство. И для многих такие люди становятся просто какими-то недоразумениями. Не более того. Книга Иова, 38 глава, 3 по 6 стих. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей. Если знаешь, или кто протягивал по ней верфь, на чем утверждено основание ее, или кто положил краеугольный камень». Надо сказать, что вопрос, откуда берет начало земля, до сих пор актуален. Можно услышать о самых разных фактах. Один человек даже очень заинтересовался этим вопросом и пытался всем доказать, что написанное в книге Иова о краеугольном камне находится в Атлантическом океане. Между тем, группа ученых из Великобритании обнаружила в Антарктиде гигантские тоннели протяженностью более 100 километров, которые заканчиваются на дне океана. В Библии не написано конкретного места, где находится на Земле краеугольный камень. Однако мы точно знаем, что у Земли существует Создатель, который нашу планету так создал, что до сих пор исследователи голову ломают, откуда, почему и зачем. О глубина богатства, мудрости и знания Бога, как непостижимы его решения и неследимы пути его. Римлянам 11 глава, стих 33. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. Послание апостола Павла к Колоссянам, 3 глава, 14 стих. Как уже было сказано в прошлых беседах, в данном стихе греческое слово «агапао», переведенное на русский язык словом «любовь», выражает высшее понятие любви. Источником таковой любви является Бог, как и сказано, «Бог есть любовь». Такова Божья любовь, как говорит нам Слово Божье, превыше нашего понимания, Ефесянам 3:19. Благодаря ее Бог чудесным образом создал мир, да и в основе сотворения человека и заботы о нем также проявилась

Божья любовь. На протяжении многих веков сатана внушал легковерным людям, что Бог жесток, несправедлив, исполненный гнева, карающий беспощадно согрешивших. И если он кого-то любит, то он любит только святых, затворников, спасающихся изнурительными постами и молитвами, суровым образом жизни, физическими истязаниями, бегством от нормальной, разумной и плодотворной жизни. Таковое превратное понятие о Божьей любви убивает в людях всякую надежду на спасение. С ранних лет родители учат детей, что когда они делают что-то неугодное Богу, то Бог ненавидит их и непременно накажет. Хотя Библия говорит нам о обратном, а именно, Бог не любит грех, но при этом любит грешника и желает, чтобы он избавился от своего греха. Люди совершают грубую ошибку, когда измеряют Божью любовь земными мерками и подходят к ней с человеческой точки зрения. И сегодня, с помощью Божьей, обратим наше внимание на следующее. Любовь Бога к человеку. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 8 стих. Бог, будучи Богом любви, возлюбил человека до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2:8. Здесь необходима некоторая оговорка. Обычно человек любит другого до тех пор, пока тот заслуживает любви. Но достаточно одному из них провиниться, и тогда их взаимоотношения резко меняются. Но когда Библия говорит нам о том, что Бог любит человека, то ясно, что она имеет в виду не то, каким очаровательным и прекрасным является человек, заслуживающий Божье благорасположение к себе, но о том, какой чудный и любвеобильный Бог. Ни один смертный никогда не сможет заслужить к себе любви Божьей. Наоборот, человечество, оскверненное грехом, способно только вызвать у Бога гнев и омерзение. Однако, непостижимая для нас любовь Божья проявилась не во гневе и осуждении Божьем, но в Божьей милости и спасении, как и говорит нам об этом Священное Писание. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Иоанна 3, 16, 18. Да, любовь Божья, благодаря ее неизмеримой ширине, глубине и высоте, смогла проявиться к людям, когда они еще были грешниками. Римлянам 5 глава 8 стих. В таковой силе она проявляется и в настоящее время, время благодати Божьей. Божье сердце открыто для всех, хотя все до одного негодны, все согрешили, и все лишены славы Божьей. Люди могут быть разными, но проблема греха у всех одна и та же. Среди богачей столько зла, несправедливости, гордости и высокомерия. Среди бедноты столько зависти, ропота, недовольства и злобы. Чем больше мы знакомимся с окружающим миром, тем яснее мы видим всеобщую испорченность, порочность и растление. Поразительно на факт, что люди мира сего не только во зле, но усугубляют свое положение преуспеванием во зле. Так
во втором послании апостола Павла к Тимофею во второй главе и 16 стихе сказано о тех, кто более будут преуспевать в нечестии. А в третьей главе этого же послания сказано: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Таково будет в последнее время, пред пришествием нашего Господа Иисуса Христа. И это уже мы видим с вами сегодня. Человек человеку волк. Хуже того, явно заметны случаи, когда свои даже издеваются над своими. Таков мир. Таковы принципы этого мира. А теперь перейдем от этой неприглядной картины к другой, а именно любви Божьей грешнику. Непонятная человеческому разуму любовь Божья проявилась во Христе и через Христа. Там, за столом, во время вечери, Господь Иисус Христос знал, что Иуда предаст Его. Но Он не переставал любить Иуду. Христос знал, что Петр, Его ревностный ученик, трижды отречется от Него. Но Христос продолжает любить Петра и более того. Удостоверяя свою любовь к Петру, после воскресения Христа ангел Господень сказал женщинам: «Идите, скажите ученикам Его и Петру». Марка 16 глава, 7 стих. А как мы можем понять любовь Божью, вспомнив еще один случай? Христос омывает ноги Своим ученикам, зная, что придет время, и все Его ученики разбегутся, каждый в свою сторону. Такова любовь Божья к людям. Она проявлялась в Ветхом Завете по отношению к израильскому народу, как и написано: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя. Вот я начертал тебя на дланях моих». Исаии 49:15-16. И эта же любовь проявляется и в настоящее время, ибо любовь Божья не желает, чтобы кто погиб в своих грехах, но чтобы все пришли к покаянию. Там, на Голгофе, любовь Бога Отца привела к отдаче Своего Сына, Господа Иисуса Христа, на позор. Бесчеловечные страдания, агонию и смерть. Божья любовь сделала то, что Христос был причтен к злодеям для того, чтобы приходящие к Нему ранами Христа исцелились. Исаии 53 глава, 5 стих. Там, на Голгофе, Бог открыл нам полноту Своей любви. Голгофа, лобное место, свидетельствует нам о степени человеческой греховности и о беспредельной любви Божьей. Голгофа — место доказательства того, что Бог любит каждого человека горячо и жертвенно. Любовь человека по заслугам, а любовь Божья по благодати, даром, без всяких заслуг. И если вы желаете уразуметь хотя бы отчасти любовь Божию, взгляните на Голгофу и спросите себя, что заставило Отца отдать Сына Своего Единородного на позор? В этом мире без Бога мы даже можем достичь успеха в науке, искусстве, политике и гордиться своими достижениями, что многие и делают. Но помните, наша земная жизнь оправдывается и осмысливается верой, основанной на вечной любви Божьей, связывающей временное настоящее с вечным будущим духовным. Придет время, и все пройдет.
небеса шумом прийдут, стихии разрушатся, как и говорит нам об этом Священное Писание, 2 Петра 3:10. Но любовь Божья пребывает вечно, ибо она никогда не перестанет. 1 Коринфянам 13 глава 8 стих. И именно поэтому Слово Божье призывает всякого: «Облекитесь в любовь Божию». Колоссянам 3 глава 14 стих. Облечься в вечное, неприходящее, славное и божественное.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В этом часе две программы мы предлагаем вам по полчаса. «Актуально-насущно» и проповедь Романа Рейнхарта.

0: В журнале «Советская женщина» в четвертом номере 87-го года главный нарколог Москвы Эдуард Дроздов в разговоре с публицистом Константином Межелумяном о проблемах и вреде пьянства заявляет: «Каждый папа-пьяница – растлитель собственных детей и жены». Так ли это? Не чересчур ли резкое высказывание? Пусть на этот вопрос ответят сами подростки, дети пьяниц. Читаем выдержку из январского номера «Огонька» текущего года.
1: Звать меня Аркадий Сергеевич. Сижу по 44-й за кражу. А готов мне уже 17. Мамка с папкой пьяные в лодке катались. Папка выпал и его под баржу затащила. Достали его, а он уже синий. Но я про это не помню. Рассказывали. Потом мамка в другой раз захотела замуж. Я ей говорю: если ты возьмешь, я его убью. А она взяла. Отчим меня выучил материться и пить водку. В первый раз я выпил водки, когда мне 6 лет исполнилось. Вот с тех пор и пью. А как напьюсь, совсем дураком делаюсь. Меня 2 раза в психбольнице лечили. Я сам не знаю чего. И братишка младший в психбольнице лечится. А сестренка родилась слепая.
0: Аркадий вынул из-за уха свалявшийся окурок, чиркнул спичкой, глубоко затянулся. На запястье мелькнула чернильная наколка. Крупными печатными буквами «Зло».
1: Ребята в тюрьме накололи. А про зло я сам придумал, потому что кроме зла я ничего и не видел.
0: Таких жизненных судеб множество в мире. Может быть, и твоя жизнь, слушатель, подобна жизни Аркадия. Кто тебе может помочь? Есть ли на свете кто-то, кто еще заинтересован тобой, тем, что творится в твоей душе? Послушай-ка жизненную историю Раймо Оксы, и ты получишь ответ на эти вопросы.
2: Vaija Koskela, minäkin olen asunut siellä kasvanut köyhässä kodissa, jossa isäukko kanssa käytti paljon viinaa ja...
0: Я провел свое детство в Вая Коске и вырос там в бедной семье, так как отец много пил. Семья страдала от этой нищеты и от насилия отца тоже. Часто приходилось убегать спать к соседям и зимой, часто не успев даже одеться. Таким образом, в мою жизнь с раннего возраста вошел алкоголь. Будучи еще 7-летним мальчиком, я уже принял свою первую дозу алкоголя. Я украл вино и напился до бесчувствия. Это был как бы такой первоначальный залп будущего пьянствования и того образа, которым я стал употреблять алкоголь.
2: Olin ujo kaveri ja semmoinen sulkeutunut ja mulla oli vihaa yhteiskuntaa kohtaan ja semmoinen viha...
0: Рос я застенчивым и скрытным. У меня была какая-то ненависть к обществу, к счастливым семьям и вообще к удачливым в жизни людям, потому что у нас дома было довольно бедно и не было той любви и счастья, которые можно было видеть у других. Горечь сверлила мою внутренность. Будучи еще мальчишкой, я много дрался и применял насилие. И когда выпивал, то всегда становился очень буйным и неистовым. В ранней молодости своей пришлось познакомиться с полицейскими и иметь уже многие неприятности. Я думал, что я успокоюсь, когда найду себе жену и смогу создать свою семью. В 16-летнем возрасте я пошел работать на шоколадную фабрику «Панда». И казалось, что все пошло хорошо, но все получки стали уходить на водку. А потом и все деньги начали идти только на алкоголь. Я продолжал с помощью кулаков добиваться своего и разыгрывал роль такого жестокого типа, которая, как казалось мне, очень подходила. Вскоре все же случилось так, что я познакомился с моей будущей женой. У нас родился ребенок во время моего служения в армии. Потом, после окончания службы, мы с ней записались. Я думал, что теперь главное в жизни найдено, и хорошо построить свою жизнь на этом фундаменте. Дом, семья и разные планы на будущее. Мне казалось, что теперь все пойдет хорошо, и я успокоюсь, что я стану хорошим гражданином, и вся та прошлая жизнь может остаться позади. Но что удивительно, когда я после армии пришел домой, то меня охватило какое-то непонятное волнение, беспокойство. Я не мог усидеть дома, но сразу пошел в компанию выпивать. 2 недели находился где-то совсем вне дома. Жизнь опять показалась такой пустой. Я разочаровался и в семейной жизни, так как и она не принесла с собой того счастья, которого я ожидал и о котором я мечтал. Я начал думать, что нужно как-то освободиться от алкоголя, но у меня не было сил для этого. Я давал многие обещания своей жене, старался всеми силами сдержать их. Но выдержав неделю или две без выпивки, я уже начинал скрежетать дома зубами, казалось, нервы сгорят, не выдержат больше. Испытывая постоянные трудности, я не мог находиться дома. Нервы были постоянно на пределе. Казалось, что я не могу жить без алкоголя, хотя он и создавал проблемы на работе. Последовали неоднократные предупреждения, беседы из-за того, что в шкафу обнаружилась бутылка. А сам я пьяный шатался, где попало. И тогда меня с места работы направили на лечение. Наступил месяц протрезвления, и тогда я подумал, куда же я иду? Далее я обратился за помощью в общество анонимных алкоголиков. Начался 7-месячный период моего трезвого состояния. В течение этого времени больше всего страдала моя семейная жизнь. Я постоянно находился в нервном напряжении, сильно избивал детей. Я совсем не переносил детского шума и их игр. Я пришел к выводу, что у меня нет сил жить трезвым. И во время последних посещений этого общества я был настолько уже измучен, что начинал плакать там в группе, когда подходила моя очередь говорить. Казалось, что просто-напросто я больше не смогу выдержать. Я молился в течение этих 7 месяцев и убедился, что Бог существует. Но часто человеческий страх ставит петлю. Так и мне он поставил эту петлю. Я стал спрашивать у других лечащихся, что вы думаете, если бы я пошел беседовать с каким-то священником или с каким-нибудь верующим? Они отвечали, эти люди, находящиеся уже многие десятки лет трезвыми, но которые пользовались потом успокаивающими средствами, что это не поможет, лучше самому бросить пить. Я воспринял буквально этот их совет и решил, что я выдержу, и что уж столько у меня силы воли найдется, и никому я не пойду. Но становилось все труднее и тяжелее. Под конец я снова впал в пьянство. 3 недели примерно были самым длинным периодом моей трезвости. Казалось, что жить без алкоголя совсем невозможно. Из-за пьянства появились многие проблемы, избиения и разные следствия, и штрафы за хулиганство и нарушения.
2: Jumala armossaan pelasti sitten siellä Vaajakoskella yhden kaverin, ja se tuli uskoon, ja
0: Бог по своей милости в это время спас одного моего приятеля в Валкеакоске, и он уверовал. Вначале я подумал, что он дурак, что он совсем с ума сошел. Говорит об Иисусе, что теперь он последний свой трюк выбросил. Я смеялся над ним в кабаке и в других местах. Но в тишине я все же размышлял об этом и поражался этой удивительной перемене. Иногда мне хотелось пойти и поговорить с ним, но человеческий страх и другие разные страхи мешали. А вдруг кто-нибудь из людей увидит, что я разговариваю с верующим, скажет, вот совсем тюфяком стал. Ничего не оставалось, как только жестко держаться и выдавать себя за непробиваемого.
2: Но в 1983 году, в
0: Потом, летом 83-го года, я шел с товарищем по улице после очередной попойки и увидел этого уверовавшего Матты на машине. В то время жена моя уже взяла развод, и на работе я получил последнее предупреждение, что в случае чего меня уволят. Жизнь казалась совсем безнадежной. Мы попросили Матты подвести нас по пути в Jyväskylä, чтобы достать там еще вина и продолжить свою выпивку. В машине он рассказал мне об Иисусе. И я помню, как я смотрел ему в глаза и заметил, что это не были глаза сумасшедшего. В них отражались удивительный мир и покой. Я знал этого приятеля, который в течение 15 лет употреблял успокоительные снотворные средства и был таким же агрессивным, как я сам. Тогда я подумал, что вот где может быть выход и для меня. Я почувствовал, что здесь выход.
2: Mutta join sinä kesänä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja hermot meni siihen tilaan, että joudun turvautumaan.
0: Но несмотря на это, я пил в то лето больше, чем когда-либо раньше. Нервы мои дошли до предела. Мне пришлось обратиться к врачам и принимать успокаивающие средства. Насколько я помню, то на приеме у врача я только плакал. Я был настолько уже конченным человеком, что мог только плакать. Казалось, что остается только покончить с жизнью, потому что из жизни больше уже ничего не получится. В один день мне пришлось дважды прийти на прием к врачу, так как я был больше не в состоянии выдерживать. Врач выписал более сильно действующее лекарство. Было тяжело. Много раз мне приходил на память этот Матти Вири, единственный верующий, которого я знал. Я еще раз посетил всех приятелей из общества анонимных алкоголиков. Они пригласили меня в свою группу. 2 года я уже говорил с ними и беседовал. Я устал уже от разговоров. Я уже не в силах был беседовать, но только думал, где бы найти покой.
2: Syksyllä torstai-iltana kävelen sitten villareissa tämä tilluksi. Seisun siinä pihassa ja vähän piippua ja mä en voinut puhuakaan mitään. Hän näki mun tilaa ja sanoi, että Jeesus voi olla.
0: Однажды осенним вечером, в четверг, под воздействием таблеток, я пошел к Матти Вири. Я стоял там во дворе и качался, ничего не в силах произнести. Он увидел мое состояние и сказал, «Иисус может помочь». Сказал, что «давай помолимся за себя». Мы склонились на колени в маленькой комнате. Там я склонил голову в молитве. Я подумал, какое имеет значение. Пусть люди что угодно говорят. Лишь бы мне найти покой. Пусть назовут кем угодно. Пусть все пропадет. И честь. Но я попробую. И в этот вечер Иисус вошел в мою жизнь. Удивительный мир наполнил мое сердце. Я в тот же день смог оставить лекарство. Благодарность Богу. Он освободил меня, и я почувствовал удивительную любовь, какой я никогда еще не испытывал в своей жизни. Я смог опустить свой кулак. Никого не нужно было больше бить после этого. Я примирился с врагами своими и начал свидетельствовать им о Христе. Удивительную силу Бог дал. Вскоре я освободился от курева. Я принял крещение по вере, и Бог исполнил меня любовью и Духом Святым. Я освободился.
2: Авиолиттони эхеутуй ваймон канса, и мы ракастамме энемме ку коска айкасемми. Аш лапсиас. Меда пыхаа колу лейрелле.
0: Брак восстановился с женой, и мы любим теперь друг друга больше, чем когда-либо раньше. Детям не нужно бояться, возвращаясь из воскресной школы, что отец дома размахивает финкой. Это прекрасное все сотворил Бог. Я сам не мог себя изменить, но Иисус Христос изменил меня. Он дает любовь. Теперь я могу рассказывать многим людям, что Господь совершает. Он может спасти тебя сегодня вечером, разорвать узы твоих грехов и страстей и дать тебе истинный покой и мир. Это не было мимолетным переживанием. Прошло почти уже 4 года, как Христос вошел в мою жизнь, и ежедневно Он давал силу. Он сохранил меня, так что не нужно было употреблять больше алкоголя. И не нужно больше курить. Удивительно так жить. Это достойно жизни. Наконец-то можно жить воистину свободным человеком. Благодарность Богу за все.

«Удивительно так жить», — сказал только что Райму Оксон. «Это достойно жизни». «Да, это действительно достойно жизни. И тысячи таких же освобожденных, ставших счастливыми во Христе людей, могут подтвердить эти слова. Дорогой друг, может быть, и твоя жизнь не удалась. Может быть, она тоже проходит в пьянке, и в внутренних страданиях, или постоянном озлоблении, или страхе, в грехах, которые, как крепкие узы, связывают тебя. Послушай, есть у Господа и для тебя и любовь, и прощение, и милость в Иисусе Христе решение всех твоих проблем и освобождение от греховного рабства. Тебе нужно только обратиться к Нему, как это сделал Раймо. Иисус освободит и тебя, как Он освободил уже Раймо и тысячи людей, подобных Ему. Он поможет тебе, Он наполнит смыслом, радостью и миром и светом твою трудную и несчастную жизнь. Немедли, приди к Нему сегодня, и ты сам убедишься, что воистину удивительно жить со Христом.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Вефиль». Сегодня четвертая часть. В третьей части мы закончили на Бытие, глава 33, стих 20. А теперь перейдем к четвертой встрече Иакова с Богом. Третье и четвертое упоминание Вефиля в истории Иакова. Итак, мы приходим к следующему месту Писания, которое связано с Вефилем. Два раза говорит Господь Иисус с Иаковом во сне, а в третий раз Он открывается Иакову у переправы Иавока в образе «никто», как Святой Дух здесь говорит. В четвертый раз Господь Иисус обращается непосредственно к Иакову и конкретно повелевает ему вернуться в Вефиль и устроить там Богу жертвенник, как читаем в Бытие, глава 35, стих 1. «Бог сказал Иакову: «Встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего». Господь Иисус не говорит просто «возвратись в землю твоей родины», но говорит: «Встань, пойди в Вефиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу». В трех первых встречах Иакова с Господом Иисусом мы видим водительство Израиля посредством крепкой руки Иисуса. Для Израиля этот факт остается неосознанным. Израиль не осознает того, что Господь Иисус его ведет и охраняет от истребления. И только в четвертой встрече Иакова с Господом Иисусом, когда он конкретно говорит Иакову: «Пойди в Вефиль», мы видим встречу Израиля с Господом Иисусом в 70-ю седьмину через двух свидетелей, когда Израиль примет Иисуса своим Мессией. Господь Иисус желает ввести Израиль в Вефиль, в Дом Божий. Для нас это неожиданно и очень радостно, что в этот раз Иаков так реагирует на повеление Господа Иисуса. В действиях Иакова мы видим исполнение того, что Господь Иисус ожидал от Израиля на протяжении всей его истории, а особенно во время прихода Иисуса в плоти к своему народу. В Бытие 35, в стихах 2 и 3 читаем: «И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вефиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Мы не можем сказать, что Господь Иисус не сказал Иакову того, о чем мы читаем в стихе 2. Это является логическим следствием того факта, что в 70-ю седьмину евреи узнают от двух свидетелей истину о Господе Иисусе. В них мы видим Божьих избранных, о которых читаем в Евангелии от Матфея, глава 24, стих 31. «И пошлет Иисус ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Этот процесс собирания избранных от четырех ветров, то есть из всего мира, идет еще и в настоящее время. Познав от двух свидетелей истину об Иисусе, эти избранные уберут из своей среды всех богов чужих, примут Господа Иисуса своим Мессией, и с этого момента будут следовать за Ним. Следование за Иисусом мы видим в перемене своей одежды, как читаем об этом в Бытие, глава 35, стих 2. В этих избранных мы видим 144 тысячи душ, остатки Израиля, которые признали Иисуса своим Мессией и готовы войти в тысячелетнее царство, в Дом Божий. В Бытие 35, стих 4 читаем: «И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывшие в ушах у них, и закопал их Иаков под Теревимфом, который близ Сихема». Израильтяне отдадут всех богов чужих, бывших в руках их. Это значит, что с этими чужими богами они были связаны всю свою жизнь, крепко держались за них своими руками и служили им. Они отдают Иакову также серьги, которые носили в своих ушах, как амулеты. С точки зрения природного человека амулет является волшебным средством от злых властей. Это значит, что израильтяне не становились более под защиту Бога, но приняли предложение сатаны своей защитой. Сегодня мы видим в этой защите сатаны белую магию против черной магии. Даже многие дети Божьи знают об этом средстве. Но я должен вам сообщить и предупредить, что как белая, так и черная магия происходит из кухни сатаны. Это ложь сатаны. Подробнее смотрите об этом в проповеди «Знамения и чудеса», которая имеется на нашем сайте. Это очень прекрасно. И мы с радостью читаем о том, что сделал Иаков. А теперь можем сказать, что остаток Израиля сделал с этими чужими богами и амулетами. И закопал их Иаков под Теревимфом, который близ Сихема. Теревимф символизирует Божью власть и власть Голгофы, которую мы видим в Сихеме. Это значит, что евреи, которые примут Иисуса своим Мессией, с глубоким покаянием предадут все свое идолослужение суду Иисуса Христа, станут под власть Господа Иисуса и под Его послушание на Голгофском кресте. По заданию Господа Иисуса Иаков устраивает Ему там жертвенник. Жертвенник всесожжения служит для того, чтобы израильтяне приносили Господу Иисусу всевозможные предписанные законом жертвы, как сам жертвенник всесожжения, так и приносимые на нем жертвы являются прообразом Господа Иисуса. В жертвеннике, который построил Иаков, мы видим, что в лице остатка Божий народ признает Господа Иисуса своим Мессией. Эти израильтяне верят теперь, что Господь Иисус умер за них на Голгофском кресте. Такое поведение и изменение мышления израильтян является для Господа Иисуса приятным благоуханием. В других работах я много писал на эту тему, а сейчас мы пойдем с вами дальше. Пятое упоминание Вифиля в истории Иакова. В этом месте я сообщаю вам, что Бытие, глава 35, является очень важной главой в отношении истории Божьего народа Израиля. В этой главе мы в духе находимся уже в 70-й седьмине и придем также с Иаковом в тысячелетнее царство. В Бытие, глава 35, стихи 5 и 6 читаем: «И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним. После того, как остаток Израиля, 144 тысячи душ в 70-й седьмине познают свои грехи и грехи своих предков и совершат глубокое покаяние, то Господь Иисус введет их сначала на 3,5 года в расколотую Елеонскую гору, а затем Он введет их в тысячелетнее царство. В пришествии Иакова в город Вефиль мы в духе видим вход Израиля в тысячелетнее царство. Но Святой Дух упоминает здесь первоначальное имя города Вефиля, то есть Луз, что означает «миндальное дерево». А так как миндальное дерево начинает первым цвести, то на еврейском языке оно называется «бдительным». У пророка Иеремии в главе 1 стихи 11 и 12 читаем. «И было слово Господне ко мне: что видишь ты, Иеремия? Я сказал: вижу жезл миндального дерева. Господь сказал мне: ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтоб оно скоро исполнилось». И если в Писании мы пойдем по следам сообщения Святого Духа о миндальном дереве, то поймем, какое важное значение имеет тот факт, что Вефиль носил раньше имя Луз. В числах, глава 17, стих 8, мы видим в миндальном жезле Аарона духовный плод, который возник в результате воскресения Иисуса из мертвых. Читаю этот текст. «На другой день вошел Моисей в скинию откровения, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. Из мертвого миндального дерева возник живой плод. Только Бог может такое сделать. Этот факт подтверждает Господь Иисус своим ученикам в Евангелии от Матфея, глава 19, стих 26. А Иисус, воззрев, сказал им: человеком это невозможно, Богу же все возможно. Поэтому плод, возникший из мертвого миндального дерева, жезла Аарона, который сам является прообразом Господа Иисуса, прообразно указывает на воскресение Иисуса из мертвых, а на основании воскресения Иисуса из мертвых возник духовный плод, который мы видим в церкви.

Смоковница ожила. Читаю этот текст. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. А из среды Израиля, который в течение 2000 лет был практически мертвым, выйдут эти 144 тысячи душ остатка и духовно оживут, потому что примут Иисуса своим Мессией, и Дух Божий будет излит на них. Их мы тоже видим в миндальном жезле Аарона. Следовательно, в Бытие, глава 35, стих 6, Святой Дух сообщает нам, что остаток Израиля, 144 тысячи душ, войдет в тысячелетнее царство. Читаю этот текст. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним. В Иакове и всей его семье мы видим остаток Израиля. Они пришли в Вефиль, то есть в Дом Божий, который характерен тем, что там возникнет много плода. Об этом нам говорит бывшее название этого города, то есть Луз, миндальное дерево. Когда Господь Иисус приходил к своему народу в плоти, то Он не нашел у Израиля ожидаемого плода, поэтому Он проклял смоковное дерево. В Евангелии от Матфея, глава 21, стихи 19 и 20, в котором мы символично видим израильское государство. А теперь при входе Израиля в тысячелетнее царство, в этот Божий дом, Израиль будет очень плодовитым. Во-первых, там возникнет много духовного плода, потому что служение в присутствии Господа Иисуса будет совершаться в духе. А во-вторых, жить будут в тысячелетнем царстве 1000 лет, поэтому Израиль чрезмерно размножится, как Господь Иисус обетовал Иакову в Бытие, глава 32, стих 12. «Ты сказал, — говорит Иаков, — я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». Еще раз подчеркиваю главный смысл Вефиля, в котором мы видим Дом Божий, и который вначале носил имя Луз. В имени Луз мы видим исполнение обетования Господа Иисуса своему народу в тысячелетнем царстве. Но плодовитость, на которую указывает миндальное дерево, относится не только к людям, но и к природе, так как в тысячелетнем царстве вся природа и животный мир будут процветать. Шестое упоминание Вефиля в истории Иакова. Обратимся по этому вопросу к Бытию, глава 35, стихи 6 и 7. «И пришел Иаков в Луз, что в земле Ханаанской, то есть в Вефиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вефиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего». В Бытие, глава 35, стих 1, Господь Иисус повелевает Иакову возвратиться в Вефиль, чтобы жить в этом месте и построить там Богу Израилеву жертвенник. Это значит, чтобы Израиль вошел в святое жилище, в Дом Божий. В стихе 7 Иаков исполнил задание Господа Иисуса. Но для многих детей Божьих загадочным является тот факт, что Иаков назвал это место Эль-Вефиль. Эль-Вефиль означает «Бог Дома Божьего». Это сообщение является чрезвычайным сообщением Святого Духа, но в принципе его можно очень просто понять. Я объясню вам это на очень простом примере из жизни.
Если я имею автомашину, то я...

являюсь как хозяином, так и владельцем этой автомашины. Если эту автомашину у меня украдут, тогда я, хотя и являюсь еще ее хозяином, но не являюсь больше ее владельцем. Владельцем моего автомобиля является тогда тот вор, который украл мою автомашину. Точно так обстоит дело и с Домом Божьим. На протяжении 2400 лет, в течение которых Божий народ в лице Иакова блудодействовал с другими богами, вплоть до возвращения Иакова в Вифиль, Домом Божьим владел другой бог, а именно Сатана. В течение этих 2400 лет Домом Божьим владел Сатана. Об этом факте Слово Божие сообщает нам через пророка Иеремию, глава 7, стих 11. «Не соделался ли вертепом разбойников в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя мое? Вот я видел это, говорит Господь». И сам Господь Иисус подтверждает этот факт, что материальный Божий храм стал вертепом разбойников, то есть местом пребывания сатаны и его демонов, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 21, стих 13. «И говорил им, написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Это значит, что вследствие блудодеяний Израиля с чужими богами он превратил Дом Божий в вертеп разбойников. Разбойником является сатана, который стал владельцем Дома Божьего. Этот факт я подробно осветил в проповеди «Семь храмов и их отношение ко тьме». Эта проповедь имеется на нашем сайте. И что же произойдет теперь в тысячелетнем царстве, где Божий народ Израиль воздвигнет своему Богу и царю этот жертвенник и назовет его «Бог Божьего дома»? Это значит, что Господь Иисус, наконец, снова становится владельцем своего имущества, своего дома. С великой радостью мы можем теперь отметить, что в плоти на земле Бог достиг со своим народом свою цель. Седьмое упоминание Вифиля в истории Иакова. Однако прибытием Иакова и его семьи в Эль-Вифиль история о Вифиле еще не закончена, так как в Бытие, глава 35, стих 8, мы имеем еще одно очень важное сообщение. Читаю этот стих 8. «И умерла Девора, кормилица Ревеккина, и погребена ниже Вифиля под дубом, который и назвал Иаков дубом плача». Девора являлась кормилицей Ревекки. Это значит, что она вскормила Ревекку, когда она была ребенком. В то время, когда Девора умирала, Иакову было 90 лет. Его отец Исаак женился на Ревекке в свои 40 лет. Бытие 25, стих 20. Возможно, что Ревекке было в то время порядка 30 лет. А когда Исааку исполнилось 60 лет, то родились Исав и Иаков. Я думаю, что и Девора была минимум на 30 лет старше Ревекки. Поэтому Девора прожила порядка 170 лет. В то время такой возраст являлся совершенно нормальным. Но в Бытие, глава 35, стих 8, речь идет о совершенно другом. Ревекка является прообразом Церкви Иисуса. А в Евангелии от Иоанна, глава 4, стих 22, написано «Ибо спасение от иудеев». Это значит, что спасение язычников исходит от иудеев, от Божьего народа Израиля.
А если в этом выражении мы желаем быть более корректными, более точными, то должны сказать: Евангелие, духовную пищу, язычники получили от евреев. Пророчество об этом событии мы имеем уже у пророка Исаии, глава 9, стихи 1 и 2. «В прежнее время умолила землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». В послании римлянам читаем о том, что Господь Иисус отрезал язычников от дикой маслины и привил к хорошей маслине, то есть к себе, и строит теперь свою церковь. Послание римлянам, глава 11, стих 24. «Ибо если ты, то есть язычники, отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, к Иисусу, то тем более сии, то есть евреи, природные привьются к своей маслине». А теперь вернемся снова к Деворе, кормилице Ребекки. Она давала Ребекке необходимое питание для жизни, поэтому она является прообразом Израиля, из которого произойдет остаток в 144 тысячи душ. Из Слова Божьего мы знаем, что суд в 70-й седьмине в принципе предназначен для Израиля, поэтому в этом суде погибнет весь Израиль, за исключением остатка. При этом мы должны знать и помнить, что Библия написана не хронологично, а просто логично, поэтому в Бытие глава 35 стих 8 должен стоять до стиха 7. Ближе к началу. Дубу, под которым Иаков похоронил Девору, он называл Аллон-Бакут, что означает «дуб плача» или «дуб жалобы». Деревья в Библии являются прообразом людей. Но из Исаии, глава 6, стих 13, мы можем понять, что дуб и тервинф в данном случае – прообразно представляют Израиль, который погибнет в 70-й седьмине. Читаю этот текст у пророка Исаии, глава 6, стих 13. «И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена, но как от тервинфа и как от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. В этом святом семени, корне дуба и тервинфа, мы видим остаток Израиля в 144 тысячи душ, которые войдут в тысячелетнее царство. А когда в 70-ю седьмину символично в лице дуба и тервинфа погибнет весь Израиль, тогда среди всего народа будет действительно сильнейший плач. Пятая встреча Иакова с Господом Иисусом. Об этой встрече Иакова с Богом читаем в Бытие, глава 35, стихи 9 и 10. «И явился Бог Иакову по возвращении его из Месопотамии, и благословил его, и сказал ему Бог: имя твое Иаков, отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль». Обращаю ваше внимание на существенную разницу между данным высказыванием и высказыванием в Бытие, глава 32, стих 28. В стихе 10 данного текста мы видим не просто желание Господа Иисуса, чтобы его народ стал борцом за Бога,
но он в действительности делает остаток в 144 тысячи душ в борцов за Бога, потому что в этом стихе мы имеем очень важное дополнительное сообщение, которое гласит: «И нарек ему имя Израиль». Сравним это высказывание с высказыванием в Бытие, глава 32, стих 28. «И сказал Бог: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». В Бытие, глава 35, стих 10, Господь Иисус во второй раз дает Иакову имя Израиль. И это произойдет не в тысячелетнем царстве, а в 70-ю седьмину. Это имя получит Израиль в лице остатка в 70-ю седьмину и станет истинным борцом за Бога. Поэтому при дальнейшем чтении мы три раза подряд встречаем в этой главе имя Израиль. В стихе 21: «И отправился Израиль и раскинул шатер свой за башнею Гадер». Стих 22. «Во время пребывания Израиля в этой стране Рувим пошел и переспал с Валлою, наложницею отца своего, и услышал Израиль». Затем Святой Дух продолжает в Библии называть Израиля по-прежнему именем Иаков. Почему? Ведь Иаков стал уже в 70-ю седьмину борцом за Бога и находится теперь в тысячелетнем царстве, как мы читали в стихе 22, во время пребывания Израиля в этой стране. На этом сегодня закончим.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире «Радио на пути» в течение этого часа будет звучать передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Благодать Евангельских христиан-баптистов в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 11-я часть этой истории.
1: Можно легко себе представить, как теперь чувствовал себя Фердинанд. Он видел, что, несмотря на то, что Фенечка приняла новую веру, ее любовь к нему усилилась и окрепла. Но так как он знал, что они его считают погибшим, пока он не покается, в нем появилась какая-то ненависть к ним. А кто его осудит? И я этого не могу. Он любил мир и хотел жить в мире. Они же отказались от мира и жили для Христа. Между ними образовался непреодолимый разрыв, который не исчез и после рождения их первенца. Дело дошло до того, что они начали думать о разводе. Сначала ушел Федор, считая, что если сестра с мужем останутся одни, они скорее примирятся. Но ничего из этого не вышло. Однажды утром Фенечка нашла письмо, полное ужасных укоров, в котором оскорбленный супруг прощался с ней. Он сообщал, что уезжает в Польшу, чтобы продолжать работу в организации. Ах, это было очень печальное письмо. Вскоре после этого началось преследование штундистов. Маленькую общину разогнали. Некоторые попали в тюрьму, другие — в Сибирь или на Кавказ. Обвинили также жену Фердинанда, которая попыталась спасти одного из старших братьев общины. И так как никто из всей родни не заступился за нее, она оказалась под следствием. Волей Господа она, правда, была освобождена, но за распространение противоправославных трактатов ее выслали из родных мест. Брат приехал за ней и продал имение за полцены. Имущество же ее судом было конфисковано. Брат взял ее с собой в Вену, где она прожила недолго, скончавшись от простуды, полученной в тюрьме. Сыну ее в то время было 5 лет. Аурелий замолчал. Из груди его вырвался тяжелый вздох. Хотя его мать умерла, когда ему было только 5 лет, он не мог выразить, кем она для него была. Как она учила его любить Иисуса. Как он ей обещал жить только для него. Но он не сдержал своего слова. Лишь закрыв глаза, он видел перед собой ее милое нежное лицо, сияющее небесным светом глаза. Но зачем об этом говорить? Мальчик после смерти своей матери остался у дяди, который дал ему воспитание и образование. Дядя умер 12 лет назад от инфаркта, как раз в тот момент, когда писал письмо ссыльным на Кавказ, которое один из друзей должен был доставить. Мальчик остался один. О судьбе своего отца он ничего не знал. И только после смерти дяди, который оставил племяннику значительную часть своего имения, он вместе с документами о наследстве получил бумаги матери и дяди. Из них он узнал, что отец его через 3 года после разлуки с матерью попал в руки полиции и после годового следствия был приговорен к ссылке в Сибирь. Однако друзья его, и среди них автора записки, помогли ему бежать в Англию, где следы его теряются. «Бедный Фердинанд», — писал Федор Лермонтов в дневнике. «Если бы отец не закрыл перед ним дверь, он мог бы бежать к нему и был бы спасен. А теперь он, наверное, погиб в беде и нужде, так как был слишком горд, чтобы принимать помощь от друзей». Так, теперь я все рассказал. Ты сейчас скажешь, что я, сын Фердинанда, трушу, зная правду, избегая близости с этим человеком. Или ты считаешь, что другой на моем месте был бы способен ежедневно общаться с ними и с его внуком Адамом, который не сегодня-завтра вступит в майорат, когда отец мой погиб в беде и нужде? С одной стороны, я очень счастлив, что Никуша мой двоюродный брат, Маргита моя кузина, и Каримский тоже мне родственником приходится. А с другой стороны, я чувствую ненависть к Орловским. Мне с ними ежедневно приходится встречаться. Я должен быть вежливым и приветливым в общении с человеком, который оскорбил мою мать и моего отца из-за брака с ней выгнал из дома на погибель. Если бы он из Орлова ушел не с такой горечью в душе, все могло бы быть иначе. Если я останусь, то обстоятельства сегодня или завтра вынудят меня посетить пана Николая Орловского в Орлове. Как ты себе это представляешь? Нет, никогда. Мне нужно уйти. Лишь в том случае я мог бы оставаться, если бы я мог этому жестокому старику бросить в лицо, что он погубил моего отца. Однако этого я не могу сделать из-за Никуши и Маргиты. И еще из-за того, что он подумал бы, будто я хочу, чтобы он дал мне свое имя, которого я лишился из-за бегства отца. О нет! Хотя я ношу фамилию Лермонтов только потому, что меня усыновил мой дядя, мне имя моей матери дорого, и я его никогда не сменил бы на другое. В той же мере, как он ненавидит все русское, я ненавижу все польское и никогда не стал бы поляком. Мирослав, помоги мне покинуть Никужу, прежде чем мы придем в горку, прежде чем я встречусь с Орловскими. У меня нет сил предстать перед ними и не выдать чувств против них, скрытых в моей душе. При этих словах Лермонтов упал на колени и закрыл лицо обеими руками. Урзин провел рукой по его густым волосам и поцеловал его в лоб. Это нежное выражение любви успокоило его. «Аурелий, брат мой!» — проговорил, наконец, провизор. «Ты знаешь, какое желание наполняло сердце твоей матери, когда она была жива?» Лермонтов вздрогнул. «Одно лишь желание было у нее, чтобы я познал Иисуса Христа и полюбил того, ради которого она все оставила. Друг, позволь мне тебе сказать, если бы у моей матери было такое желание, если бы она ради Христа столько страдала, я сделал бы все, даже жизни не пожалел бы, чтобы исполнить это желание и доказать на деле, что ее Господь – мой Господь, и что я его люблю и ему повинуюсь. Мирослав, какое отношение это имеет к моей ненависти? С самое прямое. Если мать проявила столько любви к Господу, потому что ее сердце было наполнено любовью Божией, то я не верю, что она не умела и прощать. Или ты думаешь, что она не простила бы пана Орловского? Она? О, она была в состоянии молиться, как Стефан. «Господи, не вмени им греха сего». Ну вот. А сын ее ненавидит сейчас там, где она проявила бы любовь. Мирослав! Послушай, я твердо убежден, если бы твоя мать была теперь среди нас, и если бы она могла спуститься с небес, она обвила бы шею твою своими руками и сказала бы: «Иди, сын мой, и покрой любовью всю несправедливость. Если ты так поступишь, то докажешь, что достоин моей любви и моей жертвы. И помни, сын мой, что тому, кто умеет прощать, всегда лучше, чем тому, кого прощают». «Прекрати, Мирослав, прекрати!» Отмахнулся молодой россиянин. «Кто уполномочил тебя говорить со мной о том, как бы она поступила? Ты ее даже не знал!» «Ну да, ты знаешь его, того, кто был всей ее жизнью!» «Да, я знаю его. Но и ты не можешь сказать, что ты не знаешь нашего доброго Господа, который осчастливил твою мать, несмотря на все утраты, который и тебе уготовил такой жизненный путь, чтобы ты, наконец, стал искать его и смог бы отдохнуть на его груди. Не откладывай, не сомневайся прийти к нему. Или ты тоже хочешь ожесточиться, как твой отец? Не думай, что пан Орловский виновен в том, что погиб твой отец. Если бы он покаялся и принял Христа, он, может быть, пошел бы с тобой и с твоей матерью в Сибирь и был бы счастлив. Я не осуждаю твоего отца, нет. Мне его жаль от всего сердца. И все же я должен сказать, что он оставил тебя и твою мать из-за Иисуса Христа, из-за ненависти к нему. Так что погубила его не жестокость земного отца, а собственная его жестокость против Отца Небесного. Но что об этом говорить? Кто из нас может изменить милость Божью? У него тысячи путей. Кто знает, не привел ли он одним из них отца твоего к покаянию и познанию Иисуса Христа? Может быть, он смотрит сейчас с небесных высот вместе с твоей матерью на тебя? Какая мысль! Лермонтов вскочил и стал смотреть на звездное небо. Ты не веришь? О! Я хотел бы верить, что они там соединены и счастливы. Если бы я в это мог поверить, я бы мог его и простить. А почему ты этому не можешь поверить? Разве Бог не любовь? Разве Он не чуден и всемогущ? Это, конечно, так. Но все же... А впрочем, почему бы мне не радоваться этой мысли? Кто меня сможет убедить когда-нибудь в обратном? Я благодарю тебя, Мирослав, за этот совет. Но я должен сказать тебе и другое. Душа моя заблудилась и далеко ушла от Иисуса Христа. До самых ворот полного неверия. Я обвинял Христа, что из-за Него родители мои стали такими несчастными. Среди других бумаг мне достался и Новый Завет моей матери. И я прочитал все подчеркнутые ее места и замечания на полях. И должен сознаться, я познал Христа. Я просил прощения за мои грехи. Я просил Его не допустить, чтобы я уподобился моему отцу. Однако вполне отдаться Ему я не смог, потому что прежде я сам должен простить. Это была трудная борьба. И она сделала меня очень несчастным, тем более, что я выносил ее один. Теперь я должен простить Орловского и надеюсь, что Господь Иисус Христос примет меня и даст мне мир. Конечно, Аурелий, сделай это сейчас. Зачем откладывать? Зачем лишать себя внутреннего мира? Помолимся вместе. Сейчас Лермонтов отступил. Но я не чувствую, что я уже простил. Я еще не смогу. Послушай, собственными силами ты этого никогда не сможешь. Скажем сейчас Господу, что ты хотел бы, но не можешь простить. Попросим, чтобы Он тебе помог в этом. И ты увидишь, что так и будет. Идем. Урзин опустился на колени. После короткой внутренней борьбы Лермонтов последовал его примеру. И к небу вознеслись две из глубины сердец идущие молитвы, на которые мог быть только один ответ: «Да будет тебе по вере твоей». От развалин отошли два молодых человека. Вдруг один из них остановился. «Мирослав, я благодарю тебя от всего сердца. Если бы ты знал, что я сейчас чувствую, когда после ужасной бури в моей душе царит благословенный мир. Ну, а как теперь помочь тебе уйти отсюда?» «Уйти? Нет. Ты сказал, что победителем становятся только на поле боя. Я хочу стать победителем. Твой и мой Господь, которому я отдался, поможет мне».

0: Та же ночь, подслушавшая разговор двоих молодых людей о печальной судьбе одного из них, не дала уснуть и другому человеку, который сидел в рабочем кабинете и занимался разбором бумаг. Когда не спится, человек ищет занятия. Пан Каримский, это был он, тоже не мог спать. И поэтому искал средства прогнать прочь тревожные мысли. В руках Каримского оказалась вдруг связка старых пожелтевших писем, которую он достал из нижнего ящика. Ленточка, связывавшая пачку, распустилась, и на его коленях рассыпались письма. Одно из них он поймал рукой и смотрел на него, как смотрят на вещь, давно потерянную, забытую и вдруг найденную. Известно, что чем неприятнее письмо, тем больше любопытства оно пробуждает в нас. Так было и с паном Каримским. С явным выражением нежелания он начал читать письмо. «Пан Каримский, уважаемый, сказать не могу, ибо нет у меня уважения к вам, которое было у меня до того часа, когда вы мне доказали, как я вас ошибся, как вы злоупотребили моим доверием. Не думайте, что я упрекаю вас. Я знаю, что вы в своем счастье на упреки отца, дитя которого вы погубили, мало обратите внимания. Виноваты не только вы. Я, как отец, тоже лучше должен был охранять свое сокровище и не быть таким доверчивым. Такого греха я, конечно, от вас не ожидал. Я вас не упрекаю в том, что вы надломили сердце моей дочери тем, что дали разлучить себя с ней. Этого и следовало ожидать. Бедная Людмила Боринская, дочь бедного деревенского учителя, конечно, не была подходящей парой для богатого дворянина Каримского. В мире так принято. Но зачем вы лишили ее чести и невинности, единственных драгоценностей, которые и бедную девушку делают богатой? Зачем вы побудили мою дочь к такому позорному греху? В то время, как я пишу эти строки, моя Людмила находится между жизнью и смертью. У меня только одно дитя. И все же я вынужден просить Господа, чтобы Он навеки закрыл ее глаза, которые по вашей вине от стыда всегда должны смотреть вниз. Передо мной же в колыбели лежит маленькое невинное существо, которому она дала жизнь, и смотрит на меня, словно хочет спросить, зачем мне уже заранее предопределен позор и страдания? В чем я виноват, что мне суждено лишиться отцовской любви и заботы? Не думайте, что я пишу вам для того, чтобы напомнить вам о вашем ребенке. О, нет! Я никогда не позволю, чтобы ваш сын принял от вас милостыню, если он останется жив. В чем я, конечно, сомневаюсь. Он слишком рано появился на свет и очень слаб. Но если он останется в живых, я бы скорее до локтей стер себе руки в работе, чем позволил бы ему принять от вас кусок хлеба. Пишу я вам лишь потому, что вы в вашем новом счастье с вашей красивой, невинной и доброй женой, которая не знает, что вы падший человек, поправший великую заповедь, легко можете забыть о своем грехе и никогда не покаяться перед Богом. Поэтому я пишу вам, и советую сделать это. Иначе последует наказание, и счастье ваше кончится. Я был бы вправе проклинать вас, однако я этого не делаю. Но я знаю, что вы не будете счастливы ни в браке, ни с детьми, если Бог вам их даст. Радости у вас с ними не будет. Либо если у вас и будет радость, Бог лишит вас ее именно тогда, когда вам будет больнее всего. И таким образом Он отомстит за вашего первородного, отвергнутого сына. Письмо с почти неразборчивой подписью было написано более 20 лет назад. Рука, писавшая его, давно уже тлела в земле. А что же стало с той несчастной жертвой, о которой в нем говорилось? Когда это письмо в давнее время дошло до адресата, молодой человек, ослепленный страстной любовью к красивой женщине, прочитал его. Конечно, оно оказало определенное действие. Каримский старался найти обманутую невесту. Но он искал напрасно и пришел к убеждению, что она, наверное, действительно умерла. И слабый младенец тоже. И перестал их искать. В собственном счастье мы быстро забываем горе других. И он его тоже забыл. Но потом начались ссоры между супругами. Молодая жена узнала, что у ее мужа до свадьбы была невеста. А люди сплетничали, что он и сейчас якобы поддерживает греховные отношения с ней. Она поверила слухам, оставила его и больше к нему не возвращалась. С тех пор много лет прошло, и человек, читавший сегодня это письмо, уже не был ослеплен страстью. Теперь он увидел в письме то, на что не обращал внимания раньше, на пророческие слова. «В браке у вас счастья не будет, и с детьми также. И если будет, то Бог лишит вас его именно тогда, когда вам будет больнее всего». Разве не так все и вышло? Исполнилось ужасное пророчество. Брачное счастье исчезло, как сон. Любимая дочь долгие годы вынуждена была жить вдали от отца, и теперь, выйдя замуж за Орловского, не могла часто с ним встречаться. А сын? Каримский подпер тяжелую голову руками.
1: «Никуша, мой Никуша!»
0: стонал он. Оголившаяся правда пронзила его, как острие стали. Глаза его прозрели. Больше 20 лет Каримский был падшим человеком. Но он не верил в это и не чувствовал себя виноватым. Больше 16 лет он считал себя страдальцем, с которым поступили несправедливо и который вправе с холодной гордостью отвернуться от людей, осмелившихся прикоснуться к его чести. В мире он вел примерную жизнь и тем доказал, что он безупречен. Да, он сам в это поверил. А теперь старое пожелтевшее письмо, о котором он даже не знал, существует оно еще или нет, показало ему, что он действительно был падшим человеком, погубившим невинную девушку. Он опозорил на всю жизнь своего первенца, если он жив, и что этот сын никогда не узнает отцовской любви и заботы. Верно, что человек, согрешивший против шестой заповеди, никогда не чувствует любви к несчастному доказательству своего падения. Но кровь родная не водится. И иногда заявляет о себе там, где мы меньше всего об этом думаем. Молодой Манфред Каримский знал, что сына Людмилы он никогда не мог привести к Наталье Орловской, даже если Людмила мертва. А ведь это было его дитя. Но и перед миром он этого не смог бы сделать, потому что пострадала бы его честь. Свет не карает заблуждений. Он требует их тайны. Лишь бы все было скрыто. Тогда все хорошо. Каримский, посидев прежде времени от забот о единственном сыне Натальи, вдруг почувствовал горячее желание узнать о судьбе отвергнутого и забытого ребенка. О, если бы он был жив! Ведь если сын Людмилы мертв, то исполнится также угроза отца Людмилы, и сын Натальи умрет. Каримский вскочил. «Надо еще раз приняться за поиски, и я должен убедиться, что он жив, и тогда...» Он сложил письмо, сунув его в карман, и собрал рассыпанные вокруг бумаги. Среди них он нашел еще корешок от денежного перевода, на обратной стороне которого отправитель благодарил за то, что господин аптекарь так долго ждал, и что он рад, наконец, рассчитаться с ним. Бедный человек! Он честно вернул деньги, которые когда-то взял у него взаймы, и благодаря которым он смог приобрести собственный дом. Но когда Каримский сможет вернуть ему то, чего он его лишил? Никогда! Если ты у ближнего своего похитишь пшеницу с поля, то может вырасти другая. И если сожжешь его дом, он выстроит другой. Но если лишить человека чести, доброго имени, стереть улыбку с его уст, то это исправить трудно.

Едва рассвело, когда Николай Каримский проснулся подкрепленный целебным сном. И так как не было никого, кто бы ему в этом помешал, он уже через четверть часа стоял полностью одетый в коридоре. Кругом еще было тихо. Лишь когда он спешил через двор к большому саду, услышал, что работники кормили коров и лошадей. Тишина и одиночество благотворно действовали на юношу. Умиротворенный, он гулял по саду, вдыхая аромат испанской сирени, жасмина, роз и других весенних цветов, которые умелой рукой были посажены вдоль стены крепости. Над искусно посаженными кустарниками Бог сам насадил боярышник, белым цветом которого утренний ветер засыпал сад. Как здесь было хорошо! Николай всегда любил этот сад, который из-за своего сказочного расположения был лучше всякого искусственно заложенного парка. Но такой красоты, как сегодня, молодой Каримский в нем еще не замечал. Когда он был здесь в последний раз, его окутывали осенние туманы, а потом была эта ужасная для него зима. Теперь природа пробуждалась к новой жизни. Но только ли природа? Разве в нем самом не было много нового? Разве он за эту зиму не научился безропотно страдать? Разве не за эту зиму все его золотые надежды и планы на будущее рухнули? Разве перед ним не стояла еще одна трудная задача — без страха смотреть в собственную могилу? Да, много нового было в нем. А самым новым была мысль о потусторонней жизни. «Когда вы увидите природу во всей своей красе, — писал Урзин, — тогда представьте себе, что и наша жизнь за воротами смерти будет такой же свежей, прекрасной, без слез и болезней, полное блаженства, света и красок. И самым чудным в ней будет то, что никакие грозы не нарушат тишину, никакие бури не пронесутся, никакие туманы не омрачат небеса, никакой иней не убьет цветы, ибо весна вечная, неизменная. О, это золотые слова! Как целебно они действовали на больное сердце! Еще раз жить, жить вечно, не истлевать, не распадаться в прах, ибо я живу, и вы тоже должны жить. Повторил юноша вполголоса про себя. Он прислонился к дереву, мечтательно глядя на горные вершины и на заолевшее над ними небо. «Христос умер», — думал он дальше. «А теперь он опять жив и больше никогда не умрет». «Но как сказал вчера Мирослав?» Он умер за тебя и за меня. Поэтому он имеет право даровать мне и тебе жизнь вечную. Проси его, и он тебе ее даст. Вечная жизнь начинается уже здесь, на земле. Точно так, как в зимней природе, кажущейся мертвой, скрыта невидимая сила для пробуждения к новой жизни, которая проявляется весной. Юноша склонил голову, и из глубины его сердца, наконец, после недели борьбы тьмы со светом, вознеслась первая молитва. «О, Иисус Христос, помилуй меня и даруй мне новую, вечную жизнь. Аминь». Ветерок зашумел в цветущей вишне, и одна из ее ветвей наклонилась и коснулась бледного лба юноши. Он почувствовал это нежное прикосновение всем телом.
Ему казалось, что невидимая рука навсегда освободила его от страха перед смертью. Он подбежал к ближайшей каменной скамье, сел на нее и, не обращая внимания на росу, достал из нагрудного кармана Новый Завет и начал читать. Он открыл место, где Мария искала мертвого Иисуса, плакала у гроба, а затем ликовала, когда увидела его воскресшим. Юноша ощутил вдруг особую святую радость, какую здоровый человек, далекий от мысли о смерти, никогда не почувствует. Потом он полистал страницы и еще раз прочел, уже не раз во время болезни, прочитанную историю страданий Христа. И снова услышал слова: «Он умер за тебя и за меня». Заря поблекла, и взошло солнце. Занимался чудесный весенний день. Под ласковыми лучами солнца во славу Творца расцветут цветы. Но ни один не будет прекраснее того, который сейчас, напоенный росой божественной благодати, нерешительно раскрывал свою чашечку. Это был цветок первой любви к доселе неизвестному, только теперь познанному небесному жениху. Юноша вскочил, будто и не было в нем той телесной слабости, ощутив непосредственную близость Иисуса, который сам был жизнью. Николай стал подниматься вверх по скале, все выше и выше. Раньше, еще мальчиком, он без труда поднимался на эту отвесную скалу, и не было у него больше радости, как забраться наверх под стены старого замка. Сейчас он обходил отвесные стены, выбирая более пологие места. На первом выступе скалы он остановился. У его ног лежал город. И вдруг он подумал, что так, наверное, Иерусалим лежит у подножия Голгофы. Как это раньше не приходило ему в голову? Каким же трудным был крестный путь за чужие грехи?

0: Человечески от погибели Бог действительно не мог иначе, как через смерть своего единородного сына. Под гнетом этих мыслей голова юноши склонялась все ниже. Он казался себе очень неблагодарным. Вся его прошлая веселая мирская жизнь без Бога и без Христа тяжким грузом давила теперь его душу. Медленно он спускался со скалы. И вдруг он вспомнил слова: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». «Конечно, это так. Бог и для меня сына своего послал, а я его не принял. Я мог бы быть чадом Божьим, как Мирослав. А теперь я должник, который даже головы не смеет поднять». Бедная душа, если Иисус Христос пробудил тебя, наконец, к новой жизни, то немедли прийти к Нему и принять Его дар, шептали еле над головой юноши. Вдруг звук каких-то шагов отвлек его от тяжелых мыслей. Почти обрадовавшись, он поднял голову. Он жаждал общения с человеком, ибо в ожидании доброго, но обиженного, как он считал Иисуса, ему было слишком одиноко. И вот между деревьями он увидел Урзина, освещенного восходящим солнцем. «Какая неожиданная встреча для обоих! Откуда ты идешь, Мирослав?» — спросил Каримский после приветствия. «Из города, Никуша». «Но ты ведь идешь с другой стороны». «Да, я прогуливался. Но я никак не ожидал, что ты уже на ногах. Господь дал тебе хорошую ночь?» «О, очень хорошую! Впервые за все время болезни я проснулся таким бодрым. А здесь, среди весенней природы, мне особенно хорошо. Знаешь, я поверил в загробную жизнь и молился. После этого я почувствовал такую радость. Но теперь...» Николай махнул рукой. «Теперь это прошло. И я еще более несчастен, чем прежде». «Это невозможно, Никуша». «Но это правда. Расскажи мне все подробно, пожалуйста». Урзин взял своего друга за руку и повел к садовой скамье. Они сели, и восходящее солнце осветило их своими золотыми лучами. В тишине благоухающего майского утра Николай рассказывал своему другу о жизни без Бога, о своих честолюбивых планах на будущее, а потом о сегодняшних мыслях там, наверху, на скале. Он говорил о любви Божией, о своей неблагодарности и закончил словами: «Я чувствую себя несчастнее прежнего. Я познал истину и осудил сам себя. Я погиб. Я вижу, что все потеряно». «Да, все, Никуша, кроме Иисуса Христа. Действительно, все погибло», продолжил Мирослав. «Твоя невинность, твоя справедливость, твой хороший характер, твои планы на будущее, твое честолюбие, вся твоя без Бога прожитая жизнь — все это погибло в тот момент, когда Господь тебя услышал и даровал тебе новую, вечную жизнь. Ты потерял все, кроме Иисуса Христа, потому что у тебя его еще не было. Бог давал его тебе, но ты его не принимал. Чего у нас нет, то нам не принадлежит,
1: и того,

0: мы не можем потерять. Ты такой же неблагодарный, каким был я. Но разве ты хочешь оставаться таким? До сего дня ты не принимал Иисуса Христа. Так прими его сейчас и благодари нашего доброго Отца за него. Никуша, дорогой, сделай это сейчас. Провизор встал и опустился около скамьи на колени и, не ожидая, когда друг последует его примеру, начал молиться. Когда он закончил молитву, раскрылись уста глубоко потрясенного юноши. «Господь Иисус Христос, прости и прими меня! О великий, святой, добрый Бог! Из Твоей руки я принимаю этот драгоценный дар и благодарю Тебя за него. Я верю, что Ты и меня, недостойного, любишь. Отдай мне стать чадом Твоим. Аминь». Еще некоторое время они стояли на коленях. Потом встали и бросились друг другу в объятия. Теперь плакал Урзин. Но недолго, и солнце могло вскоре видеть, как они, рука об руку, шли по саду. Но их мысли уходили далеко в небеса, куда ушла воплотившаяся любовь Отца Небесного, оставив завет: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». В этот момент им было совсем нетрудно исполнить эту заповедь. Вдруг Николай остановился и посмотрел на городок у их ног. Затем он быстро повернулся. «Мирослав, где тот дом, где ты проводишь собрания?» «А ты знаешь о наших собраниях?» – удивился Урзин. «Маргита писала мне о них, но не только о них. Она написала мне также, что она познала истину и решила перейти в евангелическую церковь. Дорогая моя сестричка приняла Иисуса Христа раньше меня. Тогда я ее еще не понимал, а сейчас понимаю. И так рад, что мы вместе пойдем одним путем. Но не думаешь ли ты, Мирослав, что моей Маргите предстоит трудная борьба? Ведь орловские – строгие католики. Что они скажут?» На светлое лицо юноши набежала тень. «Каждого христианина ждет борьба, но Бог нам всегда дарует победу через Иисуса Христа. Очищая золото, наш Господь никогда не даст сгореть ему в горячей печи. Да, я верю в его любовь, и Маргита выстоит. Только она так молода, слаба и неопытна». «Это верно. Но у нее два брата». «Два? Как это?» «Один на небе, другой здесь. Небесный брат вооружит ее силой. Земной брат ей поможет здесь, не так ли?» «О, да! Но прежде я хочу познакомиться с Адамом Орловским. Однако мы отвлеклись. Где этот дом?» «Там, напротив. Видишь?» «Как хорошо, что много людей собирается слушать Слово Божие. Они все евангелической веры?» «В основном, да. Но есть и католики». «Как это чудно! Надо же было тебе приехать сюда, чтобы собрать нас. Иначе мы все жили бы без Бога и без религии. Меня отец хоть на конфирмацию посылал, потому что у него были лошади, чтобы поехать туда. А другие дети ходили в католическую школу, и занятий по религии у них не было. Кто в этом виноват, Мирослав? Бедность евангелической церкви?» «Отчасти, да. Если бы евангелическая церковь не была такой бедной, она могла бы содержать евангелиста, как это делается в Германии. Этот евангелист заботился бы не только о разрозненных евангелических душах в Подграде, но и в округе. По воскресеньям он с детьми проводил бы воскресные занятия, собирал бы молодежь вокруг себя, проповедовал бы в арендованном для этого доме. Конечно, так должно быть. Но одна ли бедность виновата? Не только. Здесь две причины – материальная и духовная. Недостает любви к Иисусу Христу. Знаешь, было бы больше любви, больше бы делалось для Него. Не суди нас, Мирослав. Мы виноваты, это верно. Но как любить того, кого не знаешь? Ты прав, Никуша. Я не осуждаю ни тебя, ни других. Я думаю, ты слишком добр. Но я осуждаю сам себя, когда я подумаю, сколько я тратил на одного себя в школе и потом на мои хобби, на эти деньги. Если бы трое таких, как я, сложились, мог бы жить евангелист. Лицо провизора просветлело, но друг его это не заметил. Да, если бы дать ему квартиру и частично питание, ему не так уж много надо, и они не были бы оставлены, произнес он вполголоса. «Что ты сказал? Не были бы оставлены?» Николай пылко обнял своего друга. «Не хочешь ли ты оставить нас теперь, когда так нужен нам, особенно мне и Маргите?» «О, нет, но позволь объяснить тебе. Настоящего евангелического викария католическая церковь в Подграде не трогала бы. Он был бы под защитой закона. Мне же не сегодня, а завтра невозможно будет проповедовать Христа распятого, так как я делаю это без признания и разрешения. Я единственно опираюсь на закон Божий, а для мира он ничего не значит. Если Господь и дальше так будет благословлять и умножать наше собрание, и если живое, видимое христианство дальше распространится, нас обвинят в сектантстве и мракобесии.
1: Сегодня вы прослушали чтение 11 части книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете «Радио на пути». В программе передач этого часа выйдет в эфир 15-минутная передача «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. Потом слушайте библейский радиоурок. И в конце часа «Момент творения» и короткая передача «Капля росы», подготовленная Николаем Водневским.
1: Мир Божий вам, дорогие друзья! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам о той или иной теме, извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так. Власть, часть вторая. Это уже вторая передача по данной теме. В первой программе мы обсудили, когда был создан институт власти. Институт власти был создан одновременно с созданием человека. Потому что для Адама и Евы в Эдеме не было никакой другой власти, кроме самого Господа. Господь – это абсолютная власть. Далее мы увидели, когда Бог сказал первым людям, что они будут владычествовать над творением, обладать землею, Он делегировал часть своих полномочий. Вот так институт власти перешел на людей. Но это не означает, что Бог перестал контролировать все. Бог контролирует все. В нем абсолютная власть, только часть полномочий, малую часть полномочий управления землей Бог отдал людям. Мы поговорили, какие формы власти есть. Существует очень много форм, существует много различных политических систем. Мы сказали о том, что каждый человек с рождения уже участвует в политике, а политика связана с властью. Человек рождается, получает свидетельство о рождении. Свидетельство о рождении выписывает соответствующий государственный орган. То есть мы все находимся в каком-то политическом поле. Поэтому вопрос о власти для нас знать крайне важно. Последнее, о чем мы говорили в прошлой передаче, так это о том, что письмо Римлянам, 13 глава, часто является примером манипуляции. Именно основываясь на Римлянам 13 глава, во многих собраниях существует ложное учение о власти. О том, что о власти нельзя ничего говорить, власть нельзя никак обличать, вообще никогда плохо, только хорошо. Первый стих 13 главы Римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующая же власть от Бога установлена». Мы видим в этом стихе, опять речь идет об институте власти, подчеркивается, что Бог их установил. Далее мы видим ключевое слово «всякая душа», то есть всякий человек, да будет покорен. И вот на этом слове мы остановились. Покорность до какой степени? Посмотрели, например, Даниила, пророка, друзей пророка Даниила. Они были покорны власти. Они сами были этой властью. Но когда власть издавала указы, противоречащие их вере, они им не подчинялись. Вот до какой степени заключается покорность. Покорность входит в один из принципов отношения к власти. Покорность до определенной степени, пока решения власти не противоречат Божьему закону. Сегодня мы продолжим разговор об этой интересной и очень важной теме. И давайте прочитаем Римлянам 13 глава со 2 стиха, потому что первый мы уже прочитали. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами на себя навлекут осуждение. Опять же, речь идет о людях, которые противятся институту власти. Потому что институт власти – это прямая противоположность анархии. Бог установил власть именно для этого, чтобы не было в мире анархии. 3 стих. «Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Потому что начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если делаешь зло, бойся. Он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель наказания делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для этого вы и налоги платите, потому что они Божьи служители. Они этим заняты постоянно. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Римлянам 13 глава с 1 по 7 стих. Мы видим в этом месте Писания, Во-первых, вопрос покорности до определенной степени. Во-вторых, мы видим здесь образ идеальной власти. Посмотрите. Начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Начальник Божий, слуга тебе на добро. Сколько примеров власти нам известно, что полностью наоборот тому, что сказано в Библии. Что люди ищут правду, их сажают в тюрьму. Люди правду провозглашают, рассказывая не другие. Их убивают. Я говорю, например, журналистов. Таких примеров куча. Здесь, Римлянам 13 глава, описан образ идеальной власти. Какой она должна быть по Писанию. Но подавляющее большинство властей этому не соответствует. Интересен здесь итог 7 стиха. Давайте всякому должное. Кому налог, налог. Кому оброк, оброк. Кому страх, страх. Кому честь, честь. Отдавайте всякому должное. А до этого, 6 стих, тоже сказано о налогах. Очень важная мысль о налогах. Вот покорность властям в том, заключается основная покорность, в том, что мы платим налоги. Вы же платите налоги, вот вы покорны власти. Мы покорны властям, потому что мы исполняем то, что требует закон, платить налоги. Мы это делаем. Мы покорны. Но опять же, мы будем покорны до определенного момента, пока власть не будет своими указами, законами противоречить Божьему Слову. Итак, мы говорим о принципах отношения к власти. Итак, это покорность до определенной степени. Далее мы видим, если мы посмотрим 1 Петра, 2 глава, стих 17, там сказано: «Всех почитайте, братство, любите, Бога бойтесь, царя чтите». Почтение царя. Ну, в то время были цари. Сегодня в основном это президенты, премьер-министры. Это все власть, то есть почтение к людям, которые исполняют властные полномочия. И мы еще прочитаем Исход, 22 глава, стих 28. «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси». Вот такой принцип почтения к власти, не злословия, нужно, конечно же, его соблюдать. Что такое почтение? То есть вы почтительно относитесь к человеку, который обладает властными полномочиями. Это включает в себя то, что такого человека не надо оскорблять. Как оскорблять? А как люди оскорбляют политиков? Например, матом. Самое распространенное явление. Матом, еще какими-то словами. Нет, конечно же. Не надо их оскорблять. Нужно проявлять почтение, потому что этот человек представляет власть в вашей стране, регионе. Оскорблять нельзя, то есть злословить. Но обличать не только можно, но и нужно. В чем основное отличие оскорблений и констатации фактов? В том, что оскорбление – это просто воздействие на человека. Воздействие на него вот этими гнилыми словами. А констатация фактов – это указание на правду. Вот власть нельзя оскорблять. Но можно и нужно констатировать факты, что делает эта власть. Давайте посмотрим примеры в Библии. Например, пророк Нафан. Пророк Нафан, тот самый пророк, который пришел к Давиду после того, что он сделал. 2 Царь, 12 глава. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему: в одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил, маленькую выкормил, она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его ела, из чаши пила, на груди спала, и была для него как дочь. Пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему. А взял овечку бедняка и приготовил для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это». Это мы прочитали с 1 по 5 стих, а мы видим 7. «Сказал Нафан Давиду: ты этот человек». Что мы видим в этой истории? Пророк Нафан. Пророк – Божий служитель. Вот к вопросу об отношении к власти. Посмотрите, он пришел к Давиду, естественно, он его не оскорблял. Но на тот момент царя оскорбить – это равносильно смертной казни. Но он этого, Нафан-то, и не делал, и не собирался делать. Он зашел с другого ракурса, с другого угла, так сказать. Он рассказал ему историю, и Давид сам себя своими устами обвинил в этом деле. Нафан, какое ему дело было до Давида? Первый стих. «И послал Господь Нафана к Давиду». Господь, ему было дело. И Господу было не все равно, что сделал Давид. Через Нафана он Давида обличил и вынес Давиду приговор. Он сделал это через Нафана. Потому что для Бога не все равно, что делает власть. Бог использует своих рабов, чтобы власть обличать. Наши дни. Почему многие верующие боятся обличать власть? Потому что они наставлены в ложном учении о власти, что про власть либо хорошо, либо ничего. Ну вот пример Нафана. Богу было не все равно, что сделал Давид. А вы думаете, Богу все равно, что делают современные политики? Конечно же, нет. Почему? Да потому что эти политики творят такое, от чего просто становится не по себе. Какие законы принимают, какие войны развязывают и так далее. Богу разве все равно? Нет. Ему не все равно. И нам должно быть не все равно. Еще был один герой веры. Самый великий человек в истории Земли. Это Иисус Христос сказал об крестителе Иоанне. Посмотрим Луки 3 глава с 19 по 20 стих. «Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу». Что мы видим? Божий служитель, сам великий человек. Он обличал Ирода за жену своего брата. И написано: за все, что сделал Ирод худого. То есть он много что натворил. И Иоанн не отмалчивался, он не говорил о власти хорошо или никак. Он обличал. И вот эти примеры, они для нас. Власть нельзя оскорблять, но ее надо обличать. Кем сделал нас Иисус Христос? Светом, солью этого мира. Ефесянам 5 глава, стих 11. «И не участвуйте бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Если вы свет, если вы соль, не становитесь соучастниками того мрака, который делают власти. Я не говорю, что власть делает только мрак, но большинство, что они делают, это мрак. Это против Бога, против Его Слова. Не становитесь соучастниками, не оправдывайте их решения. Обличайте. Обличайте, как это делали люди, о которых мы прочитали. Обличали. И Иоанн Креститель, который обличал Ирода, поплатился за это своей жизнью. Понимаете, он не боялся. Почему? А потому что для него Ирод был обычным человеком, хоть и царем. Хоть он был в статусе царя. Обычный человек, про которого он не мог не сказать. То, что он сделал, то, что он делает, это зло. А на сегодня у нас все. Мы продолжим обсуждение этой темы в следующей программе. Мы славим Всевышнего за Его великое слово. Хвала Ему и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Вы слушаете круглосуточное христианское радио «На пути». В продолжении наших программ послушайте получасовой библейский радиоурок. После него выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Кто такой Иисус Христос? Библейские тексты для исследования. Евангелие от Луки, 4 глава, тексты с 16 по 30. 6 глава, текст 5. Послание Ефесянам, 1 глава, тексты с 3 по 5. Евангелие от Луки, 9 глава, тексты с 18 по 27. Второе послание Петра, 1 глава, тексты с 16 по 18.
2: Памятный текст. Он же спросил их: «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр: «За Христа Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 20 текст. Кто такой Иисус Христос? Вопрос этот не философская или социологическая уловка. Он затрагивает сущность того, кем являются люди, и, что еще более важно, что их ожидает в вечности.
1: Люди могут восхищаться делами Иисуса, уважать Его слова, превозносить Его терпение, выступать в поддержку Его принципа отказа от применения насильственных методов, приветствовать Его решительность, хвалить Его самоотверженность и стоять в оцепенении во время Его жестокой смерти. Многие могут даже быть готовы принять Иисуса как хорошего человека, который пытался навести в мире порядок, установить справедливость там, где поступали несправедливо, предложить исцеление там, где была болезнь, утешение там, где были только страдания.
2: Да, Иисус вполне мог получить звание лучшего учителя, революционера, превосходнейшего лидера и психолога, способного проникать в глубины человеческой души. Он был всем этим и еще многим другим. Но ничто из этого не приближает нас к ответу на самый важный вопрос, который задал сам Иисус. «А вы за кого почитаете меня?» Евангелие от Луки, 9 глава, 20 текст. Это вопрос, который требует ответа, и от этого ответа зависит судьба человечества.
1: Реакция людей на Иисуса. Прочитайте Евангелие, прочитайте весь Новый Завет. Все эти книги делают невероятные заявления не только о том, что Иисус сделал, но, что более важно, о том, кем Он был. Конечно же, дела Иисуса сами убедительно свидетельствуют о том, кем Он был. Эти заявления о том, что Он Бог, что Он наш Искупитель, что только Он есть путь к вечной жизни, требуют нашего внимания, потому что они исполнены смысла и определяют вечную участь каждого человека. Прочитайте Евангелие от Луки, 4 главу, тексты с 16 по 30.
3: «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:
4: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное».
3: И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него, и он начал говорить им:
4: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами».
3: И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили:
5: «Не Иосифов ли это сын?»
3: Он сказал им:
4: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали было в Капернауме».
3: И сказал:
4: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина.
3: Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его, но он, пройдя посреди них, удалился.
1: Что заставило людей отреагировать подобным образом? Смотрите также Евангелие Иоанна, 3 главу, 19 текст. Сначала слушатели из его родного города были очень взволнованы, увидев Иисуса, который после совершения многих чудес вернулся в Назарет, и дивились словам благодати, которые он говорил. Однако их реакция на его упрек показала, какой дух на самом деле управлял ими.
2: Прочитайте Евангелие от Луки, 7 главу, с 17 по 22 тексты.
3: Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее и по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить:
6: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
3: Они, придя к Иисусу, сказали:
7: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?»
3: А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ:
4: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали? Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют».
2: Какой вопрос задал Иоанн об Иисусе и почему? Даже в душу Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса и человека, объявившего Иисуса Агнцем Божьим, закрались сомнения. Он хотел знать, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Евангелие от Луки, 7 глава, 19 текст. Обратите внимание еще и на то, что Иисус не ответил на вопрос Иоанна прямо. Вместо этого он указывает на деяния, которые убедительно свидетельствуют о нем. Хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Текст 22. Можно утверждать, что Иисусу не было необходимости отвечать на вопрос Иоанна прямо. Его поступки и дела предоставили достаточно доказательств того, кем он был. В некотором смысле ответ Иисуса, возможно, ввел Иоанна в еще большее недоумение. Ведь если Иисус имеет власть совершать все эти невероятные вещи, почему я томлюсь здесь, в тюрьме? Кто из нас, переживая личную трагедию, не задавался подобным вопросом: если Бог обладает всей силой, почему это происходит со мной? Почему крест и все, что он символизирует и обещает, является нашим единственным ответом?
1: Сын Человеческий и Сын Божий – эти два имени используются в Евангелии, чтобы описать Иисуса. Первое указывает на Бога воплощенного, второе – на божественность Иисуса как второй личности Божества. Вместе эти две фразы приглашают нас задуматься об исключительности Иисуса Христа, Бога, который в то же самое время является человеком. Такую концепцию трудно понять, но данная трудность ни в коей мере не умаляет этой удивительной истины и большой надежды, которую она предлагает нам. Прочитайте Евангелие от Луки, 1 главу, текст 31.
3: «И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус».
1: 32.
3: «Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его».
1: 35.
3: Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим».
1: Вторую главу, текст 11.
3: «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь».
1: Что эти тексты говорят об Иисусе?
2: В Евангелии от Луки в 1 главе, в 31 и 32 текстах ангел связывает имя Иисус, Сына Всевышнего, которому даст Господь Бог престол Давида. Иисус – Сын Божий. Он также является Христом, Мессией, который должен восстановить престол Давида не как земной избавитель, но в эсхатологическом смысле, не позволив сатане узурпировать престол самого Бога. Ангел объявил пастухам, что младенец в яслях – это Спаситель, который есть Христос Господь. Евангелие от Луки, 2 глава, 11 текст. В то же время титул «Сын Божий» не только подтверждает положение Христа в Божественной Троице, но также показывает близкие сердечные отношения, которые Иисус имел с Богом Отцом, когда был на земле. Однако отношения между отцом и сыном отличны от тех, которые мы имеем с Богом. В то время как наши отношения являются результатом работы Христа и как Творца, и как Искупителя, его отношение к отцу как сына – это отношение одного из трех равных вечных личностей. Обладая божественной природой, Иисус поддерживал с отцом самую тесную связь.
1: Иисус говорит: «Отче мой, сущий на небесах», напоминая своим ученикам, что человеческой природой Он, как Тот, Кто разделяет их испытания и сочувствует их страданиям, связан с ними. Но своей божественной природой Он связан с престолом бесконечного. Какое значение для нас имеет тот факт, что Иисус был Богом в полном смысле этого слова? Хотя из этой истины следует множество выводов, один из самых удивительных состоит в том, что Иисус, будучи Богом, пришел, чтобы не только принять на себя человеческую природу, но и в этой человеческой природе предложил себя в качестве жертвы за нас. Не забывайте, что речь идет о Боге. Какую удивительную надежду дает нам эта истина, открывая характер Бога?
2: Хотя Иисус полностью осознавал, что Он был и Сыном Человеческим, и Сыном Божьим, наш Спаситель больше всего любил себя называть именем Сын Человеческий. Больше никто и никогда не называл Его так. Это имя встречается в Писаниях еще только несколько раз. В речи Стефана, Деяния 7 глава, и в книге Откровения, в 1 главе. И в 14 главе. Более 80 раз это словосочетание появляется в Евангелиях. Из них 25 раз в Евангелии от Луки. Этот факт свидетельствует о глубоком интересе Луки к человеческой природе Иисуса как обычного человека, который был послан Богом, чтобы провозглашать благую весть о спасении. Человеческая природа Сына Божьего – все для нас. Это золотая цепь, связывающая наши души со Христом, а через Христа с Богом. Она и должна быть предметом нашего изучения. Христос был человеком в полном смысле этого слова. Он доказал свое смирение, став человеком, и тем не менее он был Богом во плоти.
1: Использование термина «Сын Человеческий» в Евангелии от Луки предоставляет различные возможности понимания природы, миссии и судьбы воплощенного Иисуса. Во-первых, это имя определяет Его как человека, причем не имеющего в мире конкретного места жительства или защищенности. Во-вторых, Лука использует это имя для подтверждения божественной природы и статуса Христа, ибо «Сын Человеческий» есть Господин и Субботы. Таким образом, Он также является Творцом, имеющим власть прощать грехи. В-третьих, для достижения этой искупительной миссии, предопределенной Богом еще до основания мира, Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Но само искупление могло быть завершено только после того, как Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Это осознание Сыном Человеческим пути, которое Ему предстояло пройти, и цены, которую Он должен был заплатить за искупление человечества от греха, открывает не только божественное происхождение плана искупления – но и подчинение Христа в его человеческой природе этому плану.
2: В-четвертых, обратите внимание, насколько полную картину страдающего Мессии изображает Лука в следующих отрывках: его предвидение Христа, Лука 18, предательство, Лука 9, его смерть как исполнение пророчества, Лука 22, его распятие и воскресение, Лука 24 и Лука 11, и его роль как посредника перед Отцом, Лука 12 глава. Короче говоря, имя «Сын Человеческий» включает в себя многогранный аспект не только того, кем был Христос, но и того, что Он пришел сделать, что уже совершил и еще совершит для нас в плане спасения.
1: Прочитайте Евангелие от Луки, 9 главу, тексты с 18 по 27.
3: «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их:
4: „За кого почитает меня народ?“
3: Они сказали в ответ:
8: „За Иоанна Крестителя, а иные за Илию. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес“.
3: Он же спросил их:
4: „А вы за кого почитаете меня?“
3: Отвечал Петр:
9: „За Христа Божия“.
3: Но он строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал:
4: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие“.
1: Почему Иисус задал ученикам вопрос, ответ на который уже знал? Какой урок Он стремился преподать, чтобы не только открыть им истину о Себе, но и научить, что значит следовать за Ним? «А вы за кого почитаете Меня?» Вопрос, который Иисус задал 2000 лет тому назад, звучит до сих пор. Люди дают на него много разных ответов. Великий учитель, ревностный сторонник этики и морали, воплощение истины, образец самопожертвования, бесстрашный пророк, социальный реформатор, величайший пример того, кем и каким должен быть человек. Но ни один ответ, в котором нет исповедания, сорвавшегося из уст Петра, в ответ на заданный Иисусом вопрос, не будет удовлетворительным.
2: Проявив свою власть над природой, силу повелевать бесами, власть над болезнями, способность накормить 5000 человек, имея ничтожное количество пищи, и власть над самой смертью, Иисус обращается к своим ученикам на самом деле с двумя вопросами. Во-первых, что думают о нем другие люди, а во-вторых, что думают о нем сами ученики. Он спрашивал не для того, чтобы узнать то, чего не знал, нет. Он спросил, чтобы помочь им понять. Осознание того, кто он есть, требует от них преданности, которая будет стоить им всего на свете. Мы должны знать Иисуса не из старых уст. Человек может знать каждое мнение, которое когда-либо высказывалось об Иисусе. Он может знать все христологии, когда-либо разработанные человеческим умом. Он может дать квалифицированные обзор учения об Иисусе всех великих мыслителей и крупных богословов, и все же не быть христианином. Христианство вовсе не заключается в знании об Иисусе, оно заключается в знании Иисуса. Иисус Христос требует от каждого его личное мнение. Он спросил не только Петра: «А вы за кого почитаете меня?» Уильям Баркли, Евангелие от Матфея, том 2, страница 161.
1: Наш ответ на вопрос, заданный Иисусом, не может отличаться от признания Петра. Иисус есть Христос Божий. Христос означает «помазанник». Мессия, пришедший с определенной миссией, не как политический освободитель, но как Спаситель, который избавит человечество от власти сатаны и греха и установит царство праведности. Недостаточно просто знать, кем был Иисус. Каждый из нас должен знать Его лично. Если вы утверждаете, что знаете Иисуса, что на самом деле вы знаете о Нем? То есть, каково ваше личное практическое знание об Иисусе и о том, кем Он является? Прочитайте повествование о преображении во всех трех Евангелиях – от Луки, от Матфея и от Марка. Прочитайте также рассказ самого Петра об этом случае и обратите внимание на то, какую истину утверждает апостол, опираясь на свой опыт очевидца. Смотрите второе послание Петра, первую главу, тексты с 16 по 18. Какую дополнительную информацию предоставляет Лука и почему это важно?
2: Лука начинает повествование с деталей, которые не упоминают ни Матфей, ни Марк. Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова на гору, чтобы помолиться. Иисус устремил свой взор и мысли к Иерусалиму и предсказал путь страданий, который лежал перед ним. Иисус хотел быть уверенным, что все, что Он делает, угодно Богу и соответствует Его плану. В такие моменты молитва является единственным способом обрести определенность и уверенность. Во время молитвы Иисуса облекла божественная слава, и когда молился, вид лица Его изменился, и одежда Его сделалась белую, блистающую. Евангелие от Луки, 9 глава, 29 текст. Преображенный Иисус вел беседу с Моисеем и Ильей об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Текст 31. Слово «исход» можно понимать двояко. Его предстоящая смерть в Иерусалиме, хотя греческое слово «исход», которое используется здесь, не часто употребляется для обозначения смерти, следовательно, «исход» может также означать «великий исход», который Иисус вот-вот должен был совершить в Иерусалиме, славный искупительный исход, который принесет избавление от греха.
1: Встреча троих завершилась одобрением, прозвучавшим с небес. «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Текст 35. Преображение помазывает Иисуса славой, еще раз подтверждает Его сыновство и объявляет, что цена искупления – жизнь Сына. Поэтому ученикам дается небесное повеление слушать Его. Без послушания и исключительной преданности Ему не может быть ученичества. Эллен Уайт пишет, что Моисей и Илья, поставленные превыше любого ангела у трона Царя Небесного, пришли, чтобы беседовать с Иисусом о Его страданиях и утешать Его уверением, что небо сострадает Ему в Его жизни и смерти. Темой их беседы была надежда мира и спасения каждого человека. Желание веков, страница 425. Даже сам Иисус, утешавший столь многих людей, искал для себя поддержки и утешения. Что это должно сказать нам о том, как даже духовно сильные люди, лидеры, учителя и руководители могут время от времени нуждаться в утешении, ободрении и помощи других людей? Кого вы вспоминаете прямо сейчас, кому могли бы дать утешение, ободрение и поддержку?
2: Для дальнейшего исследования. Избегайте любого вопроса относительно человеческой природы Христа, который может быть неправильно понятым. Истина лежит близко от тропы предположения. При рассмотрении человеческой природы Христа необходимо усиленно взвешивать каждое утверждение, чтобы вашим словам нельзя было приписать больше, чем они значат, и чтобы вы не утратили и не затуманили четкие представления о Его человеческой природе, связанные с Его божественной природой.

0: нам и все же быть без греха. Воплощение Христа всегда было и всегда остается тайной.
1: Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Мы должны признать тот факт, что человеческая природа Иисуса, как и его божественная природа, является величайшей истиной, которую на данный момент мы не сможем полностью понять. Воплощение Христа всегда было и навсегда останется тайной. Почему же мы должны быть очень осторожны в своих суждениях относительно тех, кто не понимает этой тайны так, как ее понимаем мы?
0: Вопрос второй. Задумайтесь о том, что произошло на горе Преображения. Вот-вот должно было произойти это удивительное событие в истории спасения, и что делали избранные ученики, пришедшие с ним на гору? Спали. Насколько это похоже на каждого из нас в отдельности или на нас, как церковь, живущую перед другим великим событием в истории спасения, вторым пришествием Иисуса?
1: Вопрос третий. Перечитайте некоторые отрывки Писания, в которых Иисус говорил о себе. Почему идея о том, что Иисус был просто великим человеком, великим пророком или великим духовным лидером, является ошибочной? Почему мы должны признать, что Он был либо тем, кем себя называл, либо сумасшедшим и обманывался относительно себя? Почему у нас нет никакой другой альтернативы в вопросе о личности Иисуса Христа?

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Зимняя спячка у лягушек. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как зимуют лягушки? Да, лягушки впадают в спячку, но сказать только это значит ничего не сказать. Лягушки – существа хладнокровные, то есть сами по себе они не вырабатывают тепла. Для поддержания жизни им необходимо солнечное тепло или тепло, которое они получают из воды и воздуха. Как только температура окружающей среды понижается, кровь лягушки загустевает, и все жизненные процессы замедляются. Тут-то лягушки и принимаются искать уютные места для спячки. И выбрать такое место, ох, как непросто. Ведь если температура тела лягушки падает более чем на 2 градуса ниже температуры замерзания воды, в крови у животного образуются кристаллики льда, и лягушка погибает. Чтобы избежать этого, некоторые лягушки закапываются глубоко в ил, некоторые забираются в разлагающееся бревно или груды листьев. Тепло, выделяющееся при распаде, спасает животных от критически низких температур. Ученые выяснили, что стремление выжить научило лягушек еще одной хитрости. Когда весной или летом погода внезапно портится и многие лягушки умирают, то в следующем поколении рождается гораздо больше самок, чем самцов. А это значит, что летом будет отложено больше икры, чем обычно. В результате популяция лягушек быстро восстанавливается. Везде, куда бы мы ни взглянули, мы видим свидетельство не только мудрости Творца, но и Его любви ко всем живым созданиям. Ощущаете ли вы эту любовь? Вы можете быть уверены в ней, ибо ваши грехи прощены в Иисусе Христе. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем вас и приглашаем прослушать программу «Капля росы». Сегодня, как и вчера, мы продолжим изучение послания апостола Иакова. Прочтем в первой главе стих 14. Он звучит так. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Перед нами стоит такой вопрос. Где находится корень зла? Почему человек так часто падает? Ответ на этот вопрос находим в прочитанном тексте. Вина – собственная плоть. Дорогие друзья, подчеркните слово в тексте «каждый». Каждый человек, кто старается исполнить вожделение плоти и своего плотского сердца, своих плотских желаний, впадает в искушения и соблазны. Плотская природа – вот корень всех наших несчастий. Плотская природа – наш величайший враг. Душа человека всегда наполнена желаниями, плохими или хорошими. Наше сердце – источник всех желаний. Даже в жизни детей Божьих может быть борьба между желаниями плоти и духа. Писание говорит так – похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская не есть от Бога, но от мира сего. Первое послание Иоанна, 2 глава, стих 16. Повторяю, первое послание Иоанна, 2 глава, стих 16. Человек ушел от Бога, когда свою волю подчинил плотским желаниям, плотским мыслям, гордости, самолюбию и другим формам зла. Человек не может сам контролировать свои мысли полностью. Греховные мысли, побуждения, желания могут атаковать даже детей Божьих, искренне верующих людей. Это работа дьявола – атаковать человека греховными мыслями, но верующий человек не даст им места в сердце. Верующий человек знает, как побеждать искушения плоти, приходящие к нам от лукавого. Плоть – это мать всех зол, всех бедствий, всех несчастий. Мы не можем во всем обвинять плоть и этот мир, хотя дьявол этим пользуется, чтобы нанести нам поражение. Рыба сама виновата, цепляющаяся за приманку с крючком. Мир не может принудить вас сделать тот или иной грех, если вы сами этого не пожелаете. Очень важно, друзья мои, чтобы мысли верующего человека – были заняты чистыми размышлениями, а сердце – добрыми желаниями. Можно легко определить греховность мыслей или желаний. Если они, эти мысли или желания, уклоняют вас от христианского пути, значит, они греховны, они от дьявола. В таком случае, при таких искушениях есть один путь обращения к Господу с молитвой. Дитя Божие не должно позволить греху господствовать над ним. Молитва Господу дает верующему силу побеждать все соблазны и искушения, дает силу побеждать и одержать победу над грехом. Своей силой человек не может победить нападки сатаны, но Христос может. Если мы дадим Ему право распоряжаться нами, если Он будет на троне нашего сердца. Если человек придет с верой к Богу и позволит, чтобы Дух Святой наполнил его сердце, он получит необходимую силу для полной победы. Грех никогда не давал человеку хорошего, а только страдания. Удовольствие, которое дает грех, очень кратковременное. А цена за грех велика. Самое лучшее – довериться Богу, положиться на Него, призвать Его чудное имя и следовать за Ним. К этому мы и зовем вас, дорогой радиослушатель. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья!

0: В Сиэтле 2 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передач этого часа прозвучат две получасовые передачи «Слушай, молись, размышляй» и «Воскресное богослужение».

Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Не бойся, ведь я с тобой. Не страшись, ведь я твой Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе. Я поддержу тебя, спасающей правой рукой моей. Может ли мать забыть ребенка, что у ее груди, и не пожалеть ребенка, которого она родила? Но даже если она забудет, я тебя не забуду. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Так вернись же к своему Богу, придерживайся любви и справедливости и всегда ожидай своего Бога. Господь благ, Он убежище в дни бедствий, Он заботится о тех, кто в нем ищет прибежище. И во всем, в чем закон Моисея не мог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание в нем. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека, Иисуса Христа, будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом сказано. Проклят каждый, кто повешен на дереве, чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере. А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь. Аминь.

Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас.

Не бойся, ведь я с тобой. Не страшись, ведь я твой Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе. Я поддержу тебя спасающей правой рукой моей.

Может ли мать забыть ребенка, что у ее груди, и не пожалеть ребенка, которого она родила? Но даже если она забудет, я тебя не забуду.

«Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава?»

Господь Бог помогает мне. Поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде.

Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека, Иисуса Христа, будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности.

Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве». Чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере.

тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим, или даже о чем помышляем. Да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь.

Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Не бойся, ведь я с тобой. Не страшись, ведь я твой Бог. Я укреплю тебя и помогу тебе. Я поддержу тебя спасающей правой рукой моей. Может ли мать забыть ребенка, что у ее груди, и не пожалеть ребенка, которого она родила? Но даже если она забудет, я тебя не забуду. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава? И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь, поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Так вернись же к своему Богу, придерживайся любви и справедливости, и всегда ожидай своего Бога. Господь благ, Он убежище в дни бедствий, Он заботится о тех, кто в Нем ищет прибежище. И во всем, в чем закон Моисея не мог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание в Нем. Утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Если из-за преступления всего лишь одного человека воцарилась смерть, то тем более через одного человека, Иисуса Христа, будут царствовать в жизни те, кто принимает богатство благодати и дар праведности. Так вот, Христос искупил нас от проклятия закона. Он сам понес проклятие вместо нас, как об этом и сказано: «Проклят каждый, кто повешен на дереве». Чтобы все народы могли получить через Иисуса Христа благословение, данное Аврааму, и чтобы мы получили обещанного Духа по вере. А тому, чья сила действует в нас, и кто может сделать гораздо больше того, о чем мы просим или даже о чем помышляем, да будет слава из поколения в поколение, навеки, через Иисуса Христа и через Церковь. Аминь.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы слушаете радио «На пути». Продолжаем наши передачи. Послушайте программу «Воскресное богослужение».

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Мы прочитаем Бытие, 7 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Ною, войди ты...» Бытие, 7 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Ною, войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною в роде всем». Это было много столетий тому назад. Это было несколько тысячелетий тому назад, когда мир развратился, когда мир впал в грех, и люди стали делать очень много греха. И тогда Бог решил уничтожить весь этот мир, потому что исцелить уже их невозможно было. Они были наполнены грехом. И тогда Бог сказал Ною, «Я увидел тебя праведным предо мною. Войди ты и семейство твое со мною». Это место Священного Писания нам говорит о том, что какая ответственность была на Ное, что Бог увидел его и сказал, «Войди ты и семейство твое со мною». И вся нам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Ответственность отцов, ответственность главы семьи за свою семью, за свою жену, за своих детей, за свое семейство очень велика. Как я уже сказал, что Бог увидел Ноя праведным. Бог не увидел его жену праведной. Бог не увидел его детей праведными. Бог увидел Ноя праведным. И сказал, войди ты, и все семейство твое со мною. Бог смотрит на глав семейств. И Бог спрашивает за отца семейства. Бог хочет, чтобы отец семейства был праведным пред ним. Если семья желает получить благословение, то глава семьи должен быть праведным. Однажды мы приехали в Магаданскую область, на Колыму, для проповеди Евангелия, там встретились с одним человеком. И вы знаете, мы много пытались с ним проповедовать, но у нас как-то ничего не получалось, как-то не складывалось у нас с ним слова наши, он не воспринимал. Он был эвен по национальности, то есть и есть, и сейчас. И он говорит, ну, что вы приехали? Вы приехали сказать мне о Боге, я это все знаю. Вы нового мне ничего не можете сказать. Я это все знаю, я это все слышал, и по радио слышал, и читал из Библии, тут верующие живут, они мне говорили, вы мне ничего нового не можете сказать. Да, у него было много греха, и грех это был пьянство, и он не мог избавиться от этого греха. Я знаю, вы сейчас верующие, вы сейчас начнете мне говорить и начнете меня заставлять каяться, чтобы я каялся пред Богом. Я уже это делал, но ничего не помогает. После продолжительной беседы, после многих разговоров, после долгой внутренней молитвы, один из наших братьев ему предложил, давайте мы помолимся за вашего сына. За вашего сына, который находится сейчас в армии. Лицо этого человека изменилось. Он сказал, вы хотите помолиться за моего сына? Вы хотите помолиться за моего сына? Мы сказали, да, почему нет? О, тогда я буду молиться. Тогда я буду каяться. Тогда я буду вместе с вами молиться. Мы сказали, окей, хорошо, молитесь первыми. И он стал молиться. С тех пор прошло уже около 2 лет. Сегодня он является ревностным миссионером. Его дети пришли к Господу. Его дети покаялись пред Господом. Его сыновья, его дочери, его жена. Они пришли к Иисусу Христу. Эта семья вся сегодня является христианской. Ответственность отца. Насколько мы серьезно воспринимаем ответственность за нашу семью, за наших детей, за все наше наследие, которое у нас есть.
Насколько серьезно мы это принимаем? Бог дал установление, Бытие 18 глава, 17-19 стих. Сказал Господь: «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем». Почему Бог избрал Авраама? Потому что Бог видел, что он может заповедать своему дому после себя. Он может жить так, чтобы его наследие веками, столетиями брали с него пример, как он жил. Каковы были его отношения с Богом? Он не был эгоистичный человек. Он думал, как управлять своим домом. Он думал, как угождать Богу. Он думал, как представить себя Богу, чтобы Бог через него действовал. Авраам, великий муж веры, он был дитем Божьим. Он был другом Божьим. И Бог его избрал, чтобы он заповедал своим сынам после него ходить в истине. Бытие 35 глава. «И сказал Бог Иакову: встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Иакова, Исава, брата твоего. И сказал Иаков дому своему и всем бывшим с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши, встанем и пойдем в Вифиль. Там я устрою жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил». Бог имеет дело с одним человеком, но если человек этот поступает правильно, Бог благословляет всю его семью. Если этот человек поступает неправильно, Бог наказывает всю его семью. Мы знаем, что был такой пример — Ахан. Ахан взял заклятое. Он взял заклятое, он нарушил повеление Божие. Он нарушил то, что Бог сказал. Он взял из заклятого — Ахан. И когда выводили всех, и когда стали узнавать по поколениям, по родам, стали искать, не могли найти, где это заклятое, кто нарушил закон Божий. Это был Ахан, сын Хамрия, сына Завдия, сына Зары, из колена Иудина. Он взял заклятое. И вот когда стали подводить, и когда очередь его подошла, и он сказал: между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду. И 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей, это мне полюбилось, и я взял это. Не сказано, его жена взяла, его дети взяли, сказано, что он взял это. И вот оно спрятано в земле шатра моего, и серебро под ним. И сказал Иисус: Навин, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли его их огнем. И собрали все серебро, и всю одежду, и слиток золота, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было, вывели на долину Ахор. И сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на нее большую груду камней, которая уцелела до сего дня. После того утихла ярость Господня, посему место то называется Хор даже до сего дня. Посмотрите, Бог увидел Авраама праведным, Бог увидел Ноя праведным, благословил его всю семью. Бог увидел Ахана, сына Хамрия, неправедных. Неправедным увидел его. Вся его семья пострадала. Нет, Бог справедлив. Бог справедлив в том, что Ахан воспитывал вот так свою семью. Он настраивал вот так свою семью. Он, как глава семьи, он воспитывал свою семью. И если бы эти люди остались, они были бы последователями вот этого Ахана, как это было у Ахава, царя израильского. Его дети, его дочери поступали все беззаконно.
вплоть до его жены. Все неправильно поступали. И мало того, они совращали еще царей иудейских. Когда царь иудейский входил в родство с наследием Ахавовым, то Бог гневался на царей иудейских, потому что они входили в союз с нечестивцами. Поэтому я сегодня призываю всех отцов, всех глав семейств, чтобы мы каждый проверили свое сердце, чтобы мы каждый пересмотрели себя, как мы ходим пред Богом. Наша ответственность за нашу жену, за наших детей, за сыновей, за дочерей, за внуков, ответственность лежит высокая на главах семейств. То, что может делать сын, не может делать отец. То, что мог он делать когда-то в молодости, еще не имея семьи, сегодня, когда он имеет жену и когда имеет детей, он не может этого делать. Он не может даже говорить так, он не может даже мыслить в этом. Бог желает, чтобы мы воспитывали наших детей в истине, в праведности, в вере, в познании Господа Иисуса Христа. Знаете, однажды в моей жизни был такой случай, я с одним человеком зашел в магазин, и там была мирская музыка, это было лет, наверное, 15-20 назад, и там была такая музыка, ну, в общем-то, хорошая, но она мирская, она не церковная, она не духовная, хорошая музыка. И я сказал своему напарнику, я говорю, слушай, ты не хочешь себе купить такую музыку? И он сказал мне такую фразу, которая мне запомнилась: если я принесу это в дом, то что принесут мои сыновья? Дорогие отцы, что вы приносите в дом? Да, отец имеет полное право принести в дом все, что угодно. Никто не имеет права что-то ему сказать, потому что он глава семьи. Проверяем ли мы то, что мы приносим в наш дом? Может быть, это литература, может быть, это фильмы, может быть, книги, может быть, вещи, что угодно. Что мы приносим в дом? Как мы воспитываем наших детей? Показываем ли мы пример нашим детям? И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Воспитывайте в учении и наставлении Господнем. То, что Господь нам дал, Священное Писание, в этом учении мы должны воспитывать наших детей не на основании мира, не на основании мирских пониманий, не на основании мирских мировоззрений, а на основании Священного Писания. Мы, как отцы, обязаны воспитывать наших детей. Если кто сегодня этого не делает, пожалуйста, я прошу вас, покайтесь. Покайтесь пред Господом, спасите ваших детей. Придите в молитве покаяния пред Господом. Попросите прощения за то, что, Господи, я не делал этого раньше. Я прошу Тебя, благослови сегодня меня и моих детей. Через вас идет благословение или проклятие на семью. Однажды Иисус, сын Навин, собрал людей, собрал весь народ и предложил им, кому служить. Они уже перешли Иордан, и он им давал наставление. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которые служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в которых земле вы живете, а я и дом мой будем служить Господу. Да, и тогда были люди, которые не воспитывали детей в учении Господнем. Иисус Навин это видел. Сегодня вы не можете брать пример с других семей. Сегодня вы должны стать примером для других семей. Сегодня каждый из нас должен проверить свою жизнь, свое хождение пред Богом, свое взаимоотношение с Богом. И проверяя это, мы должны помнить, что дети смотрят на нас. И благословение на детей идет через отцов в первую очередь. Благословение на жену идет через мужа. Благословение на сыновей и на дочерей идет через отца в первую очередь. Пусть Господь благословит, чтобы отцы, те, кто вы имеете свои семьи, имеете детей, пересмотрите свою жизнь, пересмотрите свои взаимоотношения пред Богом. Если вы покаетесь, Бог простит вас и простит ваших детей. Если вы в молитве покаяния придете к Богу и скажите: Господи, я и дом мой будем служить Господу. Господь благословит вас, вашу семью, ваших детей, ваше наследие. Аминь.

Благодарю, не забываю того, кто сделал мне добро, кто накормил, подал мне чаю, явил мне помощь, сшил пальто. Услышу песню в час заката, благодарю и за нее. Приемлю я души богатой звучанье, мудрость и тепло. И так во всем, куда ни взгляну, на краски древнего холста, на жизнь застывших изваяний, на щедрость мысли и резца, благодарением наполняюсь за вдохновение и труд людей, что видятся издали и что сейчас со мной живут. Не говорю, а были ли люди,

0: сказать, что я Творца не знаю, сказать, не верю я в Него. Всю жизнь я получаю даром, земли и неба благодать. За все я Богу благодарен и не могу о том молчать.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: передачах «Радио на пути» звучит проповедь Дениса Самарина.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, Гешвистер, да? Вроде так. Я был уже в вашем собрании несколько раз, но сейчас праздник жатвы, приехали гости, и брат попросил, чтобы я немного еще сказал о себе. Меня зовут Денис Самарин из Краснодарского края, из России. Мне очень приятно быть в вашей местности, в ваших церквах. Хорошо, что верующие, дети Божии, они есть везде. Как мне рассказали одну историю, в самолете летели два человека, один бизнесмен и один верующий христианин. И этот бизнесмен начал спрашивать христианина, ну, как ты работаешь, рассказывать о своей работе. Говорит, что я работаю на большом предприятии, у нас много филиалов. А христианин говорит, я тоже работаю на очень крупном предприятии, у нас филиалы по всему миру, в каждом селе есть свои, филиал есть. Вот. Очень богатая организация, везде принимают хорошо. Тот удивился, говорит, а кому же принадлежит твоя фирма? Владелец отец и сын, говорит, вот я, говорит, на них работаю уже много лет. Вот. А зарплата? Зарплата, говорит, огромная, просто баснословно платит. Но тот так удивился, говорит, на кого же ты работаешь? Ну, он говорит, вот я верующий христианин, с Богом имею общение. Он так засвидетельствовал. Друзья, оно вызывает улыбки, но вот если задуматься, оно на самом же деле так, да? То есть мы имеем везде представительство Царства Небесного, в каждой местности, многоязыковое такое представительство, и мы везде находим друзей, находим братьев и сестер. И сегодня, друзья, у нас праздник, большой праздник, действительно праздник очень нужный, потому что написано в Библии, что в последние времена люди будут неблагодарны. Друзья, и это очень видно, что сейчас люди, имея все, имея такие условия жизни, даже я не имею в виду Германию и в России, и в других странах, где люди жалуются на свою жизнь, в общем-то все равно люди живут лучше, чем можно было бы себе это представить. Однажды мы ехали на автомобиле, вот брат уже говорил такую мысль, но я тоже вот хотел ее еще раз подчеркнуть. Ехали на автомобиле не очень хорошим, с современными мерками, но все равно есть кондиционер, все равно музыка играет хорошая в динамиках, все равно тепло, идет дождь, а мы не мокнем под дождем, едем на автомобиле. И вот один из братьев говорит, что 100 лет назад даже цари не имели такого комфорта. Вот царю надо было переместиться с одной местности в другую местность. У него была коляска, карета, она была очень богато отделана, она была инкрустирована золотом, но внутри стояла обычная буржуйка, печка, куда надо было дрова подкладывать, да? Вот. Друзья, если бы он хотел послушать музыку, то что для этого нужно было сделать? Нам для этого нужно кнопочку нажать. А если мы из машины вышли, наушники надели, кнопочку нажал. А если царю захотелось бы музыку послушать? Или сам пой, да? Вот. Или оркестр какой-то нужно большой с собой возить. Ну, так и делали, кстати. А если вот жарко очень, что тогда делать? Сейчас кнопочку нажал, и кондиционер. А раньше как, друзья? Раньше даже царю не было доступно вот это, или королю. И мы все равно сейчас жалуемся. Нам вот это не хватает, нам вот это не хватает, нам вот это не нравится. Друзья, поэтому праздник благодарения – это очень важный праздник. Это направляет наши сердца переоценить свою жизнь, переоценить то, что мы имеем, сказать Богу от всего сердца «Слава тебе за то, что у меня есть». А есть у меня намного больше, чем я должен иметь. У меня есть очень хороший друг, брат. Интересно, что я никогда в жизни его не видел, свои глаза ни разу, но мы с ним познакомились, наверное, около 6 или 7 лет назад, и с тех пор общаемся, ну, почти ежедневно по телефону или по электронной почте. Он служитель церкви из Белоруссии. И когда я ему звоню, и иногда я говорю, Саша, как твои дела? Он всегда отвечает, лучше, чем я того заслуживаю. Друзья, и это действительно так и есть, что наша жизнь, она лучше, чем мы заслуживаем. Друзья, я хотел прочитать текст Священного Писания из послания к Ефесянам. Первая глава, третий стих. Послание апостола Павла к Ефесской церкви, первая глава, третий стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Друзья, еще раз прочитаю последние слова. Благословивший нас всяким благословением. Я убрал некоторые тексты, некоторые слова, и получилась такая конструкция. Благословен Бог, благословивший нас всяким благословением. Друзья, в этом стихе, как и во многих других текстах Библии, раскрывается отношение Бога к человеку. Очень многие люди неправильно понимают Бога и Его мотивы. Они думают, что Бог – это такой надсмотрщик, который смотрит, в чем бы человек провинился, и как только человек провинился, он его тут же наказывает или хватает, или говорит, а вот, теперь ты в рай не попадешь. Ну, или еще что-нибудь такое. Некоторые считают, что Бог вообще никакого отношения к людям не имеет. Он создал когда-то мир, мир теперь движется по своим законам, а Бог ничего к этому... У него свои дела. У него свои дела, и он не занимается человеком. Кто-то думает иначе, друзья. Но вот Библия открывает, что Бог желает человека благословить. Он желает дать человеку максимально хорошие вот благословения. Вот когда Бог решил создать человека, Адама и Еву, то прежде чем Он создал человека, Он приготовил место, где Он этого человека поселит. Какое это место, друзья? Это не просто там какая-нибудь пустыня там, или еще что-нибудь. Он создал самое лучшее, Он создал рай. И не Бог виноват, что человек лишился рая. Когда Бог желал человека поместить на земле, Он поместил в самом лучшем, в раю. Создал место такое, Эдемский сад. Друзья, и в нашей жизни Бог смотрит на человека, и Он ищет поводов, ищет способов, чтобы этого человека благословить, любого человека. Просто иногда человек выбирает пути, на которых трудно благословить. Бог пытается сделать что-то хорошее этому человеку, но человек находится на таких путях, где вот то, что Бог может сделать, он делает, но это все равно достаточно меньше, чем если бы человек на других путях стоял. Вот если человек верующий, христианин, любит Бога, ходит в церковь, Бог ему благословляет обильно, потому что это тот путь, на котором Богу легко благословлять. Если человек уходит на свои пути мира, на пути ожесточения, противления, друзья, желание Бога благословлять не уменьшается. Он также и хочет благословлять. Он не говорит, ага, ты ушел от меня, не будь тебе благословения. Нет. Он говорит, я буду тебя благословлять сколько могу, но твои пути, которые ты избрал, они ограничивают мои возможности. Но вот если, например, мой сын живет со мной в доме, то я могу его благословлять едой, кровом, заботой. А если он ушел от меня и живет где-то, то мои возможности ограничены. Я могу позвонить, дать совет, могу прислать деньги по телефону, ну, по почте, да, могу это сделать, но больше-то не могу ничего сделать. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы находились на путях, где Бог нас может благословлять. Это очень важно. Поэтому, друзья, первое, что я хотел отметить, что у Бога желание благословлять есть. И благословлять Он хочет абсолютно каждого человека. Он всех любит. Друзья, но тема моей проповеди, она как раз о тех путях, которые препятствуют человеку к благословению. Или точнее, по-другому. Что нужно сделать в нашей жизни, чтобы Бог мог больше нас благословлять? Написано, благословен Бог, благословивший нас всяким благословением. Друзья, а что мы должны в жизни предпринять? Или какая наша жизнь должна быть? Какие пути у нас должны быть? С каких путей мы должны уйти? И на какие пути встать, чтобы вот это благословение, этот текст в нашей жизни исполнился больше. Друзья, и я хотел бы вспомнить три примера из Библии, на основании которых, этих трех примеров, посмотреть, вот что нужно сделать, чтобы Бог нас обильно благословил. Во всех этих трех примерах, друзья, будет такая схема. Для какого-то человека Бог приготовил благословение во всех трех примерах. Очень большое благословение Бог приготовил. Во всех трех примерах эти люди, о которых я буду говорить, пошли путем, который не, на которых нельзя получить это благословение. То есть Бог приготовил благословение, но эти люди пошли путем или могли бы пойти путем, на котором они благословение бы не получили. И во всех трех примерах в конечном итоге люди все равно пошли тем путем, на которых они благословение получили. И мы посмотрим как раз, друзья, какой путь не ведет к благословениям, а какой путь ведет к благословениям. Но самое важное, друзья, что во всех трех случаях Бог приготовил это благословение. И было бы обидно, если бы большое приготовленное благословение, оно не было бы воспользовано, им нельзя было бы воспользоваться. Друзья, первый пример касается одного известного военачальника Ветхого Завета, человека, которого вы хорошо знаете, кто вот читает Библию, сирийский военачальник Нееман. Друзья, про него написано, что он был хороший человек, но у него была одна большая проблема. Он был больной проказой, он был человеком прокаженным. В 4 книге Царств, в 5 главе написано, друзья, что Бог позаботился об этом человеке и приготовил для него благословение. Он хотел его исцелить. Но чтобы исцелить этого человека, друзья, Бог посылает маленькую девочку, которая была захвачена в плен. Он воздвиг пророка Елисея в Израиле, через которого он хотел исцелить Неймана. Друзья, у Бога большие планы такие. И вот в этой системе, вот, которую Бог создал, вот в эту систему Бог решил ввести Неймана, чтобы Нейман воспользовался тем, что Бог создал. Вот девочка как благовестница и пророк как проводник Божьей воли. И вот Нейман должен был это все испытать. Вот девочка свою миссию выполнила, она сказала, Нейман послушался и поехал. Друзья, и вот когда он приехал к пророку, это 4 книга Царств, 5 глава, то у него были определенные мысли. Вот он едет к пророку на колеснице, окружают его слуги, рабы, и вот он представляет, как это будет. Он представляет себе все это, подъезжает к дому Елисея, и когда 8 стих, я прошу прощения, так, секундочку, 10 стих. «И выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Друзья, вот Нейман приехал, дом стоит. Он около дома остановился, Нейман, в коляске, в своей колеснице, видит слугу. Говорит, скажи своему господину, что приехал я, Нейман. Но этот человек даже не вышел из дома, пророк даже не вышел из дома, он слуге своему говорит, иди передай Нейману, вот там езжай Иордан, окунешься и будешь чист. Какова была реакция Неймана? И разгневался Нейман. Друзья, почему он разгневался? Смотрите, он приехал за исцелением к пророку. Пророк ему не отказал, он не сказал, я тебя исцелять не буду. Пророк ему указал путь исцеления. Но, тем не менее, Нейман разгневался. Почему он разгневался? Объяснение. «И пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу». Почему он разгневался, друзья? Он думал, что будет вот так, а получилось совсем иначе. Друзья, смотрите, Бог приготовил для Неймана благословение. Вот это вот оно здесь лежит, благословение. Но путь, как это благословение получить, у Бога один, а у Неймана в голове другой. Он себе вообразил, что вот сейчас выйдет пророк, он вас поднимет руки, призовет имя Господа, он скажет вот это, вот это, вот это. Потом он свою руку положит на больное место, потом он еще что-то скажет, потом еще, и потом исцеление произойдет. Друзья, он так все это представлял, он ехал, он так мечтал об этом. И вдруг приехал, и этот пророк даже не выходит и говорит, вот езжай на Иордан. Друзья, он разгневался не потому, что он не получил, а потому, что он подумал, что надо получать иначе. В нашей жизни, друзья, то же самое. Почему иногда мы с вами не получаем благословения? Бог желает нас благословить, Он приготовил, а потому что у нас есть свои представления, как должно быть. Я вот так думаю, я вот так считаю. Друзья, Нейман мог вернуться в свой город больным, хотя Бог приготовил для него исцеление. И по одной только причине, что его собственные мысли не совпали с мыслями Божьими. Но нашлись мудрые люди, они говорят ему: «Нейман, ну разве что-то сложное просит пророк? Ну сделай, как он говорит, сделай». И Нейман смирился, смог преодолеть свои мысли вот эти, вот свой какой-то шаблон, он смог его преодолеть, этот шаблон. Друзья, и он пошел и сделал то, что от него просили. И когда он возвращался уже в другом настроении, он получил благословение Божие. Друзья, очень много мешает нам вот то, что мы представляем. На одно собрание к нам пришел человек. Это был еще старый дом молитвы, мы собирались в маленькой комнате. Пришел человек. И еще до того, как начала звучать первая проповедь, он ушел. Я вышел за ним, сказать: вот вы посетили богослужение. Он говорит: да. А почему вы ходите? Я думал, что здесь будет большой храм. Я думал, что здесь будут красиво расписанные стены, что будет хор. А я пришел, и здесь 20 человек сидит. Я говорю: ну вы послушайте, что будет дальше. Может быть, Бог через это простое собрание скажет вашему сердцу. Может быть, Он подарит вам возрождение, вечную жизнь. Нет. Я думаю, что должно быть иначе. Друзья, вот у человека есть свое представление. Когда я уверовал, я пришел в собрание в городе Тольятти. Тогда тоже не было дома молитвы там. И верующие собирались в подвале, в одного дома. Вы знаете, когда я спустился в этот подвал, у меня такая мысль была, что сектантство какое-то. Вот несколько человек сидят, вот непонятно, такие стены серые какие-то, подвал такой, знаете, ну как вот в книжках пишут про сектантов, вот так и там все было. И потом через несколько недель моя мама пришла в это собрание. И вот я думал, как она отнесется к тому, что здесь происходит. Вот мы же представляем, что церковь — это великолепный храм, да? Это вот это, вот это, вот это. И вдруг подвал. И когда она просидела на собрании, интересно, что она сидела на собрании, даже, по-моему, не вставала, когда молитва была. К ней подошла одна женщина, сестра верующая, и спрашивает: ну как вам наше богослужение? И моя мама отвечает: это мой дом. Я нашла свой дом, и я отсюда больше не уйду. Вот так ей понравилось все. Она смогла не увидеть стены, она смогла не увидеть вот то, что ее окружает. Она смогла увидеть Бога и присутствие Бога. Вот, друзья, у Неймана было вот это искушение. Оно у всех нас, это искушение, есть. Я-то думал, вот так будет. Я думал, вот так будет. Я думал, что вот Бог таким путем меня поведет. Я думал, что вот таким путем поведет меня. Друзья, разве нам важно, какой путь Бог нам избирает? Нам же важен результат. Разве Нейману важно было, выйдет Елисей и руки возложит, или окунуться в реках Иордана, в реке Иордана? Друзья, не важен путь, важен результат. Но иногда наши предположения, наши мысли, они настолько сильно нами владеют, что мы не можем получить Божье благословение, кроме как только как мы хотим этого. Иногда мы молимся с вами: Господи, вот я хочу поехать туда, я хочу сделать вот это, я хочу вот это сделать, благослови меня, да? Вот был такой человек в древности, его звали Иовис. Он известен своей молитвой. Про него сказано: «И молился Иовис Богу и сказал: о, если бы ты благословил меня твоим благословением». Друзья, у Иовиса была молитва: Господи, не такая, как у нас. Я вот запланировал себе вот благословение. Я хочу поехать туда, я хочу там познакомиться, встретиться, хочу вот это сделать. Я все себе уже запланировал. Вот, Господи, тебе не надо ни о чем беспокоиться. Я уже все запланировал. Тебе не надо время тратить на мою жизнь. Ты только благослови меня то, что я себе приготовил. Вот благослови меня. Вот я это приготовил, вот это благослови. Друзья, а Иовис говорит: Господи, я не знаю, как ты это сделаешь. Я не знаю своих путей. Благослови меня твоим благословением. Вот как ты запланируешь, так и сделай. Друзья, Первая мысль, которую я хотел отметить, чтобы нам получить Божье благословение, которое Бог нам приготовил, нам нужно отбросить свои представления о том, как же это нужно получить, и довериться Богу. И довериться Богу. Вот Бог так вот хочет, как Нейману. Второй, друзья, второй случай записан в книге «Послание Иоанна», прошу прощения, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе. Тоже очень известный случай, часто о нем проповедуется, я проповедовал не раз уже, и не два. В 6 главе, друзья, описывается ситуация, когда Христос увидел людей, с которыми он раньше беседовал, их было очень много тысяч человек, которые хотели есть. И Бог приготовил благословение. Он решил их накормить, всех этих людей. Друзья, Бог не только им приготовил благословение, Бог приготовил благословение и ученикам. Они должны были стать теми, кто накормит 6 тысяч человек. Ну там, сколько там тысяч человек, я сейчас посмотрю. Восьмой, да. Это 6 глава, друзья. 5 тысяч человек. И вот, то есть Бог это приготовил. То есть Бог уже запланировал, что Он этих людей накормит через учеников. Все это уже было в планах Божьих. Но смотрите, как, друзья, это происходит. Значит, они думают, как это сделать. Вот Он им говорит, надо их накормить. Христос говорит ученикам, надо их накормить. Друзья, но чтобы посчитать количество людей, то и умножить на то, сколько нужно пищи, то получается огромная сумма, огромные деньги. Вот среди них был Филипп, я подозреваю, что у Филиппа были такие диаконские склонности. Потому что когда Иисус Христос проповедовал, то Филипп уже считал, сколько людей. И когда Христос говорит, надо покормить, Филипп сразу говорит, здесь на 200 динариев не хватит. Он уже все посчитал, он уже рассчитал, сколько денег нужно в голове своей. И там был Андрей, апостол. Вот Андрей находит мальчика какого-то, познакомился с этим мальчиком. Или был раньше знаком. И обнаружил, что у этого мальчика есть 5 хлебов и 2 рыбки. И вот он вот это 5 хлебов и 2 рыбки приносит Иисусу Христу. Или точнее говорит об этом Иисусу Христу. И говорит такие слова. Друзья, вот что я хотел отметить. Он говорит, здесь есть 5 хлебов у одного мальчика и 2 рыбки. А потом такие слова добавляет. Но что это для такого множества? В другом переводе написано так. Но это ничто. Для нашего, для этого множества. То есть, друзья, смотрите, большая нужда, большая проблема. 5 тысяч человек, только мужчин. Всего может быть около 10 тысяч человек, и детей, и женщин. Всего вместе. И вот чтобы удовлетворить эту огромную нужду, 10 тысяч человек накормить, у них в распоряжении всего 5 хлебов и 2 рыбки. Друзья, и оценивая то, что мы имеем, и оценивая нужду, человек понимает, что у меня нет ничего. Я ничего не имею. У меня нет ничего. И он говорит, это ничтожество, это ничто. У меня ничего нет, у нас нет ничего. Друзья, вот этот путь. Путь, когда человек говорит, у меня ничего нет. Я ничего не умею, ничем не владею. У меня нужда большая, а средств никаких нет. Друзья, другим путем пошел Христос. Он взял вот это ничтожество, вот это маленькое, что имеет, вот эти 5 хлебов и 2 рыбки. Это то, что ученики оценили как ничто. На это даже внимания обращать не надо. Он взял вот это и возблагодарил. Друзья, мне бы очень было интересно послушать эту молитву благодарения. Но я могу представить себе это так. Иисус Христос молится. Господи, у нас стоит нужда. Нам нужно накормить огромную массу людей. 10 тысяч человек. 5 тысяч мужчин. А у нас в руках 5 хлебов и 2 рыбки. Я тебя сердечно благодарю за то, что ты дал нам то, чем мы сейчас будем кормить вот этих людей. Вот можешь себе так представить эту молитву, да? Но так написано, он возблагодарил. Друзья, мы благодарим тогда, когда у нас достаточно. Когда достаточно, тогда мы благодарим. Но когда у нас не просто недостаточно, а когда по сравнению с нуждой у нас маленькая-маленькая толика только имеется, за что благодарить? Друзья, путь получения благословения – это благодарность. Почему мы многие лишаемся многих благословений? Друзья, потому что мы неблагодарны. Потому что мы с вами не испытываем чувство радости от того, что мы имеем. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Человек, который благочестив и доволен, он имеет многое. Друзья, Христос возблагодарил за малое, и вот это малое умножилось. Друзья, почему у многих людей есть многое, и оно уменьшается, и благословение не происходит? Потому что люди неблагодарны. Им все не хватает, им все мало. Но посмотрите, человек благодарный, радующийся малому, друзья, Бог ему посылает много. Вот давайте представим вот нас с вами. Вот я сделал какую-то, ну, небольшую услугу кому-то. Вот маленькую-маленькую услугу сделал. И этот человек говорит: спасибо тебе большое, ты меня очень выручил, благодарю тебя. Хочется мне ему еще что-то сделать или нет? Ну, конечно, хочется. Или я сделал человеку услугу, а он воспринял как должное, или еще сказал мало. Как один мальчик или девочка, маленький совсем, в магазине. И тетя, ну, продавщица, просто так решила, ну, расположилась к этой девочке и подарила апельсин. Вот тебе апельсинчик, возьми. А мама говорит этой девочке: что надо было сказать тете? А девочка говорит: а почистить? Ну, типа, ты дала апельсин, а почистить кто будет? Я, что ли, буду чистить? Друзья, вот так у нас в жизни. Вот там что-то дали люди, да, или Бог нам дал вот немножко. А мы понимаем, что по сравнению с нашей нуждой, ну это совсем мало, совсем мало. И у нас ропот: а почему так мало? Господи, у меня же нужда-то больше, у меня же нужды-то намного больше, а ты мне так мало дал. Почему? Друзья, вот на самом деле благодарность – это то, что нам помогает получать благословение. В Библии написано, что когда человек заболел, то можно позвать пресвитеров церкви, они помолятся, и человек будет исцелен. И когда вот нас просят молиться с молитвой возложения рук, то перед молитвой всегда есть беседа. И я всегда указываю на причины, по которым Бог может не исцелить. Ну, одна из причин – это нечистота человека. Написано: признавайтесь пред другом, молитесь и так далее. Друзья, а вот еще одна причина – это неблагодарность. Написано в Библии так: всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, он соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Друзья, можно ли все нужды открывать пред Богом или нет? Можно. Но условие – с благодарением. Не с ропотом, с благодарением. Друзья, если мы хотим получать благословение Божие, которое нам приготовлено в обильной мере, нам нужно, как Нейман, научиться преодолевать свои собственные шаблоны, свои собственные представления, а идти по путям Божьим, и нам нужно научиться быть благодарным за малое. Еще коротенький пример, перейду дальше и уже буду заканчивать. Была одна женщина, у ней умер муж. Пришел заимодавец и говорит: я заберу твоих детей в счет долгов. Так, друзья, бывает, что даже у благочестивых людей такие нужды. Вот. Она пошла к пророку, и пророк ей говорит: а что у тебя есть? Друзья, вот этот вопрос немножко как бы издевательский такой вопрос, ну, на первый взгляд. Почему? Если бы у ней что-то было, она бы, конечно, это продала и отдала бы за своих детей. Так же, да, друзья? Но она почему и пришла к пророку, что у нее ничего нет? Она так и говорит: у меня нет ничего. А потом добавляет: ну, хотя там есть масло немножко. Друзья, вот для нее это масло ничего не значит. Это ничтожество, это даже обращает внимание на это. А Бог говорит: я это масло умножу. Иди попроси у соседей все там банки, кастрюли, бочки и набирай масло. Друзья, когда мы ценим то, что у нас есть, Бог через это обильно нас благословляет. А когда мы говорим: да у меня ничего нет. Вот Моисей: я не умею говорить, я косноязычен, у меня ничего нет. Друзья, иногда мы говорим: у меня нет талантов там проповедовать, у меня нет талантов там благовествовать, у меня ничего нет, ничего нет. Ну как же ничего нет? А вот это, а вот это, а вот это. Вот, а это же мало. По сравнению вот с этим человеком, я же вообще никто и ничто. Вот смотри, как он поет, а как я пою. Смотри, как он благовествует, а как я благовествую. Ну пусть у тебя мало. Поблагодари за то, что у тебя есть малое. И Бог это так умножит, что потом десятки тысяч людей накормятся, еще и останется. Итак, друзья, второй путь получения благословения – это благодарность. И третий, друзья, путь получения благословения – это для меня тоже было как необычно так. В третьей книге царств, в 17 главе, есть история про одну бедную вдову. Друзья, она жила в Сарепте Сидонской, и Бог повелел ей кормить Илью. Ну, правда, Бог ей об этом не сказал, что он ей повелел. Написано в Библии, что он повелел, но она об этом как бы не знала. Он повелел ей иначе. Повелел ей не через слово, а через обстоятельства. И вот пророк Илия приходит к ней. И в 10 стихе написано, в 3 книге царств, в 17 глава, написано: «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. Она пошла, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня нет ничего печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я пойду, наберу полено два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». Друзья, вот что у ней было. У нее было на одно питание, на один завтрак, на один обед. И она говорит: у меня план такой. Вот она рассказывает свой план. Я потрачу то, что у меня есть, на еду для себя. И после этого мы умрем. Вот такой план у этой женщины. Поесть и умереть. У Бога совершенно иной план для этой женщины. У него план, чтобы у ней было в изобилии масло и муки. То есть Бог приготовил для нее благословение. Она приготовила для себя смерть, а Бог для нее приготовил благословение. Но путь этого благословения какой был? Илия говорит: нет, не бойся. Друзья, чего она могла бояться? Что она последнее отдаст неизвестному человеку. Вот это она боялась. А он говорит: не бойся. Пойди, сделай, что ты сказала, но прежде сделай для меня. Друзья, путь получения благословения – это правильно использовать то, что мы имеем. Вот эта женщина, она правильно использовала то, что она имела. Она имела совсем немного, но она могла это потратить для себя, могла потратить для дела Божьего. И она потратила это для дела Божьего. Она правильно использовала то, что имела. Здесь брат уже говорил мысль хорошую, что бедная вдова, у нее было всего две лепты, да? И она думала, как их потратить, себе или Богу. И она дает их Богу. Друзья, если бы она оставила их себе, возможно, ей бы хватило на один завтрак, или хватило бы на один, там, может быть, на одну булочку, и она бы какое-то время еще подкрепилась. Но она потратила это Богу, друзья, и это очень трудно сделать. Но она пожертвовала это Богу, и Бог ее обильно благословил. Друзья, эта женщина, она правильно потратила то, что она имела. Она отдала, она потратила туда, куда нужно потратить. Вы знаете, вот я уверен, что Бог нам дает средства, деньги, время, здоровье, квартиры, машины. Он все это делает, дает нам это для того, чтобы мы правильно это расходовали. Правильно расходовали. Друзья, человек, когда получает свои руки, у него сразу искушение расходовать это неправильно. Рассказывают про одного брата, который молился, чтобы Бог дал ему хорошую машину. И он это понимал так, что вот у меня будет машина, я буду возить бабушек на собрание. Но когда Бог ему дал эту машину, то вот одна бабушка села, и как обычно, дверь закрыла громко. У него сердце такое переживание, машина-то новая, хорошая, а дверь громко. Потом какой-то дедушка сел там в грязных ботинках, испачкал, потом еще какое-то время, и потом говорит: нет, моя машина новая, не надо это. И он стал использовать для себя, для своей нужды, для своих... Я не скажу, что она разбилась там или сразу исчезла, нет. Друзья, я имею в виду, что человек теряет Божье благословение. Теряет. Вот Бог тебе дал, используй вот для этого, чтобы дело Божье двигалось. Когда вот, например, Вот я с подростками занимаюсь, и часто подростков спрашиваю: вот ты когда вырастешь, кем будешь работать? Или у нас подростки хотят летом работать, чтобы заработать деньги летом. Я говорю: ну вот ты заработаешь деньги, куда ты потратишь? Ну вот они говорят: вот туда, туда, туда. Друзья, я всегда говорю: открой вот такой текст Священного Писания. В первую очередь, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Друзья, вот у человека вот это нуждающееся, оно на последнем месте. Вот я сначала вот это, вот это, вот это, вот это, а потом нуждающемуся. Библия говорит: работайте своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Так, да, друзья? Вот смотрите, у Бога есть свои приоритеты, у человека есть свои приоритеты. Бог говорит этой женщине: ты должна накормить Илию. Она говорит: а у меня у самого, у меня нету самой. А он говорит: а почему ты переживаешь об этом? Ведь я даю. Ты накорми Илию, я тебе дам столько, сколько у тебя будет, хватит на все время. Она поверила этому. Поверила этому. Она сделала, как Бог говорит. Она правильно использовала то, что у нее есть. И Бог ее обильно благословил. Такой коротенький пример. Вот когда я уверовал, я с мира пришел. Я уверовал. В городе Тольятти. И там был один человек у нас в церкви. Он не был верующим, но ходил на собрания и жизнь верующих знал. И когда я уверовал, он мне сказал такую фразу. Ну, а я человек такой, знаете, активный. Мне нравится вот там, движение, где-то быть все время, что-то смотреть новое, как афиняне. Друзья, и вот он мне говорит: знаешь, Денис, вот если ты пойдешь по этому пути, то ты должен смириться со своей жизнью. Она у тебя будет скучная и неинтересная. Смотри, несколько раз в неделю собрание. Пропускать нельзя. Потом, женишься, дети, многодетная семья. Плюс надо работать. И вот твоя жизнь будет такая: дом, собрание, работа. Дом, собрание, работа. Скучная и неинтересная. Хочешь мир посмотреть? Забудь об этом навсегда. Друзья, и он меня так смутил, что я даже какое-то время имел в искушении, чтобы и перестать ходить. Я только-только стал ходить на собрание. Но потом, однажды, читая Священное Писание, там написано: ищите прежде Царство Божие. Все остальное приложится к вам. И меня посетила мысль. Знаете, какая мысль? Вот когда, ну, например, человек, очень хорошо разбирающийся человек в машинах, говорит: давай я тебе выберу машину сам, я тебе выберу. Я ему скажу: выбирай. Потому что если я буду выбирать, я выберу какую-то ерунду, я не разбираюсь. Ты разбираешься, ты выбирай. Друзья, вот Бог говорит: все остальное приложится. Другими словами, я тебе приложу все остальное. Я тебе приложу. Друзья, я подумал, у Бога, у него же многочисленные возможности, да? У него же огромный, ну, арсенал, и фантазии хорошие, и много возможностей. Если он мне обещает, что он все приложится мне, ну, наверное, я ему доверюсь просто в этом вопросе. Есть люди, которые живут так: я все себе сам, а Царствие Божие, служение Божие прилагается к этому, да? Вот я планирую свою там поездку, там отдохнуть, там попутешествовать, ну и потихонечку прилагаю к этому. Ну, если попаду на собрание, ну еще и как бы на собрание попаду, неплохо. Я хочу в горы пойти, но если там встретится человек, то я ему еще и заблаговествую, тоже неплохо. Так, да? Вот. Как бы я ищу своего, а Царство Божие прилагается. А Бог говорит: вот если ты будешь искать Царствие Божие, то я буду прилагать себе такое, что ты даже об этом и не думал. Друзья, и вот в моей жизни так и получилось. Первое время, конечно, было немножко так трудно и смиряться, и отказываться от всего мирского. А потом Бог мою жизнь так повел, что и я мир посмотрел немало, и с огромным количеством верующих познакомился, и вот у вас сейчас здесь в гостях. Друзья, и я скажу, что моя жизнь очень нескучная. Знаете почему? Потому что к ней прилагает Бог, людей прилагает. Всякие там. Вот однажды я даже крокодилов искал в джунглях каких-то. Вот, и если бы я думал, я бы в жизни догадался вот, в своей жизни искать крокодилов. Да? А Бог мне говорит: вот ты там служишь, там трудишься в церкви. И вот один брат в церкви подходит и говорит: слушай, ты каждый день собрание у нас проводишь. Давай мы утром с тобой съедем в одно место. У нас есть там дикие джунгли, там крокодилов поищем. Вот Бог приложил, понимаете? Вот он догадывается того, чего мы никогда не догадаемся. Если мы в своей жизни будем правильно использовать то, что у нас есть, время, силы, средства, если мы будем правильно использовать, даже думая, что это ущерб нам, вот как эта женщина, она говорила: а что моя жизнь? Ну, сейчас умрем, и все. Он говорит, нет, потрать это на дело Божие. Посвяти это дело Божьему, ты увидишь, как у тебя изменится твоя жизнь. Друзья, последняя мысль, которую я озвучивал, что наша жизнь, она, вернее, наше благословение, которое Бог нам приготовил, зависит от того, насколько мы умеем правильно использовать то, что у нас уже есть. И путь, который предлагает плоть, это путь потрать на себя. У тебя осталось немного, потрать на себя. И самое, наверное, главное, друзья, когда человек говорит, у тебя осталось немного, ну, мы фильмы-то не смотрим, да, но вот у меня один знакомый, если он неверующий, он мне иногда рассказывает, говорит, вот есть такой, говорит, фильм, говорит, посмотри обязательно, но я все равно не стал смотреть, вот, но он мне рассказал, он говорит, в этом фильме человек, ему сказали, что он умирает от рака, раковое заболевание, онкология, умирает, ему осталось месяц, и он решил потратить этот месяц на себя, позвонил жене, позвонил детей, на работе сказал, я никуда не приду, не вернусь домой, буду делать то, что хочу, и он поехал путешествовать, развлекаться, вот месяц, ну вот остался месяц, потрать на себя, друзья, а что после этого? Потрачу на себя и умру, да? А потрать этот месяц на Бога. Ну, казалось бы, у тебя месяц остался, но потрать на Бога, послужи Богу. И дальше будет, и жив будешь, всю жизнь, вечность жив будет. Вся твоя вечность будет твоя. Так же, да, друзья? Друзья, Бог всегда благословит того, который не для себя живет, который правильно тратит то, что у него есть. И время, деньги, здоровье, все что угодно. Итак, друзья, заканчивая, я хотел бы напомнить, с чего начал, что Бог нам приготовил обильнейшие благословения. Каждому из нас. Он нас очень любит, и каждому хочет большие благословения. Друзья, но эти благословения мы можем получить, если мы сможем преодолеть свои собственные представления о том, как эти благословения получать, и довериться Богу. Если мы будем благодарны за то, что мы уже имеем, искренне от сердца. И если мы то, что уже имеем, пусть это малое, но будем использовать во благо Бога, во благо Его дела, то это будет тоже для благословения Божьего. Давайте мы склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 4 часа утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В программе передачи этого часа «Христианское пение». Через 15 минут ежедневная программа «Читаем христианскую литературу». И за 15 минут до окончания часа передача «Голос друга».

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши передачи и приглашаем вас послушать ежедневную получасовую программу «Читаем христианскую литературу». После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте передачу «Голос друга».
1: Христианская радиостанция «Радио Эли» представляет. Продолжение следует.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! И вновь я приглашаю вас на передачу «Продолжение следует». Зовут меня Елена Весолаускас, и я прочту для вас очередную главу книги Виталия Полозова «Заря рассветная».

0: И чья же она, лошадка-то?
1: Тужикова.
0: Конь серый в яблоках, он тут один на всю округу.
1: От террас!
0: Присвистнул Тарасов и просветил Легойду. Есть у нас председатель такой в постсовете, тезка мой, Петр.
2: А ты сам, значит, видел, Игнат Николаевич? Вроде как засомневался капитан.
1: Да, издали, когда они от меня драпанули. Но Никиту разглядеть я успел, поскольку он в форме был. А тех двоих нет. Главное, сельчане эту лошадку и повозку признали.
0: Тужикова, мол.
1: Вот и проверьте Петра на наличие того и другого. И пусть объяснит, если их не окажется. Может быть, украли, но тогда объяснить бы надо, почему он не заявил об этом. Кстати, у Петра есть родственничек, которого и патом все ключат. Так не его ли Васька упомянул?
0: Ну вот, у меня все. Дело это не мое, и разбираться в этом не мне.
1: «Да, задал ты нам задачку!» — щелкнул языком Тарасов и почесал затылки.
0: «Тужиков, Тужиков! Ну что ж, когда-то надо будет и с ним разобраться».
2: «Не когда-то, Петр Иванович, а прямо сейчас едем к нему!» — решительно поднялся Легойда.
0: «Мне про Тужикова еще Торопов перед своим отбытием на фронт рассказывал. Он, мол, Никиту и подбил оклеветать его, потому что этим доносом опередил Илью. Прознал, видать, Петр, что участковый уже вплотную подобрался к нему по поводу краж. А тут аккурат Букин с пьянкой да с Аней прокололся. Вот председатель постсовета и не упустил шанс упредить разоблачение. Упрятал Торопова».
2: Назар одернул гимнастерку, надел фуражку.
0: «Так что действуем. Чую, у него Никита. А пока он еще больше дров не наломал, едем сейчас же. Авось да в точку твой рассказ, товарищ Бедарь. Заодно насчет краденого барахла проверим.
2: Тебе же в город пора», — напомнил Тарасов.
0: «Меня поймут. Это дело поважнее будет», — отмахнулся Легойда и кивнул Игнату. «Вижу, что ты еще хочешь сказать. Говори, не стесняйся. Поможем, чем можем. Должны же мы хоть как-то тебя отблагодарить».
1: «Да, есть у меня одна просьба. Но это больше к Петру Ивановичу и как раз в дополнение к вашим словам».
0: «Говори».
1: «Невольным свидетелем махинаций Тужикова одно время был колхозный конюх Степан Брянцев. И год назад рассказал Торопову кое-что о его делишках. Так вот, именно тогда молодчики Петра подстроили кражу муки со склада и обвинили во всем конюха».
0: 3 года, — схлопотал мужик.
2: «Ну-ну-ну, — запротестовал Тарасов, — я это дело помню. Брянцев сам признал кражу».
0: «Так ведь и Торопов признал, что покрывал отца дезертира. Угрожал Никите, да еще что-то там признал». Игнат вздохнул, взял сумку и направился к двери.
1: «Вам ли не знать, чего стоят эти признания?»
0: «Ладно, вы разрешили, я спросил. Будьте здоровы и на том, что выслушали».
2: «Постой, товарищ Бедарь, не кипятись», — остановил его Легойда. «Тут так просто с кондачка ничего не решить. Но подумать...»
0: «Подумаем обязательно.
1: Ты чего хотел-то?»
0: «До того и хотел, чтобы разобрались, да помогли невинному человеку выйти на волю».
1: «Вот что, Игнат Николаевич», — прикинул что-то в уме Тарасов. «Скажу так. Сейчас мы едем к Тужикову. И если возьмем Букина или хотя бы что-то подтвердится из твоих показаний насчет Брянцева, клянусь, сделаю все, чтобы вытащить его из тюряги».
0: «Не надо клятв, Петр Иванович», — грустно улыбнулся Игнат. «В наше время их бывает очень трудно сдержать.
1: Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвою, дабы вам не попасть осуждению.
0: Вот такой совет дает нам Библия. Как видите, это было актуально и много-много веков назад».
1: «Ты же знаешь, нам Библия не указ», — усмехнулся Тарасов.
0: «Но так и быть. Тогда я обещаю сделать это. Пойдет?»
1: «Только чур не приводи и на это обещание цитат из твоей книги», — уже как-то с усмешкой вклинился Назар.
2: А то я смотрю, у тебя на каждый чих есть из Библии стих». Тут он довольно расцвел. «Ну вот, и я прямо как поэт заговорил».
1: «Да, вот всем ты нам нравишься, Игнат Николаевич. И умный мужик, и смелый, и руки золотые. Видел я твое творение на заимке. Ну просто любо-дорого смотреть. А как подумаю о вас, баптистах, так и тошно становится. Ну к чему ведет ваша такая, такая маниакальная, что ли, вера в Бога? Вот прямо всем готовы пожертвовать ради своего Христа. Но смотри сам, даже такая гнида, как Балога, и тот ненавидит вас, что он только что продемонстрировал. А ведь вы вроде как раз за них, бедных да разобиженных, и молитесь, и получаете в ответ вот такого Ваську? Как там у дедушки Крылова? А Васька слушает да ест, да? Даже обидно за вас, нелогично как-то получается». Нелогично – это если не знать Библию. Но очень даже логично, если ты своей жизнью следуешь Писанию. Христос никогда не обещал верующим в Него беззаботную жизнь. Наоборот, предупреждал, что будут предавать на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Если Меня гнали, будут гнать и вас, но все то сделают вам за имя Мое, потому что не знают пославшего Меня. То есть гнать верующих расценивается такими вот Васьками, как защищать Бога. «Все то сделают вам за имя Мое», — повторил Игнат. «Человек, побывавший в лагере, может в полной мере осознать, сколь пророческими оказались эти слова. Там ничего не стоит натравить урку на верующего, а уж ненавидеть баптиста и вовсе для любого уркана святое дело. Балога потому и опростоволосился сейчас, что считает себя в этом вопросе помощником власти. Сами же видели, как он обиделся, что вы со мной шепчетесь, а его, мол, не привечаете. Другой вопрос: кто это внушил ему? Вот где нужно искать логику, кому это выгодно. Столь высокие материи не для его ума. Но не допускаете же вы, что он сам разобрался в религиозных конфессиях? «Постой, постой!» – перебил его Тарасов. «С высокими материями попозже разберемся. Сам в этих конфессиях ничего не смыслю. Я вот о чем. Если я хоть что-то понял, вы отдаете себе отчет в том, что вас ждет, и тем не менее это не останавливает вас? Идете проповедовать, заведомо зная, что вас будут гробить?» «Вы все правильно поняли. Именно это я и хотел сказать». «Извини, Игнат Николаевич, но тогда это издевательство над самим собой. И называется оно садомазохизмом. А вот для чего это вам нужно, убей меня, не пойму». «Тут вы не правы. Мы не издеваемся над собой. С этим успешно справляется лагерная администрация. Да с ее же ведома известные в зоне паханы уголовников. При надобности любой их шестерка всегда готов всадить тебе заточку в спину, потому что ему вдолбили в голову, что баптисты – враги креста. Таким образом, лагерная власть решает свои проблемы за счет урок. Но мы, страдая, терпим все унижения, потому что первым пострадал и претерпел мучения Христос. И нам Он заповедовал поступать так же, ибо только претерпевший до конца спасется».
3: «Во-во-во-во-во! Я так и знал, что без пресловутого вашего спасения дело не обойдется».
1: С иронией подхватил Легойда.
2: «Не чтобы себя спасать, но хоть от той же тюрьмы».
1: И запнулся, поймав какую-то мысль.
2: «Или для вас тюрьма — это цель, чтобы, как ты сказал, претерпеть и спастись?»
1: «Не цель. По своей воле туда никто не идет. Но если оказался по какому-то подложному делу, а других на нас не заводят, не в обиду вам будет сказано, то не кляни судьбу, порадуйся, что получил возможность благовествовать Христа, распятого за наши грехи. Тому же Ваське Балоге».
0: «Ты, конечно, шутишь, да, сейчас, Игнат Николаевич?» — сказал Назар.
1: «Нет. Лагерная жизнь не только одни мучения. Радость, которую испытываешь при покаянии отпетого уголовника, не сравнить ни с какой другой. Можете себе представить уголовника с Библией в руках? Уверен, что нет. А это не какой-то единичный случай».
0: «Все. На этом дебаты закончили», — поднял перед собой руки Легойда. «Как-нибудь в другой раз мы тебя с удовольствием послушаем. А сейчас поехали. Дорога каждая минута. Иди, конвой тебя проводит».
1: «Ну, удачи вам», — пожал им руки Бедарь и вышел.
0: «Мое обещание остается в силе, Игнат Николаевич», — крикнул ему вслед Тарасов и тут же Легойде.
1: «Ну, что скажешь, Назар?»
0: «Скажу, что в другой раз таких диспутов устраивать не стоит. А если устраивать, то надо хоть немного почитать эту самую Библию. Ну, чтобы как-то потолковье поставить его на место.
1: Но я два раза принимался ее читать, и оба раза безуспешно.
0: Сплошная бессмыслица. Почему тогда у него все к месту оказывается?»
1: «Хм, а ты посиди с его в лагерях-то», — хохотнул Назар.
0: «Да почитай, сколько он читает. Глядишь и поймешь что-то.
1: А если серьезно, то не советую тебе, Петр, даже и в руки брать эту книгу. Знавал я одного, не просто умного, умнейшего человека. Доцент, кандидат наук, еще какие-то там регалии имел. Так вот, он взялся однажды за Библию, чтобы уличить своего родственника-богослова в каком-то неправильном толковании и высмеять его публично. Не буду томить тебя рассказом, кончилось тем, что сам он попал на Соловки за проповедь Христа. Кстати, он знал Бедаря. В общем, выбрось из головы эту идею. И давай-ка присядем на дорожку, да займемся своими делами. Они у нас, ох, как неважнецки обстоят». Прихватив с собой двух милиционеров, они выехали на служебной эмке, и через полчаса глазам их предстала прелюбопытная картина. Тужиков, избитый, спеленатый веревками по рукам и ногам, по всем правилам уголовного искусства и кляпом из тряпок во рту, нашелся в подполе собственного дома. Был он, к тому же, по горло завален картошкой личного хранения, так что милиционеру, первому открывшему крышку подпола, сделалось плохо. Голова на фоне картошки вызывала у него тошнотворную реакцию. Но потом оказалось, что тело тоже наличествует, хоть и связанное, но совсем не отдельно от головы. Поскольку сам Петр долго не мог сказать что-то вразумительное и только ошалело озирался по сторонам, Тарасов приказал милиционерам начать поиски его жены и детей. Вот тут-то Тужиков сразу пришел в себя и попросил не делать этого. Он, мол, сам отправил семью к родственникам незадолго до нападения на него грабителей. Зачем? Да просто так, погостить. И хорошо, мол, что сделал это, уберег от злодеев. Кто они, эти злодеи? Он ни сном, ни духом. Пришли, оглушили, связали и бросили под пол. Когда? Да вот ранним утром. Он и открыл-то им, потому что думал, жена вернулась. Что вымогали? Да ничего. За что же тогда убили? Уверен, что кто-то подослал отомстить за его бескомпромиссную деятельность на посту председателя постсовета. Он ведь как? Он, невзирая на лица, действует. Вот кто-то и обиделся. А лошадка твоя где?
0: Так не знаю. Вот оклемаюсь и найду.
1: А вчера Букин с Ипатом на ней горцевали. Это как?
0: И поплыл бескомпромиссный председатель Петя Тужиков при упоминании Никиты. Он сдал подельников не сразу. Сначала признался, что это Ипат увез семью к родным. Вот как раз на этой лошадке. Дескать, Петр, не подозревая подвоха, сам отослал их, чтобы наедине поговорить с Никитой да образумить его. А тот вдруг совсем с катушек съехал. И что за идиот его из больницы выпустил? Ну а дальше сами
1: видели что.
0: «Слушай сюда, Петр», — сурово сказал Назар. «Ты, как выражаются твои подельники, попал на всю мазуту. Поэтому тебе будет намного спокойнее, если сейчас ты укажешь все адреса, где Никита может найти приют. Сделай это, пока не начался обыск, и не нашли все награбленное как Букиным, так и другими твоими клиентами. Тогда с Тарасовым оформим тебе явку с повинной. И это сильно облегчит твою участь. Что Никита забрал большую часть ворованного, не сомневаюсь, но не все же. Что-то осталось, ведь так? Думай. 3 минуты на размышление».
1: «Это мне за Илью прилетело», — скуксился Тужиков. «Думал, что просто турнут из органов. А ему вон чё. Это Никита уже понавыдумывал насчет его угроз. Ладно, везите в управу, все расскажу. Жена с детьми только чтобы не видела».
0: «Адреса!» — прошептал Легойда. «Где он может быть сейчас? Быстро!»
1: И, наказав милиционерам доставить его на перекладных в управу, сами погнали на М-ке по ближайшему указанному Тужиковым адресу. И лишь к вечеру следующего дня, после бесплодных поисков, усталый Тарасов вернулся в кабинет. Букин с Ипатом как в воду канули. На это указывала и обнаруженная на берегу бурной речки Козыр повозка. Но серого в яблоках коня, ни запряженного в нее, ни рядом пасущегося, не было. Места тут дикие, безлюдные. Где-то тут год назад нашли следы погибшей изыскательской экспедиции Кашурникова, главного инженера проекта трассы Абакан-Тайшет. Гибельные, словом, места. И уж зачем было Букину бежать в эти края? И унесло ли их течение при попытке перебраться на другой берег? Или заблудились в тайге? Осталось только гадать. И ждать, не появится ли кто-нибудь из них. Ну, а бывший председатель постсовета уже сидел в тот день в казенном доме и радовался жизни. Как-никак, а не забил его Никита до смерти, что делал с другими людьми. Через месяц-другое радости и вовсе прибавилось. Ушел Тужиков на первый свой этап с более чем наполовину скостившимся по кассационной жалобе сроком. 3 года лагерей вместо 7 по первому приговору суда. Тоже ведь радость, а как же? К концу войны и сроки стали помягче. Забегая вперед, скажем, что выполнил обещание Тарасов. Через 2 месяца после описанных событий вышел на волю конюх Степан Брянцев, и гостивший у Ивановны Игнат встретился с ним и с его женой. «Это Бог меня в тот день послал к Фросе узнать про тех бандитов», — еле сдерживая слезы, повторяла Авдотья. «Когда Степан на коленях славил Бога, да за место них встретила Игната. А иначе бы еще 2 года не вышел бы Степа. А страшно, как там. Уж он мне порассказывал. Одна ужасть». Сторож мелкооптовой базы Сенькин встряхнулся от воспоминаний, прошел взад-вперед по отгороженному от улицы высоким дощатым забором двору и вышел за ворота. Так, посмотреть на всякий случай на магазин напротив. Он тоже входил в объект его охраны. Воровать там давно уже было нечего, но прибавка к жалованию какая-никакая все же соблюдалась. Поэтому надо было хотя бы делать вид, что охраняешь и магазин. Свежий ветерок, прибегавший сразу за складами речки, взбодрил его и напрочь отогнал навалившуюся от воспоминаний дрему. От большого, чуть покачивающегося на фронтоне магазина допотопного фонаря на земле тянулись таинственные метущиеся тени, вырисовывая какие-то замысловатые фигуры. «Вы снова здесь, изменчивые тени, меня тревожившие с давних пор. Найдется ли, наконец, вам воплощение, или остыл мой молодой задор?» — процитировал Кеша строчки из Гёте, которые он когда-то декламировал на институтских вечерах.
2: Вы воскресили прошлого картины, былые дни, былые вечера. Институт, вечера. Да было ли это на самом деле? Задумчиво перебирал он в памяти своей недолгий студенческий опыт и с грустью улыбнулся. Было, было. Я всех, кто жил в тот полдень лучезарный, опять припомню благодарно. Полдень, полдень лучезарный, продолжил размышлять Сенькин, вернувшись на свое место на проходной. Чего этот полдень ко мне привязался? Ах, да, тот пьяный чудак голимым днем и пляшет. Но где же я его видел? Нутром чувствую, видел. Опять припомню благодарно. Нет, не припомню, совсем память отшибла. Этот странный, разухабистый мужик привлек внимание не только Кеши. Редко какой прохожий не останавливался, чтобы поглазеть на этого чудака. Вроде бы и не пьяный, но какое-то время стоял посреди улицы замеревшим истуканом с растопыренными перед лицом пальцами обеих рук, как бы считая их. Потом начинал крутить ими, втягивал голову в плечи и вдруг срывался в пляс, с упоением прихлопывая себя по голяшкам сапог. При этом монотонно бубнил, сопровождая странными ужимками каждое слово. «Эх, теща моя, хуже лихорадки, щеварила пролила мужа на запятки!» А потом уже без слов «И-ех, таритах, таритах!» И снова замирал. Только чуть пошевеливал ладонями у груди и снова срывался в пляс с тем же текстом. «Чудной мужик», — еще раз констатировал Сенькин. Он и впрямь не шел у него из головы. Стараясь и так, и этак отвлечься от наваждения, Кеша попытался вернуться к тому памятному дню на фронте, ставшему для него последним. Получилось. Вскоре он уже ничего не видел и не слышал вокруг себя. Деревенька казалась такой близкой, прямо рукой подать. Только перемахни через поле, а там свои. Не в самой деревне, от нее одни головешки на пожарище остались, а чуть поодаль, у березовой рощицы. Оттуда Сенькин утром был послан в соседнюю батарею с секретным пакетом, содержавшим приказ командования о наступлении этой ночью. «Наслышан о твоих подвигах, сержант», — устало сказал майор Копач, взглянув на прибывшего в блиндаж бойца. «Вот и убеди меня, что все это так оно и есть». И загремел привычно для себя. «Что хочешь, делай. Хоть землю носом рой, а приказ доставь. Доложишь исполнение, отпуск получишь и к награде представлю. Все. Где там ротный?» Ротный вышел с ним на воздух, добежал до конца траншеи, осклизлый, чавкающий под ногами после дождя глине. «Чертова погода!» — посетовал он. «Хорошо, хоть немного подсохло, а то и моросит. Вот еще август. А что же будет осенью? И как только тут люди живут? На минуту солнце, на сутки дождь». «Привычно», — отозвался Сенькин, внимательно изучая предстоящий путь. Оба понимали, что говорят только для того, чтобы что-то говорить и этим унять волнение. Люди ко всему привыкают, кто к морозу, кто к дождю, но солнце и правда бы побольше не мешало. Все не такая бы грязь. Нарва? Ничего не поделаешь. Считай, та же Балтика.
4: Так и я о том же. Но хватит отглагольствовать попусту. Главное, Кеша, будь осторожен. 45-ки сейчас, сколько смогут, отвлекут немца. А ты с первыми залпами ноги в руки и вперед. Он посмотрел на часы. Вот сейчас они справа от рощи лупанут. И как только те зачастили, выдохнул. Давай, Кеша.
2: Выбрался Кеша из окопа и полусогнутым добежал до первого на бугорке кустарника. Отлежался. Вроде не заметили. Тогда уже ползком по мелкой ложбинке поля к началу глубокого оврага скатился в него и по дну вдоль ручейка, опять же согнувшись в три погибели, до самой почти опушки леса. Только подумал, что самое страшное позади, как с противным воем одна за другой чавкнули неподалеку впереди мины.
1: обдав его комьями грязи. Следом еще и еще, но били не по нему, а, как говорят, наобум Лазаря.

Уважаемые радиослушатели, для вас прозвучала очередная часть книги Виталия Полозова «Заря рассветная». Читала ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья! Продолжение следует...

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Голос друга», подготовленную в студиях Трансмирового радио.

0: В течение этого часа на нашей волне вы услышите две 30-минутные передачи «Евангелие и поэзия», а также «Песни неба», изучение книги «Псалтырь».
1: Добрый вечер, дорогие друзья!
2: Добрый вечер, братья и сестры!
1: В это воскресенье христианский мир будет отмечать праздник «Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим». А иногда называют «Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим». Мы поздравляем всех и желаем вам великих Божьих благословений. Соответственно, и программа сегодняшняя наша будет посвящена этому празднику. Но вначале склоним головы, помолимся, обращаясь к Господу, нашему Владыке, Спасителю, Защитнику, имеющему всю власть. Великий и могущественный Господь и Бог наш Иисус Христос, благодарю Тебя, что Ты открыл себя грешникам, простил нас и вместе с прощением подарил нам радость, мир, спасение. Прошу Тебя, Иисус, Бог наш живой, дай нам каждому Твоей любви к Тебе и друг к другу. Научи нас молиться, чтобы мы являли всегда свет Твой, чтобы любовь наша была не притворной, а искренней и чистой. Мой любимый Иисус, научи нас так обращаться к Тебе, чтобы слова и вопли наши доходили до святых небес Твоих. Содержи нас в единодушии Духа Святого, чтобы мы могли всегда и везде проповедовать Твое великое имя, Отца и Сына и Святого Духа. Аллилуйя. Аминь. И послушайте стихотворение «Молитва на заре» Андрея Барыгина.
2: Уходит ночь с последней звездой, край горизонта зорька освещает, рассвет встает, и я встаю с мольбой, душа к Отцу Небесному взывает, взывает с песней о любви, благодарит за все благодеяния и шепчет: Господи, прости, избави от грехов и наказания, помилуй непрекаянную плоть, которая, как птица в клетке, мечет, желая дух и душу побороть и жизнь мою навеки искалечить. Не дай агонии пылать в груди и сердце не введи во искушенье. По милости, любви его суди, по мудрости своей прими решенье. Не погуби заблудшую овцу, мирская жизнь ее чудовищно калечит, ведет в могилу, в ад, а не к Творцу, который исцеляет, словом лечит, который все болезни и грехи вознес на крест, стал жертвой во спасенье. Его хочу коснуться я руки, ему все почести и умиленье. Его любовью мир весь озарен, в нем нет пятна, порочащего славу. Он чист, прекрасен, я в него влюблен, в Христа влюблен по долгу и по праву. Весь отчий дом — любовь и благодать. Моя отчизна — вечность неземная, о ней радею, как радеет мать, груди ребенка нежно прижимая. Помилуй, Боже, грешное дитя, заблудшую овцу прости, любимый. Я в этой жизни нолик без тебя, с тобой же я непобедимый. Еще звезда с лица земного не сошла, рассвет еще не встал на обе ноги, а я уже молюсь. Душа вошла в мир Божий, где любовь и нет тревоги.
1: Хорошее стихотворение. Перед тем, как приступить к теме сегодняшней передачи, мы решили на мгновение остановиться на празднике, который был 7 числа этого месяца, на Благовещение. И вот как описывает это евангелист Лука, читаемый в первой главе. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деви Мария. Ангел, вошедший к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Со времени Давида прошло 1000 лет, и на свете должны были жить 1000 потомков Давида. Но Бог избрал одну семью, в которой родится на свет его сын. Он не обратил внимания на правителей Иерусалима. Вместо них он избрал скромную женщину из ничем не выдающегося дома, живущую в селении презираемой области Галилеи. Какой же замечательной женщиной она должна была быть, чтобы Бог избрал ее для воспитания своего ставшего человеком сына. И как ее сердце радовалось при словах ангела о том, что она станет матерью Божественного Царя веков. Послушайте стихотворение Благовещения из сборника христианских стихов.
2: «Мария трепетно молилась Творцу Небес, благоговея, и вдруг умолкла и смутилась, когда архангел стал пред нею. Он озарил небесным светом всю горницу ее простую и обратился к ней с приветом и речь повел свою святую. Благословенна ты пред Богом и между женами земными. Господь с тобой, родишь ты сына от Духа Божьего Святого и назовешь его Иисусом. В своем величии вознесется он на земле над всяким сущим и Сыном Божьим наречется. И даст ему престол Давида Господь, чтоб царствовал вовеки. Он станет, не имея вида, прекраснее всех человеков. Ты примешь этот дар от Бога, Царя царей, святое бремя. Родишь ты сына не в чертогах, а в бедных яслях Вифлеема». И смолкнул ангел, удалился, исчезло дивное видение. И Дух Святой в нее пролился, исполнив сердце умиленьем. Шли дни надежд и ожидания, но каждый миг, не умолкая, звучала в ней та весть благая, восторгом чистым наполняя. И чудно все переменилось, наполнилось святым младенцем, и сердце вечное забилось под чутким материнским сердцем. Так с неба богодухновенно Господня благодать излилась. Пришла любовь на нашу землю и в Сыне Божьем воплотилась.
1: Незадолго до торжественного входа в Иерусалим Иисус Христос пришел в селение Вифанию, находившего близ Иерусалима. Здесь жил его друг Лазарь с двумя сестрами Марфой и Марией, которого он воскресил из мертвых. Это воскрешение символизировало собственную смерть и воскресение Иисуса. Иисуса к жизни вечной. Это чудо окончательно убедило Синедрион, что Иисус надо убить. Толпа народа шла в Иерусалим на праздник Пасхи, и к тому же их интересовал вопрос воскрешения Лазаря, чтобы посмотреть на него. Ибо это воскресение поразило народ. и многие уверовали во Христа. Лазарь назвала свое стихотворение поэтесса Елена Бессмертная.
2: Был Лазарь, друг Иисуса верный, его любил Иисус безмерно. Господь сестер его любил, для них всегда желанным был. Если повсюду его гнали, то там его с любовью ждали. Иисус с желанием к ним ходил, с ними беседовать любил. Но умер Лазарь, сестры в горе. Зовут Иисуса, поспеши, твой друг, наш брат, свой отдал дух. Иисус явился к ним не вдруг. С обидой сестры упрекали за то, что долго его ждали, что не спешил он к ним прийти, чтоб друга своего спасти. 4 дня наш брат в гробнице, а ведь ты мог бы помолиться, живым бы был наш брат теперь, пред смертью ты закрыл бы дверь. Для славы Божьей смерть его, живым увидите его, не в воскресенье, а теперь, сказал Иисус, в меня поверь, во всем на Бога положись, я воскресенье и жизнь. В меня кто верит, оживет, и смерть его не заберет. И крикнул: Лазарь, выходи! И вышел умерший тот час, весь в перевязях погребальных, на удивление многих глаз.
1: За 6 дней до Пасхи Иисус Христос направился через гору Елеонскую, то есть масличную, покрытую оливковыми деревьями, в Иерусалим. Читаем Евангелие от Матфея в 21 главе. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал 2 учеников, сказал им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязавши, приведите ко мне. А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорил: «Скажите тщери Сионовы, все царь твой ведет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Ученики привели ослицу, а с ней молодого осла, на которого никто из людей никогда не садился. Покрыли осленка одеждами, и Иисус Христос сел на него. Теперь весь народ мог видеть славного учителя, который воскресил Лазаря. Многие думали, сей Христос, обещанный потомок Давида, и начали оказывать ему почести. Одни срывали пальмовые ветви, символ победы, и бросали по дороге, другие постилали свои одежды под ноги осла. Царь был скромный, и посему одежда была простая, так как за ним не шли правители этого народа. Сегодня, когда встречают президентов, постилают ковры. Да и скромного среди них нет ни одного. Послушайте стихотворение. «Вход Господа в Иерусалим» из сборника христианского.
2: К Иерусалиму приближаясь, Христос толпою окружен. Пред ним одежды постилают, ликуя, громко восклицают: «Осанна, будь превознесен! Чудес он много совершил. Хлеб удивительно умножив, он голод многих утолил. В любой беде помочь он может, глухие слышат. Очи, прежде не лицезревшие красы, любуются, как утро брежет, сверкает в капельках росы. Хромые ходят, даже те, что уж подвластны были тлену, вдруг обретают жизнь вдвойне, пред ним склоняются колени. И все уста, и млад, и стар, все громче, громче восклицают: О, сын Давидов, ты наш царь! Хваленье звуки не смолкают. Но он, смотря на этот город и весь народ, что был пред ним, заплакал горько. Сердце холод, непонимание уловив. Иерусалим, Иерусалим, хотя бы в этот миг узнал ты, что служит к миру путь один, и не таков он, что избрал ты. Меня ты славишь за дела, для плоти благ во мне ты ищешь, любви же, истины, добра, как ослепленный ты не видишь. Свободы жаждешь ты и воли, меня ты чтишь своим царем, но прежде и сейчас в неволе греха живешь ты, все рабом. Любви источник, вечной правды ты отвергаешь, не поняв, свободы истинной не взял ты, и тени лишь тебя манят. Зачем Христа мы ищем слово? Что от Него, друзья, хотим? Не плачет ли о нас Он снова? Иерусалим, Иерусалим! Какого же хотим мы царства? Даяний бренных божества? Или нетленного богатства, любви и правды торжества?
1: Иисус прибыл, как давно предсказанная Мессия. Войдя в город, Иисус был окружен новыми толпами народа. Не знавшие Его, спрашивали, кто это? А знавшие отвечали, это Иисус, пророк из Назарета. И рассказывали, слышат учеников, что Иисус делал. Бурю утихомирил, шел по воде, воскрешал мертвых и многое-многое другое. В Иерусалиме Иисус вошел в храм, изгнал торговцев, исцелил слепых и хромых. И на ночь возвратился в Вифанию. Фарисеи хотели схватить Иисуса в это время, но боялись народа. И с этого момента началась последняя неделя жизни Иисуса Христа на земле. И до Голгофы 5 коротких дней.
2: Навстречу Иисусу город вышел. Отцы и дети, знатный люд и нищий, пред Сыном Божьим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей, а до Голгофы 5 коротких дней. Вот постилают под ноги одежды, так и Иисуса не встречали прежде. Ликующий живой людской поток сейчас не мог остановить никто. И эхом до небес взлетала слава. Благословен грядущий царь, Осанна! И поднимали ко Христу детей. А до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее. И над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста. Обезображенные злобой лица, венок терновый, трость и багряницу. Он слышал свист бича и звук плевка, бесстрастные удары молотка. И вновь головкам детским прикасались, благословлял любовью нежной он. Еще немного, и его, казалось, евреи возведут на пышный трон. Но знал Иисус, недолго время славы, и превратится торжество во тьму. Пройдет всего 5 дней, и станет явью то, что теперь открыто лишь Ему. Распятие совершится очень скоро. Толпа не знает, знаем мы с тобой. И к Иисусу, направляя взоры, разделим с ним мучительную скорбь. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно с Христом пройти, не зная то, но зная то, что знал Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус так близко от ужасной казни, преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник, в преддверии страданий помолчим. С благоговейным трепетом и болью Он ради нас пожертвует собою. За грешный мир Господь пойдет страдать, а до распятия дней осталось 5.
1: Вот это здорово. Сильное стихотворение. Религия составляет заговор против него в лице священников, старейшин, книжников. Но взять они его не могли из-за толпы, которая окружала его постоянно, читаемый в Евангелии от Матфея в 26 главе. Тогда собрались первосвященники, книжники, старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить, но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Народ, который прославлял своего царя с криками, могло быть что угодно, вплоть до бунта. 3 года Иисус провозглашал о себе народу, путешествуя, совершая чудеса, отправляя на проповедь и благословляя на чудотворение 12 апостолов и 72 ученика. Он знал, что правители решили приговорить его к смерти. Но он был готов к ней. В последний раз он явил себя святому городу, въехав в него через крики «Аллилуйя и Осанна», ожидавшей его толпы. В то время Иерусалим был город размером 1 километр на 2 километра. И на праздник собиралось до 1,5 миллиона человек. Люди ликовали, а Иисус оплакивал его. Читаем мы в Евангелии от Луки и в 19 главе, и в Евангелии от Матфея в 23 главе. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы ты, хотя всей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне для глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя повсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». И Евангелист Матфей в 23 главе говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст». Слова Иисуса Христа в Иерусалиме буквально исполнились менее через где-то 39,5 лет. Великолепные мемориально-золотые здания были полностью снесены римской армией в 70-м году по рождению Христа. «Плач над Иерусалимом», послушайте это стихотворение.
2: «Иерусалим, Иерусалим, скорбит душа, и душат горло слезы, пришел к своим, в любви пришел к своим, а получил насмешки и угрозы. О, сколько раз хотелось мне собрать детей твоих, как птицы желторотых под крылья в пух, теплом своим объять, питать и греть, беречь при перелетах. Хотел любить, хотел от зла спасать, хотел простить, а вы не захотели. О, Иерусалим, доколе будешь спать на жесткой, горем усланной постели? Все остается ныне дом ваш пуст. Для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст на Сына Бога вашего упорно? Познай меня, прими, Иерусалим, приди, вернись, давай вдвоем поплачем. Отец и я, и Дух, тебя простим. Любовь не может поступить иначе. Иерусалим, Иерусалим, я вновь приду в моем небесном теле. Остаток твой я назову моим и больше не скажу, не захотели.
1: Какой большой урок преподает эта толпа нам? Сначала криками «Осана, Осана!», а через 5 дней эти же люди будут реветь: «Распни его, распни!». Но мы, христиане, не являемся людьми толпы, так как каждый христианин приходит к Богу индивидуально. И веру насильно нельзя привести и привить человеку. Но выбор людей, с кем быть. На этом мы заканчиваем свою передачу. Нам остается помолиться: Отче наш,
2: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
1: До свидания. С наступающим праздником. Мир вам, братья и сестры.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Песни неба», в которой мы изучаем книгу «Псалтырь» вместе с Дмитрием Гусевым.
1: 48-й псалом. Мы движемся с вами по книге «Псалтырь». Таким образом, мы как бы зависим не от того, что с нами здесь происходит в теме проповеди. Бывает такое, что проповедник выбирает тему, чтобы ответить кому-то на какие-то вопросы или даже на выпады. Но здесь само Писание ведет нас псалом за псалмом. И удивительно, как было на прошлую Пасху, что псалом подошел прямо к Пасхе и к Рождеству. В общем, всегда было все на своем месте. Как-то Господь так усмотрел, потому что все Писание богодухновенно. И все как-то так вот вовремя. Ну, итак, 48-й псалом. Давайте стоя выслушаем Слово Божие. Начальнику хора, сынов Кореевых, псалом. Слушайте сие, все народы. Внимайте сему, все живущие во вселенной. И простые, и знатные, богатые, равно как и бедные. Уста мои изрекут премудрость, и размышления сердца моего знания. Преклоню ухо мое к притче, и на гуслях открою загадку мою. Для чего бояться мне во дни бедствия, когда беззаконие путей моих окружит меня? Надеющийся на силы свои и хвалящийся множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Каждый видит, что и мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленные погибают и оставляют имущество свое другим. В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилища их в род и род, и земли свои они называют своими именами, но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Как овец заключат их в преисподнюю, смерть будет пасти их, и наутро праведники будут владычествовать над ними. Сила их истощится, могила – жилище их. Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня. Не бойся, когда богатеет человек, когда слава дома его умножается, ибо умирая не возьмет ничего, не пойдет за ним слава его. Хотя при жизни он ублажает душу свою и прославляет тебя, что ты удовлетворяешь себе, но он пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света. Человек, который в чести и неразумен, подобен животным, которые погибают. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Непростой, надо сказать, псалом, особенно когда пытаешься понять, а с чего начался разговор, какая тема. И сегодня продолжается серия псалмов, да, вы если записываете, делаете конспекты, это очень хорошо и полезно, и научитесь иметь блокнотик и записывать основные мысли из проповеди, и даже если проповедник не очень талантливый, то вы все равно поймете его в 4 раза лучше, чем все остальные. А если проповедь толковая, то вы еще сможете к ней вернуться и потом пересмотреть, перечитать на неделе, может быть, на домашней группе, вспомнить свои размышления. И так сегодня, так странно, может быть, интересно называется проповедь «Боги и звери». И мы придем к тому моменту, когда поймем, а с чего это такое название. Это будет. Итак, первое, что я вижу в этом псалме, вам видно нормально, разборчиво, что здесь? Что происходит? Костер, привал. Что на привале у костра происходит? Байки травят, да, это хорошо сказано, спасибо, это прям литературно сказано, прекрасно. То есть человек рассказывает что-то, и как люди на него реагируют? Все реагируют на него, и кто на лошади в другую сторону направлен, лошадь стоп, и он смотрит и слушает, и все, может быть, даже немножко благодарны ему, потому что время проходит приятно, лучше, чем... обычно. И здесь в нашем псалме автор с этого и начинает. Друзья, говорит, я возьму гусли, и я расскажу вам загадки, и я расскажу вам истории, и вы все будете слушать. Все любят истории, это универсальный стиль. Если вы будете в центре Африки, или вы приедете к чукчам на север, или, может, будете в Европе в каком-нибудь большом городе, везде люди любят истории одинаково. В некоторых местах люди прям ничего больше и не хотят. Была одна миссионерка, и вы можете про нее книжку прочитать или фильм посмотреть. Она приехала в Китай, и прежде чем рассказывать Евангелие, она научилась хватать... В общем, идет караван, и она должна первую лошадь или верблюд, если это первого, хватает и заводит себе на постоялый двор. И тогда весь караван теряется, ну, не имеет больше выбора, и все за первым идут. Все, они в этой гостинице заночуют. Но чтобы они пришли еще раз, нужно рассказывать им истории. И она таким образом рассказывала им Евангелие. В Библии много историй. И вот здесь псалмопевец говорит: друзья, я сейчас вам расскажу и взрослым, и детям, богатым и бедным, знатным и простым. Все слушают, и какой-нибудь знаменитый человек слушает, и какой-нибудь, ну простите, бомж, все слушают, когда история интересная. Он говорит о вещах, понятных в любой культуре, в любом сословии, в любом возрасте, и из хорошей истории каждый человек делает какие-то выводы. Его притча на гуслях, он поет. И вы знаете, когда просто история – это запоминающаяся вещь. Но когда, например, скажем, Валентин Анатольевич рассказал мне историю, я рассказал Игорю Геннадьевичу историю, Игорь Геннадьевич приходит домой жене рассказывать, и это уже немножко не та история. Кто-то из нас где-то что-то, а Валентин Анатольевич еще кто-нибудь рассказал. И тут жена его говорит: подожди, да это я той соседке рассказала, а соседка тому, а тот Валентину Анатольевичу. И говорит: нет, это не та история. Но если это песня, правда, я понял сегодня, что с песнями тоже можно так делать. Но если это песня, то обычно слова сохраняются один в один. И человек слышит, и тысячный человек слышит то же самое, и миллионный человек слышит то же самое и может воспроизвести слово в слово. Правда, конечно, когда в Советском Союзе в армии там были разные люди разных национальностей, и один поет: «Этот день победа, наши победили». Ну, тоже могут люди делать такие штуки и с песнями, но не всегда, далеко не всегда. И я хочу сказать просто к слову, что очень важно, что вы слушаете и смотрите, какие песни у вас, какое радио у вас в машине включено или дома. Есть христианские песни, а есть нехристианские. И те, и другие начинают потом крутиться не только в нашей голове, но и в нашей жизни. Важно, что вы слушаете. Наполняйте себя. Если вам нужна христианская музыка, обратитесь. Я вам дам 3 гигабайта христианской музыки. Можете дарить людям фильмы христианские, песни. Я вам покажу, где это все искать, где это находить, может быть, где можно купить, где можно бесплатно что-то уже, то, что не продается. Но вернемся к нашему псалму. Откройте, пожалуйста, чтобы у вас этот псалом был перед вами. О чем этот человек рассказывает? Посмотрите, откройте 48-й псалом сегодня. Правда, я, наверное, на заставке оставил циферку 47, да? Ай-яй-яй, дайте посмотрим, как я плохо сделал. Ой, точно. Ну, простите меня, я сегодня вообще... 5:30 встал. Но я делал это раньше, конечно, я не делаю в последний момент. Но забыл. Виноват. Так вот, о чем он рассказывает? Рассказывает какую-то притчу. Ну, притча – это рассказ. Вы знаете, кстати, чем притча от басни отличается? К слову. В басне обычно неправдоподобная история, сказочная происходит. А в притче – это обычная история, то, что может быть в жизни. Там свиньи не разговаривают в притче. Вот и так далее. То есть это не сказка, это простая история. О чем он рассказывает? Он говорит: а чего бояться мне, когда беззаконие придет и все такое. И вот эта строчка очень непонятная здесь. Если у вас есть доступ к современному переводу, к любому, вы увидите, что там написано очень просто, что человек верующий говорит, что я Ну, как бы там оно может по-разному быть переведено. Например, верующий говорит: «Я не боюсь, если беззаконник придет ко мне со всеми своими там крутыми ребятами». И второй смысл этой фразы в том, что беззаконник приходит со своими крутыми ребятами и говорит: «А чего мне бояться? Со мной же крутые ребята». Или у человека есть деньги, и он перешагивает через нормы закона. У человека есть власть, и он забирает чужой бизнес, например. Или у человека есть влияние, и он оговаривает клеветой другого человека. И говорит: «Мне нечего бояться». И с другой стороны, понимаете, такая фраза интересна, что праведник говорит: «А мне тоже нечего бояться». И дальше он это объясняет. Ну, это универсальная история. Если вы расскажете эту историю детям, они сразу вспомнят, что во дворе есть пацан, который достает всех детей. Да, вот Дима знает хорошо, он был таким пацаном. Или девочки, которые сплетни сплетают, и потом просто не знаешь, как вообще во двор выходить. Ну, в детстве, понимаете, там глобальные проблемы, не то, что у взрослых. И все знают эту историю про беззаконника, у которого есть сила, и он ничего не боится. Если ты рассказываешь это молодежи, они говорят: «Да, я знаю, у меня в школе есть такие ребята. Золотая молодежь, какие-нибудь мажоры, с которыми даже директор не связывается. А они ведут свою политику». Или в классе, или у кого-то, опять же, язык злой. Если это ты взрослым рассказываешь, они сразу себе скажут, кто, про кого это, кто это имеет влияние и не боится ничего, и делает зло. Единственное, что, знаете, как в жизни получается, те, которые в детстве терроризировали всех, во взрослом возрасте как-то их уже не видно и не слышно. Бог нам показывает, что со временем все это уходит куда-то. И здесь, конечно, автор в первую очередь обращается к взрослым и говорит: давайте посмотрим на одну простую вещь. Когда у человека есть богатство, кто понимает что-то в этом, вы понимаете, что ну, вы не живете в доме с таким крыльцом, так, чтобы это был только ваш дом. Наверное, тут одно крыльцо стоит столько, сколько чей-нибудь дом или квартира. Вот. Ну и машинка, которая название даже кто-то один здесь знает во всем зале. Да. Ну, кто ездил, тот знает. Вот. Я понятия не имею, что это за штука, но выглядит дорого. Я думаю, что если собрать тут человек 10 и продать квартиры, то можно купить такую тачку. Нет? То есть всем надо... Не будем это... Ладно, все, не будем на нее сбрасываться. Тем более, что мы в нее не поместимся все. И человек, обладая такими вещами, он чувствует себя хозяином жизни. Он говорит: чего мне бояться? Ну, беззакония путей моих. Ну и что? Ну и что? У меня все схвачено, и все работает на меня. И такой человек считает себя божеством. Это очень просто. Он говорит: я владею жизнью. Другими словами, он говорит, что я божество, я Бог. Но потом, говорит Псалом, он умирает так же, как умирает какая-нибудь собака. Одинаково. И эти люди вроде боги, а вроде животные. И обладая имением, человек дает ему свое имя. И я размышлял об этом, ну дал какой-нибудь граф имя какому-нибудь своему поместью, потом он умер, или что-то произошло в политике, и вот уже другие люди сидят в этом поместье, и они прекрасно понимают, что этот предыдущий не удержал вот это богатство в своих руках. Он ушел из этого богатства и ушел вообще из жизни, но они все равно согласны с ним. Они продолжают находиться в этом безумии, они тоже дают этому имению либо свое имя, либо наоборот, да, это имение имени того-то графа, а я, получается, такой же, я круче даже. Теперь я этим обладаю. И таким образом люди сами себе накручивают, что богатство – это обладание жизнью, или власть, или известность – это обладание жизнью. И не понимают одной вещи. Бог называет это безумием. Когда ты гонишься за известностью, за богатством, за властью, Бог говорит: подожди, в чем безумие? Так вкладывать свою жизнь недальновидно. Сколько у тебя жизней? У кого две хотя бы осталось? Здесь не компьютерная игра, а одна жизнь. Это невозможно одну жизнь вложить в две, в три вещи. Как, например, если бы у тебя был миллион. Ну, просто раз свалился лишний миллиончик. И ты решил, хорошо, у меня миллион. Хватит это, чтобы начать, приступить к покупке квартиры. Нормально, первый капитал, это неплохо, можно с миллиона начать. Окей, еще на что миллион пойдет? О, можно съездить по миру прокатиться. Путешествие на двоих. Миллиона хватит? Хватит. А еще можно положить миллион в какой-нибудь банк на год под проценты. И будет каждый год капать проценты. Нормально. В чем проблема? Нельзя. Ну, например, есть. Но он один. Нельзя его вложить и сюда, и сюда, и сюда. И поэтому Бог говорит, подожди. То, куда ты вкладываешь,

и за богатством. Причем человек, здесь же автор описывает человека, который, гонясь за богатством, совершает беззаконие. Используя свою власть, совершает беззаконие. Будучи известным, совершает беззаконие. И превозносить себя при помощи своих земных ресурсов – это безумие. Нельзя увековечить свое имя. Вот о чем Псалом. Он говорит, не бывает такого, чтобы кто-то жил, что написано, и не умер. Нет такой возможности у человека. Он не может увековечить себя. Человек не может быть хозяином жизни. Он не может быть божеством. Это невозможно для него. Конечно, отчасти иногда у людей, простите за такую картинку, я хотел бы уважительно отнестись к этому человеку и не вижу, как бы, что он, ну, родственник той вот обезьяни. Нет, просто таких картинок много на самом деле, где мимика и как-то черты лица совпадают с каким-нибудь зверьком. Неважно, важно, что один человек — это президент в свое время самой мощной в мире державы, а другой портрет как бы вообще не человек. И такую штуку китайцы ловят и едят мозги у нее. Фу. Ну, делают так. Достают мозги и едят. И отношения совершенно разные. И вот мы, будучи, пока мы живем на этой земле, пока вы дышите, пока вы мыслите, вы как бы боги. У вас есть возможности. Вы можете куда-то двигаться, вы можете принимать какие-то решения. И единственный способ увековечить, запечатлеть свое имя, знаете какой? При помощи материального богатства и какого-то достатка или таланта или известности. Единственный способ запечатлеть свое имя навеки – это вложить свои финансы или свои таланты или свое время, свои возможности в дело Божие. Это единственный способ. Ты придешь к Богу, и если ты был верующий, Он скажет, вот тебе награда, потому что ты добрый и верный раб. Потому что в этой жизни ты не владел этой жизнью. Ты мог только распорядиться. Ты мог только как-то использовать эту жизнь. В одном псалме написано, мы к нему еще придем, может быть, не скоро, это 111 псалом, написано, Он расточил, раздал нищим. Кто помнит, что дальше написано? Правда. Правда его пребывает вовек. Спасибо. Пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Человек раздал все, отдал на дело Божие свою жизнь. Ясное дело, что он живет в квартире, ездит на машине, у него есть одежда, он это просто не взял и не выкинул куда-то, отдал все в церковь. Нет, но все, что у него есть, все служит Богу. И правда его пребывает вовеки, рог его вознесется во славе. Это единственная возможность, когда твоя правая рука не знает, что делает левая, когда ты просто скромно из любви к Господу жертвуешь. У нас сегодня было пожертвование, ты жертвовал финансы. Или ты жертвуешь свою квартиру раз в неделю, чтобы там проходила домашняя группа. Или ты возишь на своей машине кого-то на служение или сослужение, или еще что-то помогаешь. Тратишь свое время, чтобы прийти и сделать какой-то ремонт в доме молитвы. Это ты вкладываешь в свою жизнь в вечность. Если у тебя есть вера, в этом есть смысл. Без веры же Богу угодить невозможно. И более того, автор прямо говорит, что все умирают, но... Что говорит автор про себя? Посмотрите в этом псалме, пожалуйста. Бог избавит душу мою от власти, там используется слово «шеол». Шеол – это в Ветхом Завете царство мертвых. Кто может избежать власти смерти? Просто кто-то может отложить, а кто-то сталкивается с этим раньше. Но избежать не может никто. Но он говорит, Бог, ты избавишь меня от этой власти. И таким образом автор показывает разницу, где настоящая ценность. У Бога есть жизнь вечная, у Него есть воскресение. Мы будем вспоминать сегодня страдания Христа, но Христос и воскрес. И воскресение из мертвых – это победа. Апостол Павел говорит, ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Христе, в Иисусе, Бог приведет с Ним.

Воскресение дает нам возможность вкладывать свою жизнь правильно, сохранять не свою просто, грубо говоря, звериную природу, но божественную природу сохранить. Не просто прожить эту жизнь, как бы ты мог прожить, что-то назвать своим именем и умереть, но прийти туда, где Бог избавит тебя от власти смерти навсегда, и там ты увидишь плоды своей жизни. Какие-то временные вещи ты смог реализовать так, что они будут с тобой в вечности в качестве награды от Господа. Вы знаете, что ад – это место вечных желаний без их исполнения. И если человек здесь живет только желаниями, он живет звериной природой. Он как животное. Все до себе, побольше, побольше. И он попадает в ад, где желания остаются, а исполнения никакого нет. Не страшно, если ты в жизни чего-то никогда не имел. Вы знаете, может быть, вас посещала, так как и меня, какая-то вот такая тоска при песне Вячеслава Бутусова «Goodbye, Америка». О, где я не буду никогда. Ну, кто-то был в Америке, но, возможно, посещает кого-то мысль, а вдруг больше никогда не буду. А кто-то никогда не был и думает, слушай, никогда и не буду. И что, и как жить после этого? Кто-то не был в Америке, кто-то не знает, что такое Бугатти, у кого-то не было своего дворца, а у кого-то не было здоровья всю жизнь, а у кого-то не было таланта или голоса. И человек запускает в душу кошек, которые скребут. Но вы знаете, не страшно, если чего-то в жизни у тебя не было. Как тот мужик достал бутылку из моря, открывает, там джин. Джин говорит, исполню любое твое желание. Он говорит, джин, хочу, чтобы у меня все было. Он говорит, мужик, у тебя все было. И вот так иногда мы себя чувствуем, что вроде как все было, а где оно? Ничего нету. Не переживай, если ты живешь не так, если ты не ездишь на такой машине, как у других, или у тебя не такая квартира, как у других, или ты так спеть не можешь, как другие, или сказать, или ты не такой умный, или продвинутый, или известный, как кто-то другой. Не переживай об этом никогда. Все земное закончится, и ничего не вспомнится вообще. Но мы все, будучи людьми, окажемся в одном из двух мест. Это будет либо тьма, где плач и скрежет зубов, и червь не умирает, и огонь не угасает. Либо свет, где у тебя будет общение любви с твоим Господом, которого ты всегда ждал и к которому всегда стремился. И на небе не будет так, что сядут люди вспоминать, у кого сколько денег было, или кто как мог петь, а ты какую на земле ноту брал самую верхнюю? Никто не будет об этом вспоминать. Какая машина, или какое здоровье у тебя было, или сколько ты мог на память сколькизначное число умножить на сколькизначное. Никто не будет вспоминать, точно так же, как если вы сегодня посмотрите за окно, вы не увидите там звезд. Они там есть, но когда взошло солнце, звезд больше не видно. Ты видишь только солнце. И будешь там, и не будешь вспоминать, что там у тебя было и как оно было. Или мучительная тьма навеки, или Божий свет и любовь навсегда. Все зависит от твоих отношений с Иисусом Христом, а не от твоих успехов. Самое главное – твои отношения с Иисусом Христом, а Иисус еще хочет, чтобы ты любил ближнего своего и прощал. Итак, несколько моментов. Все-таки классно, что я в прошлый раз позапрошлой верою провозгласил, что эта штука действует. Она работает. Аллилуйя. Итак, первое. Люди этой жизнью, я постарался коротко, потому что хотел крупный шрифт, чтобы вам было видно, поэтому не все слова здесь есть. Люди в жизнью этой не владеют, а только временно распоряжаются. Это надо понять. Что бы ни было у тебя или у другого человека, которому ты завидуешь или ты негодуешь на него,
Нету этого у вас. Ни у него, ни у тебя. Ты только распоряжаешься. И все. Это чужое. Оно тебе на время только дано. Поэтому не бойся, не завидуй, не преклоняйся, не гонись. Пойми, это всего лишь распоряжение, но не владение. И второе, то, что у тебя есть, распорядись, пожалуйста, правильно. Попробуй то, что у тебя есть, от всего сердца вложить в вечность, чтобы все, что у тебя есть, работало для Бога сегодня. Старайся быть добрым к людям, любить, прощать, потому что без этого ты не сможешь никому послужить. И посмотри, что у тебя есть, всем этим помогай людям во имя Иисуса. И последняя, может быть, тоже самая мысль. Ну, воскресение из мертвых дает нам жизнь в настоящее владение. Поскольку Иисус воскрес, а ты веруешь в Иисуса, у тебя есть некоторые вещи, которыми ты можешь завладеть, отдавая их. Иисус говорит, что если хочешь сберечь свою жизнь, ты должен ее потерять, ты должен ее отдать. Так это работает. Знаете, в этом году 100 лет революции, ужасной террористической революции, кровопролитию в нашей стране. И перед революцией были такие же церкви, как наши с вами. И было много в ней богатых братьев. Достаточно. Были люди, которые владели, ну, они были почти олигархами. И в то же время были тысячи людей, которые шли по всей тогдашней Российской империи, проповедуя Евангелие. И руководство Союза Церквей обращается к богатым братьям: «Братья, пожалуйста, жертвуйте щедро на этих миссионеров. Когда тысячи людей вызываются, вот я пойду проповедовать Евангелие. Дайте нам возможность платить им зарплату, чтобы они действительно занимались проповедью Евангелия». И знаете, как люди богатые, они же тоже думают не только о том, как отдать свои деньги. Иначе они бы не были богаты. И они думают, потом, сейчас чуть-чуть бизнес устоится, вот еще немножко, и потом. А потом наступил 1917 год, и прокатилась революция, гражданская война. И вот в 20-м году сидят эти братья, в руках у них кирка и лопата, а деньги их служат победе коммунизма. И они говорят сами себе: лучше бы я все свои деньги отдал тогда на проповедь Евангелия, чем красные заберут их у меня, забрали и отдали на безбожие. Конечно, мы не знаем, как жизнь движется, и мы должны управлять своим имуществом и во благо своим детям, и, может быть, просто, чтобы оно не поступать неразумно как-то с ним. Но иногда надо думать, что только воскресение из мертвых дает нам возможность как-то овладеть тем, что у нас есть. И мы можем использовать земное для приобретения небесного. Речь сегодня не только была о деньгах, я хочу напомнить. У кого-то силы есть, здоровье, свобода, времени много, может быть, достаточно свободного. У кого-то есть таланты, голос, там, рисовать что-нибудь. Кто-то разбирается в каких-то вещах. Все, всем могут послужить Господу, если только у тебя есть вера в Господа Иисуса Христа. А без веры Богу угодить невозможно. Аминь.

0: Дорогие друзья, приглашаем вас на очередной час вещания «Радио на пути». Этот час открывает ежедневная программа «События через призму Священного Писания». Эту передачу проведет для вас Александр Осадчий. После нее слушайте ежедневное христианское чтение «Хлеб наш насущный», затем библейский урок для детей, и во второй половине часа выйдет в эфир программа «Благодать вам».
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Радостная весть от Матфея, 25 глава, с 15 по 18 стих. Там сказано: «Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего». Притча о талантах, сказанная Иисусом, является предупреждением всем, кто имеет таланты или дары от Бога. У всех верующих есть дары Святого Духа. Самое главное – это то, как мы ими пользуемся, разумно или нет. О разумности и не очень сказано в первом письме Коринфянам, 12 глава 7 по 10 стих. Использовать таланты нужно для славы Господа, но делать это нужно с умом. К примеру, человек имеет большие возможности и решил как христианин помочь другим. Он помог. Правда, не тому, кому нужно. Он помог мошенникам, людям, которые в действительности помощи его не нуждались. Он все отдал мошенникам. Он решил помочь без проверки, нужна ли действительно такая помощь. Разумно ли было служение? Нет. Ведь разумно было поделить помощь на несколько частей и удостовериться тому, кому вы помогаете. Неразумно жизни и служение до добра не доводят. Поэтому от нас требуется все делать с умом. Тем более, поверь нам, ум Христов дан. 1 Коринфянам 2 глава, стих 16. Переполох в политической жизни штата Вирджиния, США. Там вице-губернатор штата от республиканской партии Уинсон Эрл Сирс на законодательных слушаниях обратилась к своему коллеге из демократической партии по фамилии Роем, назвав его «сэр». Роем – это мужчина, идентифицирующий себя как женщина и первый сменщик, полуизбранный в Сенат штата. В знак протеста Роем покинул зал заседаний. Был объявлен перерыв, в котором на вице-губернатора стало оказываться давление с целью заставить ее извиниться, на что она сказала: «Я здесь не для того, чтобы кого-то расстраивать. Я здесь для того, чтобы выполнять работу, которую меня призвали жители Вирджинии, а именно относиться ко всем с уважением и достоинством». В конечном итоге извинения были принесены. Правда, не сменщику пола, а тем, которые испытали в кавычках страдания из-за ее слов. Полнейшее мракобесие, где нельзя говорить «мужчина» и «женщина», «месье», «мадам». Надо говорить то, что требует дьявол, говорить ложь, иначе можешь лишиться работы и иметь другие негативные для себя последствия. До этого были сообщения, что господин Блинкен, который является вице-президентом Соединенных Штатов, у подчиненных требовал не использовать гендерный язык. И такие фразы, например, как «мужская сила», «эй, ребята», «леди и джентльмены», «мать, отец, сын, дочь», «муж, жена» и так далее. В этих примерах мы видим тактику дьявола, который ненавидит людей, выставляет их на посмешище и стравливает друг с другом, а определенных личностей использует на самом высоком уровне, чтобы мерзости распространять законодательно. Речь голливудского актера Криса Претта на вручение очередной награды за кино заставила зал аплодировать его словам о Господе. Цитата: «Меня бы не было здесь. Без милости, которая есть в моем сердце, без моего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Бог реален. Бог любит тебя. Бог хочет лучшего для тебя. Верьте в это. Я верю. У вас есть душа. Будьте с ней осторожны». Учитесь молиться. Это просто. И это настолько хорошо для вашей души. И последнее. Никто не идеален. Люди будут говорить вам: вы идеальны, каким бы вы ни были. Но вы не идеальны. И вы всегда будете не идеальны. Но существует мощная сила, которая преобразит вас. И если вы это примете, это будет благодать для вас. А благодать – это дар. Это подарок, И так же, как свобода, которой мы наслаждаемся в этой стране, благодать была оплачена кем-то до нас кровью. Не забывайте этого, не воспринимайте это как данность. Какие, дорогие друзья, слова, сказал этот актер. Действительно, мы должны задумываться, какая цена жертвы святой крови Иисуса Христа была заплачена за нас. Какой подарок мы от Бога получили? Спасение. По Его благодати, по Его милости. Как мы воспринимаем это? Ценим ли мы это? Помним ли? Имеем ли богобоязненность? Имеем ли подлинное к Богу уважение? Задумайтесь над этим. А мы благодарим Всевышнего за тот свет, который сходит от верных, и особенно, когда это касается знаменитых людей. Этот свет, свет Господа, этот свет, который распространяют многие люди и те, которые имеют огромное влияние на аудиторию, это особенно ценно. Книга Второзакония, 28 глава, начинается с того, что существующий Бог говорит о благословениях, ожидающих Израиль, когда они перейдут Иордан. Все это при условии. Стих 1. «Если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня». Благословения описываются до стиха 14 включительно. А со стиха 15, 28 главы Второзакония Бог предупреждает о том, что будет, если народ не будет слушать его. На народ придут проклятия, которые описываются до конца 28 главы. Одним из таких проклятий должно было быть, стих 48, «Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, языка которого ты не понимаешь». Сравнение с орлом. Орел – это птица, которая известна своими способностями и мощью. В нашем телеграм-канале «События через призму написания» вы можете найти видео, на что способен орел. А мы подытоживаем. Друзья, следуйте за Господом по его слову, тогда никакие орлы на вас не налетят, прежде всего это в духовном плане. Потому что принцип, сказанный Богом Израилю перед приходом Иордана, не потерял своей актуальности и сегодня. Будьте благословенны. А на сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Воссоединение. Откровение, 21 глава, 3 стих. Все скинии Бога с людьми. Маленький мальчик взволнованно разорвал упаковку большой коробки, которую прислал его папа. Тот служил в армии, и мальчик думал, что на его день рождения он не приедет домой. Внутри коробки была другая коробка, обернутая в цветную бумагу, а в ней еще одна. В этой третьей коробке находился всего лишь листок бумаги со словом «Сюрприз». В недоумении малыш поднял глаза и увидел папу, входящего в комнату. Сынишка в слезах бросился в отцовские объятия и закричал: «Папа, я скучал, я тебя люблю!» Это трогательное и радостное воссоединение передает суть 21 главы книги Откровения, где описывается встреча Божьих детей с их любящим отцом в окружении полностью обновленного и восстановленного творения. Там отрет Бог всякую слезу с очей. Больше не будет боли или печали, потому что мы все будем с нашим небесным Отцом. Как сказал громкий голос в этой главе, все скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними. Верующие во Христа уже имеют радость общения с Богом и ощущают Его нежную любовь. Петр писал, что его читатели не видят Спасителя, но зато верят в Него, поэтому радуются радостью неизреченной и преславной. И все же представьте нашу невыразимую радость, когда мы увидим того, кого любили и ждали, и кто встретит нас с раскрытыми объятиями. Чего вы больше всего ожидаете от будущей жизни в Божьем присутствии? Как вы испытываете в настоящем проблески будущей радости? Любящий Бог, мы с радостью ожидаем того дня, когда придем к Тебе, а до тех пор помоги нам с радостью служить Тебе.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Говорит радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, прозвучит библейский урок. После этого слушайте получасовую передачу «Благодать вам».
1: Всем привет, ребята! В этот вечер с вами снова я, ваш Жирафик, и мое большое пожелание для вас, чтобы вы жили, развивались, фантазировали и изучали книгу. Интересно, как у вас дела? Мне уже гораздо лучше, совсем скоро я уже полностью выздоровлю. А вы знаете, что нужно делать, чтобы быть здоровым и не болеть? Правильно, нужно делать каждый день зарядку. Давайте я вас научу. Ну-ка вставайте с своих диванов и стульчиков. А сейчас все по порядку. Встали дружно на зарядку. Руки в стороны, согнули, вверх подняли, помахали. Спрятались за спинку их, оглянулись через правое плечо, через левое еще. Какие вы молодцы, я так рад, что у меня так много друзей. Вот, например, зебра, когда узнала, что я заболел, прислала мне эти конфеты. Слонята прислали мне игрушки. А мой друг Коала прислала мне новые книги. И с помощью чемодана истории я хочу вам рассказать про жирафика, который очень хотел иметь много друзей.
2: Далеко-далеко в африканской саванне среди акаций и баобабов жил да был маленький жираф Джордж. День за днем проходили для него одинаково, уныло и скучно. Ему не с кем было играть, друзей жирафят у него не было, а другие зверята водились только себе подобными и не хотели играть с Джорджем. А жирафенок больше всего на свете хотел найти друзей. И вот однажды у него появилась идея. «А что, если мне притвориться другим животным? Может, тогда меня примут за своего и станут со мной играть?» И Джордж побежал искать всякие разные штуки, которые могли бы пригодиться для превращения. Он бегал по саванне и искал листья, кору, ветки, перья и палки. Он искал везде – в высоких кронах деревьев, в траве и даже под водой. В конце концов, он нашел все, что ему было нужно. И вот он нарядился в свой первый маскарадный костюм. «Можно мне с вами поиграть?» – спросил он у носорогов. «Ты не настоящий носорог, ты жираф!» – проревел сердитый носорог. «Да и куда тебе с нами сражаться? Вон ты какой хилый!» Но Джордж не сдавался так просто. Он надел другой костюм. «Привет, ребята! Можно с вами поплавать?» – спросил он у крокодила в пруду. «Ты не настоящий крокодил! Ты жираф!» – злобно рявкнул крокодил. «Да и как ты собираешься плавать тут с нами? Жирафы ведь пловцы никудышные!» Но жирафы – народ упрямый, и Джордж вовсе не был исключением. «Можно поиграть с вами?» – спросил он у львов, потрясая роскошной гривой. «Ты не настоящий лев, ты жираф!» – прорычал величавый лев. «Да и как ты сможешь скрываться в траве, если ты такой долговязый? Ты просто распугаешь нам ужин!» Маленький жираф приуныл, но, сделав глубокий вдох, пустил в дело свою лучшую маскировку. «Пожалуйста, разрешите мне поиграть с вами!» – обратился он к слонам мощным слоновьим голосом. Слоны повернулись на голос, и Джордж было заулыбался с надеждой. Но слоны один за другим начали хохотать. «Ты не настоящий слон, ты жираф!» – трубили слоны. «И ты такой смешной!» И тут Джордж решил, что с него хватит. Никто не хотел с ним играть. Еще никогда ему не было так грустно и одиноко. Однако вечером жирафенок услышал в отдалении какой-то галдеж. А потом увидел что-то невообразимое. Навстречу ему топали самые странные жирафы, которых ему приходилось видеть. Только это были вовсе не жирафы. Всем зверятам, которые не принимали Джорджа в игру и смеялись над ним, стало так стыдно, что они решили попросить у него прощения. И даже сами нарядили жирафами. С того самого дня все звери в африканской саванне играют вместе. Всегда.
3: Добрый вечер, дорогие ребята, мальчики и девочки. Снова рад вместе с вами открыть Библию и заглянуть еще в одну удивительную историю. Сегодня мы с вами поговорим об одной истории, которая тоже произошла в Капернауме. В доме, где остановился Иисус, было много разных людей. И люди всегда следовали за Христом, огромные толпы. И так случилось, что в этот дом невозможно было пройти. Но было четыре друга, которые взяли какое-то покрывало, положили своего расслабленного друга пятого и поднялись на крышу, сделали в крыше отверстие и опустили этого больного человека к ногам Иисуса. И Иисус, написано, удивился их вере. И Он отметил, что у них вера в то, что их друг может быть здоров, и он будет здоров, исцелен будет. Конечно же, эта удивительная история нас учит многому. Иисус взял и сказал: «Прощаются грехи твои». И этот человек был мгновенно исцелен и здоров. Ребята, очень важно, когда вы видите кого-то из своих друзей, знакомых, тоже в каком-то, может быть, расслабленном состоянии, болезненном состоянии или просто какое-то переживание, для их чуда надо не только их вера, нужна и ваша вера. Поэтому молитесь за них, просите у Бога, приносите их в молитве к ногам Иисуса, как в этой истории, и вы увидите чудеса в их жизни. И благословение получите и вы, и ваши друзья. Пусть Бог благословит каждого из вас. А теперь мы вместе с вами помолимся. Дорогой Господь, укрепи веру каждого мальчика и девочку, чтобы, молясь за свои нужды, получать ответы. Молясь за нужды других людей, видеть также ответы. Благослови каждого в здоровье, в крепости, в мудрости. Пусть во всем, каждый день укрепляется вера и возрастает. Молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой. И с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред Тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Продолжаем наши программы и приглашаем вас послушать получасовую передачу «Благодать вам», в которой звучит проповедь Джона МакАртура.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем вашему вниманию христианскую радиопередачу «Благодать вам». Передача подготовлена по материалам проповеди доктора богословия Джона МакАртура.

Дорогие радиослушатели, мы продолжаем передавать лекции доктора богословия Джона МакАртура из серии «Заповеди блаженства». Сегодня передача третья.

Откройте, пожалуйста, 5 главу Евангелия от Матфея. Иногда мне кажется, что чем короче стих, тем можно больше о нем говорить. Ибо, избрав какой-то отдельный стих, вы подчеркиваете этим его особое значение. В скором времени, изучая заповеди блаженства, каждую в отдельности, мы обнаружим, что даже такие маленькие предложения, такие маленькие стихи нужно рассматривать в отдельности, потому что в них содержатся потрясающие истины. Итак, сегодня мы будем читать стих 3, начало заповеди блаженства. Во вступлении к Нагорной проповеди в 1 стихе говорится: «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: „Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное“». Как мы уже говорили в прошлый раз, Иисус пришел, чтобы дать людям счастье. Иисус пришел дать людям блаженство. Иисус пришел, чтобы придать нашей жизни смысл. Ключом к такому счастью, к такому блаженству, о котором говорится в этих заповедях, является следование новому жизненному идеалу, который Иисус установил в Нагорной проповеди и который противоречит всему, что знает и практикует мир. Это новый подход к жизни, подход, который приносит блаженство, макариос. Как мы видели ранее, макариос – это глубокое внутреннее счастье, глубокое и истинное ощущение блаженства, радость, которой не может дать мир. Итак, в самом начале Нагорной проповеди Христос говорит: «Если вы будете жить именно так, вы познаете блаженство». Поэтому в 4 стихе мы встречаем слово «блаженны», в 5 стихе «блаженны», а также в 6, 7, 8, 9, 10 и 11 стихах то же самое слово «блаженны». И, наконец, как результат этого блаженства в 12 стихе «радуйтесь и веселитесь». Вся Нагорная проповедь начинается с обещания блаженства, счастья, глубокого внутреннего удовлетворения. Кроме того, как мы уже говорили раньше, это блаженство, это благополучие, это радость, это счастье, в котором живут и которым наслаждаются верующие, является даром Божиим, ибо макариос, то есть блаженство, является характеристикой Бога. В самом полном значении это слово раскрывается, когда мы понимаем, что сам Бог блажен. Действительно, счастлив народ, у которого Господь есть Бог, ибо такой народ блажен более всех человеков. Блажен Бог, говорит Библия, блажен Господь Иисус Христос. Если они блаженны, если они обладают той глубокой внутренней радостью, глубоким ощущением удовольствия и блаженства, благодаря качествам своего божественного естества, то познать такое блаженство смогут лишь те, кто станет причастниками этого божественного естества. Только приобщаясь к самой сущности Божией, мы можем познать это блаженство. Никто не может обладать им, не познав Бога. Итак, Иисус пришел и установил новый идеал жизни, отведя в нем особую роль не внешнему, но внутреннему миру. Он говорил не просто о новом образе жизни, он говорил о новом образе мышления, который приводит к новому образу жизни. Он говорил не столько о поведении, сколько о состоянии. Он учил, что внутренняя сторона человеческой жизни является ключом к счастью. В прошлый раз мы говорили, что сколько бы мы ни накопили внешних атрибутов процветания, они не могут нам дать истинного счастья. Таким образом, мы видим, что Иисус предлагает благословение и счастье, основанием которого становится новый стиль жизни, новый жизненный идеал, идеал праведности, если хотите, это и будет ключевым словом, идеал самоотверженности.
Именно такое счастье, именно такое блаженство находится в центре его проповеди, несомненно, самой великой из всех проповедей. И что самое удивительное, познать это блаженство смогут лишь те, кто осознает, что не могут вести такую жизнь своими силами и потому полностью зависят от Иисуса Христа. Помните, я говорил вам в прошлый раз, что Иисус окружало множество народа, однако Его проповедь предназначалась только для 12, ибо никто из неверующих в Иисуса Христа не может познать это блаженство. Никто не сможет так поступать, если в его жизни не будет действовать сила Божия. Ни один человек не сможет познать и испытать это великое благословение, не достигнув достаточной степени смирения. Лишь только причастники божеского естества способны познать это блаженство. И я верю, возлюбленные, что эта проповедь предназначается для всех нас. В прошлом некоторые евангельские верующие высказывались против Нагорной проповеди под тем предлогом, что ее слишком трудно исполнить, особенно Матфея 5:48. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Это, мол, слишком трудно, и поэтому это не для нас. Слишком сложно, поэтому давайте относить ее к тысячелетнему царству. Да, здесь говорится о царстве. Многие люди считали, что Нагорная проповедь – это жизнь небесного царства, принципы царства. Но подобный взгляд неправомочен по нескольким причинам. Прежде всего, в тексте нет указания на тысячелетнее царство. Во-вторых, Иисус говорил эту проповедь людям, которые жили отнюдь не в тысячелетнем царстве. Для меня это самый сильный аргумент. В-третьих, Нагорная проповедь теряет всякий смысл, если ее относить к тысячелетнему царству, поскольку здесь говорится «блаженны изгнанные за правду», «блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Но в царстве, друзья мои, никто не избежит наказания за такие дела, ибо Господь будет править жезлом железным. Нагорная проповедь касается верующих всех времен. Любой ее принцип подтверждается другими местами Нового Завета. Она не предназначена для особых святых, живущих в небесном царстве. Она предназначена для нас. Она призывает нас следовать новому идеалу жизни. В ней Иисус говорит нам: «Послушайте, если хотите познать счастье, если хотите познать блаженство, вы должны так жить». И разве не прекрасно, что сам Бог предлагает нам это? Что Он не какой-то космический диктатор, для которого величайшая радость испортить нам праздник. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Бог хочет, чтобы вы были блаженны. И здесь Он дает нам принципы такого блаженства. И еще. Это особенный образ жизни. Я могу утверждать, что живя так, вы непременно изменитесь. Мне кажется, современные христиане во многом утеряли свои отличительные черты. Нас воспитал мир. Мы подстраиваемся под мир. Мирская музыка и сексуальная распущенность. Мирские браки и разводы. Мирская мораль и материализм. Его взгляды на пищу и спиртные напитки, его взгляды на танцы, развлечения, спорт и все остальное. Это постоянно преследует нас, и здесь так легко сбиться с пути. Сегодня мы видим то, о чем, конечно же, сокрушалось сердце Господа. Это развращение христианства. Поэтому Иисус говорит: «Бог хочет, чтобы вы жили иначе. Он не хочет, чтобы вы жили, как все. Если послушаетесь, то будете счастливы. Если послушаетесь, то будете блаженны». Согласитесь, что производитель знает о своем товаре больше, чем кто-либо другой. К примеру, если я покупаю машину, то вначале прочитаю инструкцию, где говорится, что нужно делать. Я, конечно, знаю, как вставить ключ в замок зажигания и повернуть его. Но есть и многое другое, что мне нужно знать. Мы знаем, что Бог – создатель всего живущего. Но меня всегда удивляет, как мало людей обращаются к Нему, чтобы узнать, как им лучше всего достичь счастья, как лучше всего познать блаженство, как лучше всего достичь удовлетворения. «Господь, Ты создал меня. Ты скажи мне».
Иисус отвечает. Я вновь повторяю. Иисус изменяет внутренний мир. Позвольте еще добавить. То, что Иисус изменяет внутренний мир, наше состояние и чувства, наше мышление, отнюдь не означает, что внешняя сторона не играет никакой роли. Но если внутренний мир гармоничен, то и снаружи все будет в порядке. Вера без дел что? Мертва. Внешняя сторона также важна, ведь мы были созданы Иисусом на добрые дела. Мне кажется, невозможно представить лучшей иллюстрации этому утверждению, чем у Мартина Ллойд-Джонса. Вот что он пишет. Возьмем, к примеру, сферу музыки. Человек может точно сыграть музыкальное произведение, не сделав ни одной ошибки. И тем не менее, можно справедливо утверждать, что он не исполнил лунную сонату Бетховена. Он правильно взял все ноты, но это не соната. Что же он сделал? Он механически нажимал на нужные клавиши, но забыл про душу. Он сыграл не то, что задумал Бетховен. Конец цитаты. Я думаю, здесь дело во взаимоотношении между отдельными частями и целым. Музыкант, настоящий музыкант, всегда играет правильно. Даже самый великий исполнитель не может пренебрегать существующими нормами и правилами. Но не это делает его великим музыкантом, а нечто большее – экспрессия, душа, жизнь, способность воспроизвести целое. Мне кажется, что и в Нагорной проповеди прослеживается взаимосвязь между частным и общим. Невозможно развести, отделить одно от другого. Христианин, главным образом пекущийся о духе, не должен забывать о букве. Но он и не должен заботиться только о букве. Никогда не следует отделять букву от духа. С одной стороны, претендовать на духовность, не исполняя закон Божий, значит быть лжецом. С другой стороны, пытаться выполнить закон без духовности, значит быть лицемером. Не может быть одно без другого. Далее. Читая заповеди блаженства, вы столкнетесь со своеобразными священными парадоксами. Они практически полностью противоречат всему, что знает мир. Дело в том, что слово «блаженство» или «блаженный» имеет в Библии свою противоположность. Противоположность «макариус» – это «оуай» и переводится как «горе». Противоположность благословения – проклятие. Противоположность блаженства – горе. Иисус говорил в Нагорной проповеди «блаженны», а позже, обращаясь к фарисеям, «горе вам». Это две противоположности. Я спешу добавить, что ни слово «блаженны», ни слово «горе вам» не являются простым пожеланием. И то, и другое представляет собой как бы судебный вердикт. Иисус не говорит «я желаю вам блаженства». Напротив, Он говорит «блажен человек, идущий таким путем, делающий то-то, мыслящий так-то». В других местах «горе человеку, который поступает вот так». Это словно судебный приговор. Далее. Читая об этих блаженствах, об этих божественных постановлениях, мы видим определенную последовательность. Давайте посмотрим на третий стих. С самого начала мы видим «нищие духом», «духовная нищета». Это то правильное отношение к греху, которое приводит к плачу в 4 стихе, что в свою очередь, после того, как вы увидели свою греховность и оплакали ее, приводит к кротости, к чувству смирения, затем к исканию и жажде праведности. Вы видите, как развиваются события. Это, в свою очередь, проявляется в милости, стих 7, в чистоте сердца, 8 стих, и в духе миротворчества, 9 стих. За милостью, чистотой сердца и миротворчеством идет поношение, гонение и неправедное злословие. Почему? Потому что к тому времени, когда вы ощутили духовную нищету, оплакали ее, смирились, взыскали праведности, начали жить милостивой, чистой и миротворческой жизнью, вы успели порядком надоесть миру, и он, несомненно, восстанет против вас. Когда все это свершится, как сказано в 12 стихе, вы сможете возрадоваться и возвеселиться, ибо велика ваша награда на небесах.
Если вы живете такой жизнью, ощущаете духовную нищету, скорбите, будучи кротким, ищете праведности и в конечном итоге становитесь милостивым, чистым сердцем и миротворцем, и при этом испытываете поношение и гонение со стороны мира, то можете не сомневаться. Исполнился 13 стих. «Вы стали солью земли, вы стали светом мира». Только так это происходит. Невозможно быть светом и солью, дорогие мои, начиная с 13 стиха и не пройдя 3 стих. Итак, давайте посмотрим на 3 стих. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Сегодня я хотел бы задать вам 5 вопросов с тем, чтобы мы вместе попытались на них ответить. Почему Христос начинает именно с этого? Почему Он начинает с нищеты духа, говоря о новом стиле жизни, о новом идеале, о новом образе жизни? Почему все начинается с этого? Почему именно это служит источником счастья? Да просто потому, что это основная характеристика христианина. Это самое первое событие, которое происходит в жизни всякого, кто входит во врата Царства Божьего. Никто еще не смог войти в Царствие Божие при помощи гордости. Единственный вход в него – это нищета духа. Дверь, ведущая в Царство Господа Иисуса Христа, очень низка, и войти в нее можно только на коленях. Иисус с самого начала говорит о горах, на которые предстоит взойти, о высотах, которые предстоит покорить, об идеале, к которому нужно стремиться. Но пока ты не способен сделать это, и чем скорее ты это осознаешь, тем скорее найдешь верный путь. Другими словами, Он говорит, что невозможно наполниться, предварительно не опустошившись. Невозможно обрести ценность, предварительно не осознав ее отсутствие. Вы знаете, меня удивляет, что в современном христианстве практически отсутствует учение о самоопустошении. Мне встречалось множество книг о том, как исполниться радостью, как исполниться духом и так далее. Множество книг об исполнении. Но я не помню ни одной книги о том, как опустошить себя от собственного эго –

гадать до тех пор, пока не станем нищими духом. Да что там говорить? Невозможно даже стать христианином, не став нищим духом. И даже став христианином, вы никогда не познаете другие благословения до тех пор, пока нарушаете закон духовной нищеты. Иисус говорит: начните здесь, ведь счастье в смирении. Счастье в смирении? Да. И пока мы не станем нищими духом, пока не осознаем собственного ничтожества и отчаянного положения, мы не сможем увидеть бесконечной ценности Христа. Не зная, насколько мы достойны осуждения, мы не сможем по-настоящему ценить, какой славы достоин Он. До тех пор, пока мы не сознаем опасности, в которой находились, мы не сможем понять, насколько чудесна Его искупительная любовь. Не увидев своей нищеты, мы не увидим Его богатства. Через смерть мы обретаем жизнь. И никто не приходит к Иисусу Христу, никто не входит в Небесное Царство, не склонившись на колени с ужасным чувством греховности, раскаяния. В притчах 16:5 говорится: «Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Бог дарует благодать смиренным». С этого все должно начинаться. Потому эти слова и стоят в начале. Единственный путь в Царство Божие лежит через исповедание собственной греховности, через исповедание своей неспособности отвечать Божьим идеалам, через признание своей несостоятельности. Апостол Павел испытал это. Мы сейчас не будем открывать третью главу Филиппийцам, но Павел в этом отрывке говорит: «В отношении закона я был непорочен». И затем: «Но не на плоть я надеюсь, не на плоть я надеюсь». Все начинается с этого. Вы входите в Царство Божие с чувством беспомощности. Вы входите в Царство Божие с чувством отчаяния. И если хотите быть счастливыми, живя в этом Царстве, вы должны сохранять то же ощущение беспомощности и отчаяния. Вспомните Лаодикийскую церковь: «Я богат и ни в чем не имею нужды». А что ответил Иисус? «Ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Ты говоришь: я богат, но это не так». Таковы люди мира сего, глупцы, не видящие реальности. «Я богат и ни в чем не имею нужды». А на самом деле они в отчаянном положении. И Иисус начинает с этого, ибо с этого и следует начинать. Именно с этого надо начинать, чтобы получить спасение, и с этого же, чтобы вести христианскую жизнь в блаженстве. Здесь нет места гордости. А современное христианство, как я уже сказал, просто упивается гордостью, упивается превозношением личности человека. На первый вопрос, почему Иисус начинает именно с этого, мы ответили: потому что с этого и следует начинать. Невозможно прийти к Богу, не осознав своего духовного банкротства. С таким же чувством нужно проводить свою христианскую жизнь. Вам нечем гордиться в своей плоти. Нечем. Второй вопрос. Что означает термин «нищие духом»? Теперь мы знаем, почему эти слова присутствуют в тексте. Но что конкретно они означают? О какой нищете говорит Иисус? Некоторые люди считают, что здесь говорится о материальной нищете. Они берут Евангелие от Луки 6:20, где сказано: «Блаженны вы, нищие, ибо ваше есть Царство Небесное». И говорят: вот видите, здесь сказано «просто нищие». Нет. Если в Библии, в Евангелиях имеются похожие тексты, то их нужно сравнивать между собой. Блаженны нищие. Какие нищие? Бывает разная нищета, не так ли? Можно быть бедным в материальном смысле. Можно иметь плохое образование, можно быть бедным на друзей, можно быть бедным в самых разных областях. И когда вы читаете у Луки «блаженны нищие», а затем находите у Матфея «блаженны нищие духом», то напрашивается вывод, что Матфей просто поясняет, какую нищету Лука имеет в виду. Вот и все. Никаких проблем. Просто сопоставляем одно с другим. Поясняем Писание Писанием. Так какая же нищета? Предположим, здесь говорится о бедных. Многие люди писали книги о том, что Бог благословляет и дает свое царство только беднякам.

На что мне всегда хочется возразить. Если бы Иисус имел в виду бедных, то самое худшее, что может прийти на ум христианину, это пожертвовать кому-либо деньги. Другими словами, подаяние бедному было бы ужасным поступком. Мы были бы должны немедленно прекратить всякую помощь нуждающимся. С другой стороны, богатство может навредить людям. Как ни покажется странным, но я думаю, у бедняков есть определенное преимущество. В своей нищете они ищут чего-то запредельного. Самодостаточность богатых людей препятствует им познать Бога. И поэтому Библия говорит, что легче верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Небесное. Богатый уповает на свое богатство, бедняку же не на что надеяться. Однако там будут и богачи, хотя и немного. Никодим, Иосиф из Аримафеи или некоторые святые Ветхого Завета, Филимон, без сомнения, был богатым, и сотник из 8 главы Евангелия от Луки. Но все же Бог говорит здесь не о материальной нищете. Кстати, помните, Давид сказал, что все свои годы он не видел ни одного праведника оставленного или детей его просящими хлеба. Апостол Павел испытал голод и жажду, но ни разу не ходил с протянутой рукой. Господь Иисус с 12 учениками никогда не просил подаяния. Их обвиняли в сумасшествии, в невежестве, обвиняли в организации беспорядков, и поверьте мне, если бы они просили подаяния, их бы и в этом обязательно обвинили. Но подобные обвинения против них никогда не выдвигались. Вы спросите, так что же это за нищета? Здесь сказано «нищие духом», «птокос». Это очень интересное греческое слово. Послушайте внимательно. В классическом греческом языке это слово используется для описания человека, который опустился до нищеты и вынужден просить подаяния. Кстати, слово «нищие» в этом тексте имеет такое же значение, как и в 16 главе Евангелия от Луки, где говорится о нищем Лазаре. Вот что означает это слово. Это не просто бедные, это нищие. Кстати, в Библии есть еще одно слово, обозначающее бедность. «Пинис». «Пинис» означает, что вы настолько бедны, что должны постоянно работать, чтобы хватило на пропитание. «Пинис» вы можете сами заработать себе на жизнь, сами обеспечить свое существование. «Птокос» – вы полностью зависимы от подаяния, не обладая никаким ремеслом. Вы не способны функционировать в обществе. Вы только можете сидеть с протянутой рукой, умоляя о милости и сочувствии. Вы даже не можете обеспечить свое существование. Полная зависимость от других. Иисус говорит, что это счастливый человек. Вы скажете, ты что, смеешься? Нет, просто Иисус не говорит о физической нищете, физической бедности. Он говорит о нищете духа. Поэтому Иисус говорит, что счастливы нуждающиеся, униженные, нищие, просящие подаяния. Поистине потрясающая новость. Мир утверждает, что счастливы богатые и знаменитые, и ни в чем не нуждающиеся, и гордые. А что означает духом? Давайте об этом немного поговорим. В этих словах содержится указание на дух, то есть на внутреннюю составляющую человека, в отличие от тела, являющегося нашей внешней частью. В 33-м псалме в 19 стихе написано: «Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Бог близок к тем, кто молит о милости в сердце своем, а не к тем, кто ни в чем не испытывает нужды. Не к тем людям, кто может заработать себе спасение, не к тем, кто полагается на свои силы, но к нуждающимся, к нищим. Нищие духом – это не те, в ком недостаточно энтузиазма, не ленивые или тихие, или безразличные или пассивные. Отнюдь. Нищий духом – это человек, лишенный всякого чувства самодостаточности, человек, который чувствует себя совершенным банкротом.

Вы слушали передачу «Благодать вам». Пишите нам по адресу: город Москва, почтовый индекс 113-105, Варшавское шоссе 29/2, радиопрограмма «Благодать вам». Электронная почта www.alexi@sga.org. Повторяю по буквам: www.alexy@sga.org. До новых встреч в эфире. Всего вам доброго.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В нашем эфире вы услышите сегодня передачи «Жизнь явилась», проповедует Адольф Бем. Через 15 минут краткие программы «Момент творения», «Утро с Библией» и затем проповедь Романа Рейнхарта.

Что у меня на сердце? У меня на сердце два величайших события, больше которых нет вообще. И они драматичные события. Одно из них уже свершилось, другое еще свершится. Кто-нибудь может подумать, что это за события такие? И вот я читаю. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он собрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами. В продолжение 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И потом я теперь открыл уже Лука, 24 глава. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Событие абсолютно неповторимое. Абсолютно никогда подобного больше не будет. Христос стал подниматься от земли, и вот Он выше, выше, выше. Куда Он уходит? И потом, и когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Первое драматическое событие – Христос поднялся и ушел на небо. Когда я выхожу на улицу и смотрю на небо, то я всегда помню туда, на ту высоту, кто там. Но кто из нас, выходя, видя небо, посмотрит на небо и вспоминает: туда вошел Христос, и Он там сейчас наверху. Куда Он туда вошел? Где Он там находится? Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. В свое время Христос сказал: «Никто не восходил на небо, только тот, кто сошел с небес». Христос пришел с неба. Когда Он был здесь на земле, Он пришел с неба, сошел и ходил здесь по земле. А потом пришел час, и Христос опять поднялся в глазах своих учеников и ушел на небо. Выше всех небес, превыше всех небес находится святилище. Я живу на высоте небес Его святилище. Превыше всех небес Царство Бога, которому нет начала, нет конца. Все небеса, все вот эта вселенная сотворена, сотворена, явлена Богом. Его Царство превыше всех небес и Его святилище. Туда взошел Господь и наполнил собою все. Его Дух наполняет все, постоянно видит все. Везде Он знает мысли каждого. Поймите всю серьезность этого. Серьезность вот этого положения. Христос сегодня наполняет все. Но какое теперь будет второе драматическое событие? Первое – это как Христос ушел. Ну, неинтересно ли?
Я вот когда вот так подумаю, да, ученики стоят, и вдруг Христос с ним благословляет, и вдруг он от земли начинает подниматься. Ну как? Ну с чего вдруг-то? Человеку, и вдруг раз, и он начинает уходить совсем отсюда. Наверное, думаю, что ученики вообще-то не знали, что тут сказать. Стояли и так, и смотрели на небо, пока не явилось два ангела и говорят, что вы стоите, смотрите на небо. Он придет опять так же. То есть сейчас я прихожу ко второй драматическому явлению. Еще намного драматичнее будет, не так ли? Это есть опять его явление. Христос опять явится, и опять он придет. Это событие неповторимо. Оно опять только однажды будет. И смотрите, как о нем сказано. Я читаю Матфея, 24 глава. «Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные». И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великой. Можем мы теперь это как-то себе представить, что это будет за событие? Сказано. Явится знамение Сына Человеческого, его все люди увидят, и восплачут все племена земные, увидя его. Мы можем себе представить, в каком положении я тогда буду, если я здесь еще буду на земле? Ведь каждый может подумать вот его явление. И теперь дальше я читаю 31 стиха. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров от края небес и до края их. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет, небо и земля придут, но слова мои не придут». Это событие предстоит. Кто из нас еще будет живой? Мы видим, что время, как сказано, он смотрит, говорит, род сей не прекратится.